0: Наше радио.
1: Так устать может только без денег.

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наша.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Москва была атакована беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к городу были сбиты 3 дрона. О последствиях он не сообщил. Росавиация предупреждала о вводе ограничений для аэропортов Внуково и Домодедово. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Саратовской области при атаке БПЛА погиб человек, есть пострадавшие, сообщил губернатор. Вооруженные силы Ирана пообещали США решительный ответ на удары. В сообщении говорится, что Тегеран не позволит Вашингтону влиять на управление Ормузским проливом. В штабе подчеркнули, что безопасным маршрутом для прохода торговых судов и танкеров считают только тот, который определен Ираном. В ночь на среду Центральное командование США объявило о нанесении ударов по Ирану на фоне сообщения об атаках корпуса стражи Исламской революции на танкеры в Ормузском проливе. Государственные СМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за годы лжи. Трансляция новостей главного венгерского вещателя MTVA была приостановлена по решению властей. На своем сайте медиахолдинг извинился за редакционную политику при бывшем премьер-министре страны Викторе Орбане, пишет Bloomberg. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы вещателя историческим днем. По его словам, закончилась трансляция пропаганды в средствах массовой информации. Цитата. «Они лгали ночью, они лгали днем, они лгали на всех частотах. Теперь все кончено», — сказал он. Российские вузы пересматривают формат дипломов из-за ИИ. Как сообщили ведомостям представители вузов, полностью отказываться от выпускных квалификационных работ администрации учебных заведений не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Поводом для реформы послужило развитие ИИ. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что из-за нейросетей классическая письменная работа с опорой на источники больше не выполняет функцию эффективной проверки знаний выпускников. В США впервые за 100 лет выпустят монету не круглой формы. На этот раз она будет в форме колокола свободы в честь 250-летия независимости страны. Монетный двор США заявил, что колокол свободы долгое время служил символом свободы и равенства для многих американцев, но ни один символ не имел такого значения, как революционная борьба за суверенитет, которая привела к рождению Соединенных Штатов. Определились все пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Сборная Франции 9 июля сыграет против Марокко. На следующий день Испания встретится с Бельгией. 12 июля Норвегия сыграет с Англией, а Швейцария за выход в следующий раунд поборется с Аргентиной. Полуфиналы запланированы на 14-15 июля. Матч за 3-е место состоится 18 числа в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в воскресенье в Нью-Йорке. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 8 июля и сегодня, наконец-то, уже среда. Вот, сегодня среда, на улице прохладная погода. Я тут смотрю, 21 градус нам обещают. Значит, я не зря надел шортики, потому что, извините, шорты. А потому что с утра вышел какой-то дубак. Я думаю, ну разойдется, но все-таки лето, все-таки июль. Желаю вам прекрасного настроения, улыбок, естественно, не натянутых, а просто потому что жизнь прекрасна, да? Вот на самом деле, я вам хочу сказать, что если взять отдельно взятых людей, ну вообще вот сами себя возьмите, посмотрите на все вокруг и поймете, что у вас все хорошо. Я вам серьезно говорю. Прямо сейчас без шуток. Ну а теперь давайте к футболу. Вы знаете, мы тут... Вчера я тут, когда сидел, доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
2: Футбольные. Хотя, ну ладно, футбольные. Хотел сказать, околофутбольные. Вчера, когда тут сидел, говорю, давайте ставить на Египет. Говорю, Гард, сколько там коэффициентов? Он говорит, 11. Я говорю, так, поставим 4. Выиграем 44. Я, естественно, не поставил, потому что я человек не азартный в этом смысле. И букмекерские конторы никогда не получат моих денег. И я, значит, сидел дома и так радовался за Египет. Я, вы знаете, я никогда так не радовался за Египет, даже когда там отдыхал. Ну вот. И тут, ну, не хватило опыта там и так далее. И команда противоположно заиграла по-другому. Но у меня вопрос. Вот мы сейчас вот сидели, спорили. Вот есть ли вообще в мире люди, потому что вот Лукьянова тут пришла, не здрасте, не до свидания, сразу какой Месси хороший и так далее. Вот что, вот Месси все-таки, ну, неприятный. Ну, вот прям вот как-то вот от него веет каким-то негативом.
3: Вот больше не могу терпеть. Доброе утро. Ну, приятный, хороший парень. Вот, ну, что ты, я не знаю.
2: Есть ли люди, которые
3: мне нравится
2: видят
3: очень
2: в нем, ну, вот, человека двулично? Вот кто-нибудь есть такой? Вот,
4: конечно, я думаю, Саш, фанаты Роналдо не любят Месси.
2: Нет, я сейчас по вот наших слушателей.
4: Я полностью
2: меня,
4: с Янкой
2: вот,
4: согласен.
2: Вот видите вы, что человек-то неприятный на самом деле.
3: Но... Вчера мерч увели из-под носа. Хотела купить себе аргентинскую майку.
4: А я заказал себе.
3: А не сегодня. Утром зашла, еще была последняя. Я давай быстро оформлять. И кто-то опередил. Хулиганы.
4: А чем тебе
3: я страдаю.
4: Ты на Египет все-таки поставил?
2: Вчера,
4: судя по всему.
2: Да нет, я ничего не ставил. Ну, ты же знаешь, у меня даже приложения нет. Вот это всеобщая истерия. Гений, безусловно. Футбольный гений, да?
3: Ну да, ну классно же он играет. Ну прям красавчик.
2: Я сейчас говорю как про человека. Причем здесь как играет?
3: Ну как человек, мне вообще нравится. Как вот, человек. Мне кажется, что он прям такой приятный парень, хороший.
2: Ты даже не знаешь.
4: А ты откуда, Александр,
2: я не знаю,
4: тебе,
2: я
4: такие выводы делаешь?
2: Я не знаю, я не делаю выводов. Я вам говорю о своих ощущениях. Вот ты говоришь о своих ощущениях.
3: Да, ну вот, и абсолютно, я ну мне говорю, кажется, что он прям по-человечески очень классный парень.
2: А я тебе говорю, что это абсолютно не так. Я прав. Ну, у меня чуйка на таких людей. Ну, нам с ним в эфир не вести, поэтому я... Просто, друзья, если у кого-то такая же чуйка, напишите мне.
4: Саша своих видит издалека.
3: Вот ты знаешь, если сравнивать их, например, с Роналду, ну, так часто происходит в мире, их сравнивают, да? Вот Роналду мне как раз у меня вызывает вопросы, а Месси...
2: Потому что ты не знаешь Роналду.
3: Да я не люблю вот эти вот все прически, вот эти вот зализанные вот эти вот гелем волосы. Я вот это вот прям, ну, не могу я.
2: По внешнему виду определяешь человека.
3: Ну, нет.
2: А я вижу...
3: Все внутри. Ну, все вместе, нутро.
2: Да, нутро, твое нутро.
3: Ну, давай. Давай поговорим. Да, Гарри.
4: Не, а я тут...
3: Сейчас ходим в магазин и поговорим.
4: Два великих футболиста. И тут...
2: Марадона и Месси.
4: Ничего не отнять. Нет, я про Марадона, безусловно.
3: Нет, они оба крутые, никто не спорит, конечно.
4: Я просто про другой матч. Тут, ну, великий камбэк. Я сейчас про Аргентину говорю уже... Вот 80-я минута или там 79-я минута, все, пора начинать возвращаться. И они это сделали, хотя это просто чудо было какое-то. Многие спорят на тему судейства, но я тут читал Мнение эксперта говорит, что ну вот такой чемпионат и такое судейство сейчас. И оно было в рамках новых правил. Поэтому не придирай к судейству. Другое дело, времени просто нет. Это Швейцария-Колумбия.
2: Да, вот
4: Колумбия. Где говорили о том, что Швейцария потеряла несколько ключевых игроков, и Колумбия ее растерзает. А в итоге, чем все закончилось?
2: Но самое страшное, вот человек, который не забил пенальти, за него теперь стоит переживать. Потому что в 1994 году колумбийский защитник был застрелен, когда в свои ворота сделал автогол.
4: Итак, 3-2. Аргентина выиграла Египет.
3: Да это ужас вообще.
4: И прошла дальше. И Швейцария-Колумбия 0-0. И по пенальти победила Швейцария. Мы начинаем. Поехали. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой Волга К50. АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО «Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше. Наше радио.
6: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 23 минуты в столице. Всем еще раз доброе утро. Всем здравствуйте. 8 июля. Сегодня день Петра и Феврония. Мы день любви и верности. Мы вас поздравляем.
3: День семьи, любви и верности в России. Да. Ну, раньше этот праздник как-то прям...
2: Ни одна открытка с витрин магазинов не напомнила мне о том, что сегодня такой вот праздник. Но зато об этом празднике кричат именно 14 февраля. Противники меня всех влюбленных.
3: Ну, мы об этом еще сегодня поговорим. Хотелось бы рассказать вам историю. Я вернулся из отпуска и в понедельник пришла на
4: Два дня я ходила.
3: В понедельник пришла на высоченных каблуках, в
2: выше меня ростом,
3: коротких шортах. Во вторник эта история продолжилась. Уже другие туфли.
4: Ну, это тоже туфли, да? Ну, да, у меня босоножки.
3: Босоножки.
4: Другие босоножки тоже на...
3: огромными каблуками.
2: А знаете, все это, конечно, вся эта композиция, она, ну, в общем, была классной.
3: Я даже, безусловно, Яночка, тебе очень идет
2: этот загар, эти гладкие блестящие ноги, чем ты их намазала. Ну, классно.
4: Ничем я не мазала.
3: И мы вчера записывали

0: Кинопробы, выходим из студии, Яна собирается ехать домой.
1: И обычно в дверь, которую она входит, она ей оказывается, она оказывается ей мала, потому что у нее внизу подставка.
0: Яна ударяется головой об доводчик железный, вот этот магнит.
2: Магнит, который двери притягивает, гад.
0: Яна неожиданно стала на несколько сантиметров выше.
2: Намного сантиметров.
0: Ну, надо сказать, это сам себе косяк.
2: А дверь выше не стала.
0: Он не небольшой.
2: Это ужас. Я вчера не вошла в дверной проем, да? Поэтому сегодня я без каблуков, я обижена на мир.
0: И мы спрашиваем, я на чем.
2: У меня болит лобешник слева. Это ужас. Да. Ну, это просто, я считаю, что это несправедливо. Вот как после этого женщине надевать каблуки, когда она не помещается никуда?
0: Янка, со стороны это выглядело очень конечно.
1: Скоро об этом забудешь.
2: Ну, конечно.
0: Только шишка на лбу будет.
2: На самом деле, я сегодня без каблуков, не только потому, что я в дверь не поместилась. Я сегодня просто на метро поеду в какой-то момент. У меня есть несколько дел очень важных. А на каблуках, ну, и в такую погоду подозрительную не хочется передвигаться. Но вообще, это, конечно, меня преследует. Вот это вот все. Двери вот эти стеклянные, когда я нос себе сломала тогда в магазине. Вот вчера я не поместилась.
0: Тоже
2: у в этот...
0: на глазах.
2: Да, дверной про... Все дело в вас, мальчики, мне кажется. Ну, посмотрите, вот каждый раз, когда мы с вами куда-то идем...
0: А ты не думаешь, что ты...
2: Я теряю контроль.
0: Притягиваешь к себе такие вот бытовые истории.
2: Просто мне кажется, это жизнь учит меня тому, что иногда надо замедляться. Я все время бегу. Все время спешу, мне все время хочется успеть чуть больше, чем, ну, в общем...
1: Да, вот мы вместе... Можно было бы успеть. Яна приезжает на метро, бывает такое. Мы вместе идем с ней... Ну, я не хожу с ней вместе, потому что...
2: У меня ощущение, что мы идем в замедленной съемке с Сашкой.
1: Да, приходим в разное время.
0: Ну, когда приезжаем в командировку...
1: Я так не могу уходить.
0: Яну невозможно остановить. Она хочет успеть все.
1: Ну, давайте про...
0: Увидеть все, посмотреть все.
1: Травму головы?
0: Ну, нет, Саш, это все-таки серьезная тема. Но про такие вот бытовые...
2: Нелепости, что вы к себе притягиваете.
0: Да, да, да. Неурядицы. Не хотелось бы это бедами называть.
2: Ну что, вы никогда не было ситуации, когда вы не помещались в дверной проем?
0: Нет, в дверной проем я пока помещаюсь. Я только в ширину могу не поместиться.
2: Не
0: да. А вот в высоту точно мне не грозит.
2: Ты знаешь, я подумала...
0: В каком-нибудь доме хоббитов только.
2: А вот высокие люди, вот которые от природы высокие, вот, наверное, это... у меня. Я вспомнила сейчас, кстати говоря, я когда... Ну, в Копейске проводила летние каникулы у бабушки. У меня вот у прабабушки там же, в Копейске, на втором участке, у нее был такой маленький-маленький дом, но вот практически кукольный. И дверной проем был... Гарри, ты точно разбил бы лоб, потому что туда невозможно поместить. Туда могли спокойно заходить только дети. И каждый раз, когда ты заходил, надо было обязательно нагибаться. Да. И даже ребенок мог разбить себе лоб. Ну, вот настолько маленькая кукольная дверь. Я столько раз там не помещалась. Вот, может быть, поэтому.
0: Если вы такой человек или рядом с вами такой человек, вспомните истории, похожие на историю Яны, и расскажите нам. Яне будет приятно, что она не одинока, и мы почитаем их. Но без жести, как всегда. Просим вас утром пощадить нас, и мы, в свою очередь, пощадим слушателей. Да, вот все... кровавые и неприятные истории.
1: То есть как вы ударились башкой?
0: Ну почему сразу башкой, Саш? Ну вот опять же, мы говорим о каких-то бытовых мелких неурядицах.
1: Я понял.
0: Которые вас преследуют.
1: Это я так уже добавить.
2: Да? Это не обязательно про удары может быть, кстати.
0: Может быть, ты постоянно все
2: роняешь. Может, вас преследует что-то другое, да.
0: Вот есть
2: может,
0: люди,
2: вы что-то забываете все время.
0: Постоянно разбивают телефоны или там еще что-то. Кружки бьют. Купил
1: я
0: себе
1: понял,
0: кружку,
1: я думаю, все
0: да,
1: поняли.
0: Вот она стала любимой. Бах, обязательно ее там разобьешь. Кто-то криворукостью это называет, кто-то невезением, как угодно.
1: Я в бытову очень дисциплинирован. Ян, ты что, у меня таких вещей не бывает. У меня другое. У меня это другое.
2: Другим мы делиться не будем, конечно.
0: Итак, наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте, ждем ваших историй.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, бедолаги, давайте послушаем ваши сообщения.
3: Команда Янки.
4: Да.
3: Доброе утро. Из солнечного Саратова. В свои 18 заметила тенденцию случайно пробивать ногами несчастные пластиковые столы и стулья. Все время возлагаю надежду на то, что во мне килограммчиков столько же, сколько 10 лет назад. Да, это обидно, когда ты залезаешь на стул, например, что-нибудь взять или на стол. Не знаю уж, зачем на стол лезть пластиковый, и он вдруг под тобой ломается.
2: Да.
4: Хорошо еще, если только стул. Главное, чтобы ноги целы были. Дочь у подруги сплошное недоразумение. Постоянно все теряет. Ключи от квартиры на веревочку на шею повесят, просит только не снимай. А она снимет, и на пальце идет и крутит. К дому уже без ключа подходит. Улетел в неизвестном направлении. Если пояс есть на одежде, значит, его уже нет. Летает в облаках. А рюкзак где только не оставлял. Мы уже ничему не удивляемся и принимаем как должное.
2: Это пройдет скоро.
3: Не у всех, Саш. Некоторые это во взрослую жизнь переносят. Быстро шла через лаз и разбила нос о верхнюю перекладину забора. Не заметила, что передо мной все наклоняются. Решила, что я одна такая, могу пройти просто прямо. Разбила нос и поломала очки для зрения. Не помогли. Врач в травмпункте троллил меня, чтобы на рентген я шла аккуратно и не впилилась случайно в дверь.
2: Вот им аккуратненько.
4: Мой рост ниже 1.70 м. Регулярно, когда сажусь или вылезаю из авто, бьюсь головой о барку дверцы. Дверные ручки в квартире, стол, если что-то из-под него достаю и так далее. Не понимаю, как дожил до 43 лет.
3: Глубокая ночь, тишина. Огромная пятикомнатная квартира. И тут в темноте грохот. Отборный мат, словно несколько пьяных мужиков дерутся. Я вскакиваю, зажигаю свет и вижу на полу жену. Она в темноте открыла дверь только наполовину. И, возвращаясь из туалета, на полном ходу вписалась в нее головой. В аккурат левым глазом. 2 недели я оправдывался, что этот фингал у нее не моих рук дело.
4: Это вот, слушайте, ну и смех, и слезы, да, потому что, с одной стороны, я представляю, это как комично смотрится со стороны, а потом как это долго все проходит и слушай, болит.
2: Если,
4: ой, я точно с вашей супругой в одной команде.
2: Если единожды, то ничего страшного в этом нету.
3: Как я поверил
4: больно
3: в Бога?
4: Просто.
3: Так да, начинается давай. Сообщение. Советские годы. У нас на даче сосед повесил в доме икону.
2: Смельчак.
3: Это было событие, так как люди кругом были насквозь советские. Так вот, зашел я к нему, когда никого не было дома. И подошел к иконе и показал ей язык. Потом испугался, резко развернулся, чтобы убежать, и со всего маха долбанулся об косяк. Даже на время потерял сознание. Бог есть, пишет наш слушатель. Мгновенное наказание.
4: Да, я невысокая, мой рост 1.63 м, но в юности я подвернула ногу. Молодой человек, посадив меня на плечи, понес домой. А он тоже ростом невысокий. И не привык, что есть над ним ветки, проемы входные там всякие. В итоге к подвернутой ноге у меня добавился разбитый лоб, которым я собрала ветку тополя и добила дверным проемом.
3: В день моей свадьбы...
4: Так папу в детстве тоже не прошел.
3: В день моей свадьбы с утра надо было в торговый центр забрать украшения для машины. Дверь от офиса была стеклянной, и я на всей скорости врезался носом. Продавцы с глубоким переживанием смотрели на мой нос. Но все обошлось. Нос выдержал удар.
2: А что за украшения для машины?
3: Ну, всякие кольца, пупсов, там кто что, ленты.
4: Украшения. Может быть, цветы, может быть, свадебные.
3: В день свадьбы человек пишет. В этом-то вся история.
4: Любимый муж, заправляя постель, затыкая простынь, порвал сухожилие на безымянном пальце. В итоге 6 недель в ортезии. Вообще он у меня 1.94 м, постоянно бьется обо что-то головой, не помещается в дверные проемы.
3: А я однажды очень спешил, запрыгнул в лифт, потом увидел на экранчике цифру нужного этажа и начал выбегать из лифта, не дождавшись открытия дверей. Тоже впечатался лицом.
4: Учился в начальных классах, проходил под деревом на огороде со свистом. После лета попытался пробежать и так ударился головой. Подросли.
3: Доброе утро. В гараже просто толкали машину. Я спереди и водитель вывернул руль, и мне наехали на ногу. В результате перелом.
2: Жуть какая.
3: Вот это да, неприятно. 7.43 в Москве. Доброе утро. Еще будет пару минут, чтобы почитать ваше сообщение. Если вы такой же человек и были бытовые неприятности, давайте их так назовем, не травмами, то напишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваши сообщения про, как мы выяснили...
3: Психоаналитики так объясняют такие бытовые неурядицы. Бессознательный мазохизм.
2: Бессознательный мазохизм,
3: тут сообщение прерывается, там еще продолжение было. Подарила мужу подарок. Плавание с дельфинами. Так это рыбка, ну это не рыбка, но тем не менее. Его ударило плавником об ногу. Пошли в травмпункт. Муж не хотел признаваться, откуда травма. Хотели сказать, что ударился об диван. Так скажем, бытовая травма.
4: Я тоже плакала. Ой, плакала, плавала с дельфинами, а?
3: Почему не хотел?
5: Я тоже не понимаю.
3: Ну, стыдно было.
4: Типа, ну, неловко, может быть.
3: Ну, почему?
5: Не ты хотел врачу... дельфина сдавать.
3: Врачам вообще не надо врать. Говорите всю правду, не стесняйтесь никогда. Вот эти вот недосказанности, потому что вы стесняетесь что-то сказать, потом могут боком вам выйти.
5: Я помню, одному врачу... Мы с ним разговаривали, потом я ему сказал правду, он сказал: «Что?»
3: Мне тоже так врач однажды сказал, и я говорю: «Мне близкие врачи говорили, никогда не врать врачам, я никогда не вру, поэтому говорю правду». Просто он так удивился моей искренности, Саша.
4: Я когда года 3 или 4 назад порвала мышцу на бедре, это уже я стояла наспор на низкой перекладине с детьми, наспор, кто дольше простоит. А у меня был плащ, погода была плохая. Я не удержалась, ноги запутались, и я каким-то образом, я не знаю, как вообще так могло получиться, упала, короче говоря, бедром прямо на эту перекладину со всего вот своего вот этого роста и веса. И в результате порвалась у меня мышца. Я когда врачу рассказывала, он мне не поверил.
3: Ян, коллега,
4: он говорит: так невозможно.
3: Коллега твой.
4: Давай.
3: Твоя. Далекие 2000-е. Выхожу из маршрутки, остановка по требованию, 5 шагов, удар, обморок, сотрясение. Дорожный знак дорогу перебегал.
4: Ужас какой.
3: Ой, я так в столб входил и в дорожный знак тоже, но по своей глупости просто в телефоне. Это самое страшное сейчас, когда ты засмотрелся в телефон и вошел. Причем я, знаешь, не рилсы смотрел там, не новости читал, а шел по навигатору.
4: А я стояла однажды на троллейбусной остановке и смотрела в другую сторону почему-то. Ну, в общем, короче говоря, и парковал троллейбус, ударил меня зеркалом по своим прям в затылок. Прям так бдыщ меня потом.
3: Как тебя притягивает вот вся эта история?
4: Да.
3: Вот каждый день.
4: Это вообще удивительно.
3: В любую тему найдется история от тебя, как ты где-то что-то
4: сломала,
3: повредила и так далее. Вот причем в каких-то...
4: Все хорошо, что хорошо кончается, ребята.
3: И ты еще предлагаешь нам за грибами идти. Нож тебе не дадим. Будешь просто кричать, когда нашла гриб.
5: Да не пойду я.
3: Мы будем подходить и срезать.
4: Ребята! Гриб!
3: Друзья, будьте аккуратны, если вы такой человек, который притягивает...
5: Как Янка.
3: Да, бытовые.
4: В общем, всем удачи, ребята.
0: На нашем радио. Наша реклама.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
7: Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце, долгая жизнь.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Место

0: Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, два человека получили незначительное ранение. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнил губернатор. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Пострадали 14 человек, сообщает администрация Билибинского района. Авария случилась на спуске с сопки Алискеровская. В салоне транспортного средства было 16 человек, из них 14 доставлены в больницу. 10 в состоянии средней степени тяжести. Причиной аварии могла стать неисправность тормозов. Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Об этом лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» рассказала в интервью телеканалу TF1. Она подчеркнула, что этим вечером уже является кандидатом на президентских выборах. Политик сообщила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая следующего года. Землетрясение магнитудой 5 произошло на юго-западе Китая. В результате подземно-толчков два человека получили незначительные травмы. Оба госпитализированы, сообщает Синьхуа. Повреждены около 200 зданий, 13 участков дорог пострадали от камнепадов, несколько отрезков трассы оказались разорваны. Около недели назад в той же провинции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Создание спецохраны в библиотеках – бессмысленный труд. Доступ к информации сейчас очень широк. Об этом заявил в интервью РБК спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. А создание спецохраны, так называемого закрытого хранилища деструктивной литературы, в библиотеке имени Ленина на прошедшем в июне петербургском юридическом форуме заявила замминистра культуры Жанна Алексеева. По словам Швыдкова, можно запрещать книги иноагентов, но сегодня информация доступна для тех, кто хочет ее получать. При этом Швыдкой считает, что сейчас не время для объединения с уехавшими представителями российской культуры. Лионель Месси объяснил, почему заплакал после матча 1/8 финала чемпионата мира с Египтом. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу действующего чемпиона мира Аргентины. Нападающий сборной признался, что слезы были вызваны облегчением и радостью. 39-летний капитан также рассказал о злости из-за незабитого пенальти. Саму игру и выход в 1/4 финала Месси назвал безумием и подчеркнул, что команда никогда не сдается и ей пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд. Аргентина в 1/4 финала встретилась со Швейцарией. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 8 июля. 8 часов и 6 минут в столице, сегодня среда, до 21 градуса обещают синоптики. Между прочим, теплее, чем вчера. Хотя временами вчера было прохладно, а временами прям пекло. Ну, давайте.
3: Сыграем в кинопробы?
2: Давай.
3: Разыграем два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнабенгоуфа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория».
4: Ну что, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Относительно, вот я сейчас оговорюсь, относительно новый фильм, современный. Даже, наверное, лучше его назвать современным, чем новым.
2: Но он не новый, он современный, он 2011 года.
4: Да, ну я говорю, относительно современный. Ждем 8-й правильный ответ.
5: 4-е место на Олимпийских играх.
6: Да ладно?
5: Да, Сеул 88-й. Отличные люди, южные корейцы. Вкусно готовят.
6: Да ладно?
5: 1500 метров, фристайл. Думал, бронзу возьму. К двум немцам я был готов, но Сальников... Это полный пипец. Он уже должен был быть не в форме, но русские никогда не сдаются. Его назвали монстром на волнах.
6: Вы заняли 4-е место на Олимпийских?
5: За 4-е ничего не дают. Это жестокий мир.
4: Кстати, Международный олимпийский комитет вернул российским спортсменам право выступать на Олимпиаде.
2: Да, но вчера это произошло под флагом, под гимном своим и так далее.
4: Это еще не означает возвращение на мировые арены,
2: ну, да,
4: говорят эксперты. Но санкции сняли. Ну, это такое лирическое отступление. Ждем 8-й правильный ответ наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса, тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто. Алматинская, 87.
9: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Знаете ли вы? Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Ну что, мы принимали 8-й правильный ответ, и вот фрагмент, который мы переозвучили.
3: 4-е место на Олимпийских играх.
4: Да ладно?
3: Да, Сеул 88-й. Отличные люди, южные корейцы. Вкусно готовят.
4: Да ладно?
3: 1500 метров, фристайл. Думал, бронзу возьму. К двум немцам я был готов, но Сальников... Это полный пипец. Он уже должен был быть не в форме, но русские никогда не сдаются. Его назвали «монстром на волнах».
5: Вы заняли 4-е место на Олимпийских?
3: За 4-е ничего не дают. Это жестокий мир.
6: Движение вверх, время первых, большая игра, первый на Олимпе и другие неверные ответы. Загадывали фильм «Однажды в Ирландии» сегодня, друзья. И 2 билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнабенгофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территории», сегодня получает человек с номером телефона 918-522-90 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 26 минут в столице.
3: Давайте не забывать, что лето на дворе.
0: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: Мы просим вас вспомнить один из ярких, смешных, трогательных, романтичных, грустных, но, тем не менее, запоминающихся дней лета из вашей жизни. И рассказать нам. У нас есть три номинации. Мы выделяем несколько сообщений в эти номинации. Поэтому, дорогие друзья, давайте вспоминать, давайте рассказывать друг другу про прекрасное время года. Сегодня день семьи, любви и верности в России. Мы говорили уже об этом. Многие забыли, не помнят. Может быть, история ваша романтическая связана с семьей. Конечно, самые трогательные и романтичные в то же время истории связаны с рождением детей. Это понятно, да? Это самое яркое воспоминание в жизни любого родителя. И, конечно, такие истории мы тоже ждем.
4: Знаешь, вот несколько дней я тут вместе с вами вспоминала какие-то фрагменты летние из своего детства, а сейчас, вот если говорить про сегодня, то это, мне кажется, для любого родителя лето. Прекрасная возможность провести больше времени со своими детьми. Я тут вот помню, как я учила своих пацанов тем играм, в которые играла в детстве сама. Там в «Калимбамбу», «Светофор», «Казаки-разбойники». Ну вот это вот все. И это, ну, всегда проходит на ура, и очень надеюсь, кстати, надо спросить, играют ли они сейчас в деревню, потому что они у меня, ну вот, когда мы приезжаем в деревню, утром уезжают на великах и приезжают только поесть и поспать домой. Все остальное время они на улице. И в прятки точно знаю, что играют. А вот эти вот старые добрые наши казаки-разбойники, например, ну это же вот просто классика. И мне кажется, у любого родителя, если выход... Ну понятно, что отпуск — это такая вещь особенная и отдельная, но, по крайней мере, в выходные, если погода позволяет, отличная возможность выйти и повспоминать вместе со своими детьми те игры, в которые мы играли в детстве.
3: Я думал, ты сейчас скажешь, самое запоминающееся для любого родителя летом — это когда дети уезжают в лагерь.
5: Ну, да, это очень запоминается.
4: Мы еще пока...
3: Или к бабушкам.
4: Все вместе не уматывали.
3: С дедушками.
5: Я про казаки и разбойники. Вот у меня одна из самых ярких летних историй, когда мы три друга отравились. И сидели, значит, с лопухами в руках.
4: Под кустом удобряли клубнику.
5: Это были не кусты.
3: А мне кажется,
5: это было на озере.
3: Раньше можно было понять, что дети играют в казаки-разбойники по стрелкам на асфальте. А сейчас я не вижу стрелки на асфальте, нарисованные мелом.
5: Мне кажется, что мы мимо меня прошла эта игра. Мы играли в другие игры.
4: Да? А «Калимбамба»?
3: А что это?
4: Ну, это когда вот уверен, шеренгу...
3: В разных регионах по-разному.
4: За руки держатся две команды, ну вот, и делишься пополам, да, и одна команда стоит напротив другой, держится за руки. И «Калимбамба», так, господи, вылетели мне сейчас слова. В общем, короче говоря, ты бежишь, разгоняешься и должен пробить вот эти руки.
3: Цепи кованые. Или,
4: ну, у нас она «Калимбамба» называлась. Починяют рукава, на чьи, господи, вот вылетело у меня, не,
3: ну,
4: точно надо освежить.
3: Это «Выше ноги от земли», классики, опять же.
4: А, «Выше ноги от земли» я играю
3: резиночки,
4: тоже.
3: «Резиночки», «Казаки-разбойники», ну, много дворовых игр,
5: там не
3: «Квадрат».
5: «Не ноги от земли».
4: И «Квадраты». «Выше ноги от земли». Когда ты бегаешь, если ты...
5: А разве не «Выше жопа от земли»?
3: Ну, это ты мог, опять же, Саш, в разных регионах правила менялись, но и название... в том числе.
5: Прозад было.
3: В Царь-горы.
5: Царь-горы. Слушайте, в
3: «Квадрат»,
5: Царь-горы нас даже милиции разгоняли. Мы прям несколько дворов на несколько дворов шли. Это была огромная куча щебня. И нас разгоняла
3: мы в лапту
5: милиция.
3: Играли.
5: Сколько выбитых глаз, зубов.
4: В общем, вот в лапту мы не играли, но это крутая вещь.
5: В лапту играли, это бейсбол.
3: Ну да, наш советский бейсбол. И биты делали из досок.
5: Лапта, да, из ящика.
3: От ящика или забора разбирали.
5: Это было круто. Мы уроки пропускали, когда играли в лапту.
3: Жди Ждем ваших историй, связанных с яркими днями лета. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.
8: Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам. Главным моим врагам.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Мой яркий день лета. Август, жара, Крым. Я с подружкой возвращаюсь из студенческого лагеря в Москву. Уезжать грустно, но надо. Наша подруга еще осталась, хотя планировала ехать с нами. И сдала свой билет на поезд. Заходим в наш вагон, а там он. Купил билет подруги. Ехал с нами в купе. С тех пор каждый август вспоминаем. Женаты, двое детей. В этом году 20 лет нашему судьбоносному дню.
4: Ох, красотища и романтика. Вчера с мужем ездили на соленое озеро. Целый день лежали на поверхности озера и рассматривали облака. Они такие волшебные. Из детства. Чудесный был день. Хоть я и вся обгорела, но хочется еще повторить.
3: Одновременно самый сумасшедший и грустный момент лета. Ночь с 7 на 8 июля 2018 год. Кемерово, фан-зона, матч Россия-Хорватия. Сумасшедший момент – это гол Марио Фернандеса в доп. Время и безумие на улице. А самый грустный – это незабитый пенальти Смолова и вылет сборной. Но эмоции не забываются до сих пор. А знаете, вот сейчас идет чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах Америки. Да, понятно, для любителей футбола это праздник. Но согласитесь, когда играет наша сборная, совершенно другие ощущения. Но когда чемпионат мира проходил у нас в России, это было что-то потрясающее. Вот что творилось на улицах, что творилось в городах, какая дружелюбная, красивая, яркая атмосфера была везде. Просто незабываемый. Ну и, конечно, нога Акинфеева. Я когда вот вижу сейчас эти рилсы, которые попадаются в социальных сетях, просто до мурашек. Вот реакция, отбитый этот пенальти, реакция игроков, тренерского штаба и, самое главное, болельщиков, когда делают нарезку на улицах, кто где в барах смотрел этот матч. Это, наверное, да, один из самых ярких.
5: Да, мы Россия-Хорватия смотрели на фан-зоне возле МГУ. Когда у меня была борода раскрашена в российский флаг, и у меня брало интервью испанское телевидение. И это было очень круто. Типа, там...
3: А сколько болельщиков говорило, и вот мы там в баре сколько встречались с разных стран совершенно, о том, что они, вот кто посетил уже там не один чемпионат мира, о том, какой хороший, какой организованный, дружелюбный и яркий чемпионат мира был у нас.
4: А я вспоминаю, вот как раз мы тоже пытались пробраться с мужем на фан-зону МГУ, но там уже не пускали людей, потому что был передоз уже просто людей. Ну некуда было, уже
5: потому
4: не помещались.
5: Потому что приходить нужно заранее, Лукьяна.
4: И я лезла через забор. Я не знаю, можно ли об этом рассказывать. Но нас не арестовали.
3: Добрый день. Далекий 2011 год. Студентами поехали в Америку. Там познакомился с ребятами, которые живут в общежитии напротив. Сняли дом на все лето. Работали... Кутили, занимались спортом, гуляли, катались на горках. Воспоминания до слез. Лучшее лето. Ребята, где вы?
4: Мне 9 лет. Отдыхаем с бабушкой в Латвии. Хотели пойти на праздник Лига. Ну, это Янова ночь. Иван Купала. Значит, была интересна перспектива не спать всю ночь. Но в тот день я сильно отравился, и эта ночь стала для нас бессонной по другой причине.
5: От Калининграда до Владивостока. Тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8:48 в Москве. Доброе утро. Сегодня у нас среда, 8 июля, День семьи, любви и верности в России. Но, знаете, вот я сейчас смотрю во всех пабликах, средствах массовой информации про этот праздник, как будто бы уже все забыли. И Саша справедливо сказал, что те, кто 14 февраля постоянно упрекает о том, что это не наш праздник, что у нас есть свой, в большинстве своем, не все, конечно, его не отмечают и не поздравляют свою вторую половинку.
3: Да лишь бы пыль в глаза пустить. Господи, я вот, честно говоря, этого вообще не понимаю. Вот эти насильственные праздники, о которых вспоминают только тогда, когда празднуют противоположный праздник. Вот сегодня какие мероприятия по этому поводу?
4: Я думаю, что в парках, есть, наверное, есть что-то.
3: В парках есть. Я вам еще раз говорю про то, что почему об этом не кричат. Где маркетинговые все эти ходы?
2: Ну, он, конечно, уступает.
3: Конечно, в том-то и дело.
4: Ну, мне кажется, это прекрасная возможность и повод сейчас лишний взять и написать своей второй половинке.
2: А люди, которые сегодня не отмечают, скажут приятное тебе, что нельзя только по праздникам делать приятно второй половинке. Нужно это делать каждый день.
4: Я же не сказал, что это надо делать только сегодня. Конечно, нет.
2: Ян, это я вообще в принципе.
3: Ну и тебе, Ян, тоже.
2: Во вселенную.
0: Ёмники на нашем радио. Наша реклама.
5: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: В ПВО ночью перехватили и уничтожили более 400 беспилотников над 18 российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. В Саратовской области при атаке БПЛА погиб один мирный житель, несколько пострадали, также получила повреждения гражданская инфраструктура. В Ростовской области в Таганрогском заливе повреждены два танкера, пострадали два человека. Разлива нефти не произошло, суда были пустыми. В Пакистане пропал с радаров самолет с 5 членами экипажа. Речь идет о грузовом Боинге. Он пропал с радаров над Аравийским морем в 250 километрах к западу от пакистанского портового города Карачи. Радары зафиксировали быстрое снижение и резкое изменение курса самолета. За несколько минут до этого пилот заявил о проблемах с навигационной системой. Новые правила обслуживания газовых плит введены в России. Теперь ответственность за исправность приборов несут сами собственники и наниматели жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно. Ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит установлен в диапазоне 10-12 лет. Футбольная ассоциация Египта направила жалобу в Международную федерацию футбола из-за судейства французского арбитра в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу Аргентины. Египет указал на факт отмененного гола, неназначенные пенальти и отказ судей в использовании системы видеопомощи арбитрам в спорных эпизодах. Глава египетской футбольной ассоциации также потребовал отстранить судейскую бригаду от дальнейшей работы на чемпионате мира и назвал их действия в матче дискриминацией. Летящий к Земле астероид Апофис может увидеть 90% населения. Об этом сообщил портал Space.com. Согласно последним прогнозам астрономов, наибольшее сближение с Землей произойдет 13 апреля 2029 года. Тогда небесное тело смогут увидеть с Земли почти 8 миллиардов человек. Апофис будет похож на светлую точку, которая за минуту сможет пройти расстояние размером с диаметра лунного диска. Гендиректор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил НСН, что этот астероид не представляет угрозу для Земли. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 8 июля, сегодня среда. До 21 градуса обещают нам синоптики.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи. Яна, по какой книге гадаем сегодня?
4: Сегодня будем гадать с вами, друзья.
2: Ну?
4: По Маршаку.
2: По Самуилу Маршаку. Спасибо.
3: Вот уже третий чемпионат мира по футболу. Муж берет отпуск на месяц и уезжает на дачу один. И просит его не беспокоить. Как вы к этому относитесь, уважаемые подъемники? Все вокруг говорят, что это странно.
2: А какой у него чемпионат? Третий. Ничего себе, не все игроки доживают до трех чемпионатов мира. Ну, прекрасно, что? Что тут странного? У человека, я вообще не смотрю футбол, но мне чемпионат мира нравится. Я чемпионаты мира всегда смотрю, чемпионат Европы, потому что это, ну, праздник настоящий.
3: Ну, ты не уезжаешь на дачу, Саша?
2: Я не уезжаю на месяц. Я не могу, один. Меня не отпустят.
4: Я смотрю с удовольствием те игры, которые проходят не очень поздно, потому что, ну, вот эти самые поздние ночные я уже не могу сдюжить, я уже все в постели, но я читаю новости.
3: Не смотришь, не смотришь. Вопрос в том, что муж уезжает, вот говорит тебе твой муж, все, чемпионат мира по футболу, что у нас сейчас, значит, Америка, Мексика...
4: Работает человек вахтовым методом.
3: Канада, до этого Катар, до этого Россия. Вот он на месяц уехал, и все, и семья говорит... Ему, он семье говорит, пока.
2: Пока.
3: Не беспокоить папку. Да. А что он там делает? Он только смотрит, может быть, он играет профессионально на ставках, может быть, он, соответственно, смотрит со всеми футбольными атрибутами.
2: И дача, наверное, вот этот момент.
3: Или просто смотрит. Я тоже допускаю, что вот он не играет на ставках, не выпивает, просто вот настолько любит футбол и чемпионаты мира, что просто, чтобы ему никто не мешал,
2: да.
3: Сидит и смотрит.
2: Да, тем более ночью можно смотреть спокойно, чтобы утром выспаться. И
3: спать, да. То есть ночью поэтому, он смотрит все матчи, день спит и
4: ну, так хобби такого человека.
3: Что? А в этом году матчей стало больше, 104, по-моему, или 114, или 104, ну не помню, больше 100, короче, в связи с новой системой. Ему, наверное, еще интереснее.
2: Ну да, я думаю, многим интереснее.
4: Мне кажется, еще детей надо в такой ситуации забирать с собой, чтобы и дети были на даче, проводили время.
3: Так он, видишь,
2: не... Господи, так в том-то и дело, че, каких детей? Сидите дома. Он поэтому говорит...
4: Сбегает.
2: Оставьте меня в покое. Я на месяц раз в 4 года человек может себе только это позволить.
4: Да, ну пусть ездит.
2: Пусть едет один. Детей ему прицепить.
3: Мы все решили за вас. Не переживайте, это нормально. Ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем проблемы, которые вы уже нам прислали.
2: Вон, где дача того мужика, что футбол смотрит? Адрес в студию. Готов присоединиться. Баня там есть? Да. Слушайте, вообще это как с гаражом, на самом деле. Это вот, ну, у каждого человека должно быть место, где можно побыть наедине с самим собой, мне кажется.
3: Сын 9 лет заявил, что хочет стать депутатом, как папа. У папы выборы в сентябре, не знаем, переизберется или нет, но тем не менее. Скажите, стоит ли поддерживать у ребенка?
4: А тут как бы хочет он или не хочет, он все равно им будет продвинут, потому что это такова система.
2: Мне сын сказал однажды, что он хочет быть президентом Испании. Я говорю, почему Испания?
4: Вот здесь
2: он
4: сложно.
2: Почему Испания? Он говорит, не знаю, там тепло.
3: Молодец какой.
2: Он маленький был, сейчас уже планы поменялись.
3: Президентом Испании, чтобы жить в тепле, Янка, объясни ему.
2: Да, ну вот уже понял, все, и уже у нас другие планы теперь.
3: Жене 45 лет. До этого не было ни одной татуировки. А тут как с ума сошла. Хочет сделать себе татуировку. Причем на видном месте, на плече. Как ее отговорить и стоит ли?
4: А зачем вам ее отговаривать? Сколько ей лет?
3: 45.
4: Я бы вас даже слушать не стал. Ну, что вам отговаривать? Это уже, во-первых, это ее воля, да? Ну, вот, ее тело. Хочет, пусть наслаждается. А вы, ну, как бы... Ну, есть вещи, с которыми мы миримся. Так что... Тем более, хорошая тату, это всегда красиво.
3: На красивом теле.
4: Сегодня... Да, на любом теле. Вот идите вы... Кто вам вообще эту... Что сказал? Тихо. На красивом, да на любом теле. Любое тело достойно там рисунка. И неважно, есть ли у него смысл или нет у него смысла. Люди же все по разным причинам делают себе, да? Кому-то просто нравится. Меня очень часто, вот ты знаешь, я как обладатель татуировок на видных местах, очень часто сталкиваюсь с вопросами. Ой, вот просто гуляю там где-нибудь в парке, мне подходят и спрашивают, а почему именно вот это? Вы фанат? А я не фанат, мне просто нравится. Вот и все. Поэтому человеку нравится, нравится, пусть он делает. 45 лет вы еще, как ее отговорить? Вы жизнь на это будете тратить?
3: Нужно сегодня отвезти в лабораторию анализ мочи, а я жутко стесняюсь с детства.
4: Какие с ними проблемы?
3: Ребята, интересно. Помогите. Как справиться со стеснением?
2: Никак, просто идете и ставьте. Вы же взрослый человек.
3: Там сидит. Не надо ставить. Это раньше баночка. Ты в поликлинике там вот в майонезной банке несешь или в спичечном коробке.
4: А сейчас такая пробирочка.
3: Не, ну сейчас стаканчики есть в аптеках, которые продаются.
4: Я не знаю.
3: С герметичной крышкой.
4: В нашей поликлинике тебе выдают.
2: Ну просто не обязательно делать из этого шоу. Нести банку на вытянутой руке с гордым видом. А можно, конечно, и так.
4: Несешь не банку. Вы давно, видимо, не сдавали анализ мочи.
2: Но есть пластиковые такие специальные контейнеры.
4: Контейнер, ты в контейнер делаешь, извините, что мы публично это сейчас, в контейнер это делаешь, важно, а потом тебе еще дают такую пробирку, да, все, банку выбрасываешь, а эту можешь
3: крутить, вертеть. Почему нельзя банку отдать?
4: Ну, маленькую. Ну, в пробирке принимают сейчас. Ну, я не знаю, товарищи.
3: Я в пробирке.
2: Ну, я вот, мы с детьми периодически носим анализы, извините за подробности, потому что все плавают, все уходят в бассейн.
4: Значит, поликлиника не продвинутая. Ходите, черт пойми, куда.
2: Ой, ну скажите, пожалуйста. Нормальный банк
3: Александра
2: все принимает.
3: Слишком продвинутый.
4: Простая городская поликлиника.
3: Ты майонез в банках носил?
4: А вот... Носил с резинкой.
3: Да.
4: Но это было...
3: А это история, когда мама говорила, не выбрасывай банки.
2: Ой, мы тогда потом огурцы закатаем.
3: Не, ну это маленькие баночки такие, вот майонез.
2: Да я понимаю, господи,
3: где был или горчица, или майонез, самые вкусные вот майонез. Слушайте, не стесняйтесь, вам сколько лет, что вы стесняетесь?
2: Нет, да, положите просто в какую-нибудь сумку, господи, и все, и придете, достанете спокойно.
4: Вот, иногда, знаешь, прям перед... думаешь, вот люди совсем не стесняются там спросить только какой-нибудь, ну, дурацкий вопрос, да, не тактичный, не стесняясь, вы себя ведут при других людях, делают им какие-то, в кавычках, комплименты, но при этом стесняются отдать собственную мочу чужому человеку в банке. Это же не на разлив, это в банке. Вот вы принесли уже.
3: Дорогие друзья, хотели бы напомнить вам книгу, Ян, по которой мы будем сегодня гадать.
2: По Маршаку.
3: По Маршаку. Гадаем сегодня, поэтому отправляйте свои проблемы. Видите, какие они разные бывают. Понятное дело, что кто-то скажет, что это не проблема, да? Мы просим писать о любых проблемах, а уж насколько они серьезные или несерьезные, мы сами решим.
2: Вот, понимаешь, мы смеемся, на самом деле, я уверена, что таких людей, стесняющихся с банками, с анализами, их реально очень много. Ребят, не надо стесняться. Как говорится, что естественно, это не безобразно.
3: У меня такая история с бельем. Когда я иду к врачу, постоянно стесняюсь, что нужно будет раздеваться, и у меня будет некрасивое или грязное белье. Поэтому всегда новый комплект. Девушка написала мне. Яна, кстати, тезка твоя.
4: Ой, давайте...
3: Ну а что?
4: Молодец, что...
3: Ян, так девочки делают? И мальчики, наверное, так делают. Да знаешь, что будешь раздеваться у врача. Или не задумываешься, в чем идешь.
2: Да я иду просто, и все.
3: Хорошо. Ждем вашу проблему.
2: Но сейчас задумалась.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москва».

0: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова.
2: И Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по Самуилу Маршаку. Что
4: проблема такая. Встречались с девушкой, расстались по обоюдному согласию. Вчера она позвонила, хочет приехать в гости из Нижнего. Попробовать или нет? Вячеслав нам написал. Вячеслав, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Вячеслав,
6: чего доброе попробовать? Утро. Я не понял. Чего попробовать? Попробовать чего?
5: Ну, попробовать вместе опять. Она вот сама вчера сказала, говорит, я вот подумала, может быть, снова попробуем быть вместе. Я говорю, ну...
7: Но это, а как долго вы встречались?
4: Это не значит, что приехать в гости просто так. Да. Как долго встречались?
5: Ну, где-то полгода, недолго вообще.
4: А расстались когда?
5: Ну, тоже где-то полгода назад, плюс-минус. Ну, я думаю, вряд ли человек за полгода-то изменился, но, конечно, нет.
4: А вы где живете? Куда приехать из Нижнего?
5: В Москву. Угу.
7: А вас к ней влечет?
4: Ну, нет, наверное.
5: Ну, если честно, немного есть. Но я так уже подостыл. Раньше было похуже, так сейчас подостыл.
6: Он сейчас опять раззадоритесь.
4: А расстались по обоюдному согласию? По обоюдному согласию написано. Из-за чего?
5: Там начались ссоры, какие-то разногласия, вот она вот привыкла жить так, я говорю, ну, для меня вот это неприемлемая вещь, допустим, она такая, ну, блин, тогда сорян, извини.
6: А что для вас неприемлемо, что она сотворила?
5: Ну, для меня неприемлемо, что она вот, так, вот такая вспыльчивая, она могла сесть и приехать резко из Нижнего, то есть там не предупреждая ничего вообще, как бы внезапно вот так раз и сюрприз. И там вот такие вот такого рода вещи там.
4: А вас нужно готовить к приезду, да? А сколько вам лет и ей тоже?
5: Ну, меня уже нужно готовить к таким вещам. Мне 39, ей 32.
7: То есть вместе вы не жили, вы просто встречались, да?
5: Молодец. Это вот на протяжении полугода вот эти переезды были туда-сюда и как бы.
6: А у вас квартира своя?
5: Нет, к сожалению.
6: Ну, подождите, какие ваши годы. Подождите.
4: 39?
6: Да, ну, до 50.
4: А что, в 50 квартиру дают?
6: Надо пожить, подумать. Ну, кстати, нет, вы думаете, шутки это, конечно, дают. Просто нужно иметь особые навыки.
4: Или не иметь.
6: Или не иметь.
5: Ну, да.
6: Но дают всем.
5: Нужно условия соблюдать некоторые. Там,
6: да.
4: Ну, как будто бы вы...
6: А она красивая.
5: Да, очень. Ну и моложе меня, как бы, она меня этим подкупила, скажем так.
6: А вас не смущает, что она вот эти полгода там где-то была?
5: Поэтому я и сказал, если ты даже приедешь и ты захочешь остаться, я говорю, близости ноль, просто ноль. Так что ты не обольщайся, ничего не думай, там ноль близости будет ничего.
4: А что вы такой...
7: Ничего себе, вы такой жесткий парень.
6: Другой поворот, вы как Медведев, жесткий. А скажите мне, пожалуйста...
4: Ну, Вячеслава нужно предупреждать, видимо, о близости тоже. Я приеду, будет близость,
7: предупреждаю. В письменной форме.
6: Подождите, вы сейчас как бы говорите от вещах, ну, там, различных проблемах, которые могут быть после близости. С женщиной, которой не было полгода? Или о чем вы говорите сейчас? Почему? Это обида?
5: Ну, проблемы возникнут потом, если это будет близость опять, и опять, что вот это все повторится.
6: Да, да, хорошо.
5: И я потом опять буду переживать. Ну,
6: вы молодец, вы стойкий оловянный солдат.
4: А может близость случиться без последствий?
7: Готовы поспорить, что случится,
4: нет, без
7: если человек приедет.
4: Чтобы вы не переживали.
6: Потом. Да, как бы случилось, ну, случился, и потом случилось. На утро все, всего доброго, до свидания. Нижний Новгород. Ждет тебя.
5: Ну нет, я вот насчет этого такой очень стойкий парень. У меня были такие моменты, что прям девушка прям все уже, ну ты чего? Я говорю, ну нет. Ну для меня это очень серьезно. Ну такое воспитание.
6: Я понял, нет, ну хорошо.
7: Однако, да.
4: Мне кажется, не надо к вам, девушке, ехать. Найдется много менее принципиальных людей.
6: Вы все-таки ходите по краю, потому что вы сейчас вот высказали нам свою позицию, да? Понятную абсолютно. Но совершенно непонятно, зачем вы тогда ее тащите, не тащите, а сказали, что вы не против, чтобы она приехала. Надо бы сказать нет, нет.
5: Ну, я ей сказал, говорю, приезжай, говорю, но близости ноль, просто погуляем, как-то отдохнем и так далее. Она сказала, хорошо, окей, я все поняла, я обязательно буду, все отлично, и, как бы, нужно пробовать, я тебя понимаю, да, все, как бы, норм.
4: А чем вы занимаетесь, кем вы работаете?
5: Я работаю инженером в строительной компании.
4: Хорошо, давайте тогда к Маршаку обратимся. Давай. Серьезная литература. Да. Номер страницы, номер строчки.
5: 15-я страница, третья строчка сверху.
4: Доброе утро. Проблема такая. Встречались с девушкой, расстались по обоюдному согласию. Вчера она позвонила, хочет приехать в гости из Нижнего. Попробовать или нет?
6: Посиди да погоди. Сказка будет впереди. Правда, я не понял, сказка с этой женщиной или с другой? Может быть, это вот. Посиди.
7: Главное, что будет.
6: Посиди, погоди.
5: Да, самое главное, что будет, и главное, не торопиться, я понял вас.
6: Давай, дружище, не забываем, близости ноль. Это новый, это тренд просто, Гар, близости ноль. Предупреждаю сразу, близости ноль. Я, Янка, я тебе серьезно говорю, близости ноль. Даже не подходите.
4: Не надейся, не подходите. Не надейся.
6: Ко мне не подходите.
7: Обрати внимание, Гарри, он ко всем нам обращается.
4: Саша моделирует ситуацию просто.
8: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут. Столица сегодня 8 июля. Сегодня у нас среда. До 21 градуса, обещают синоптики сегодня.
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители. Есть важная информация для вас. Если вы соскучились по нашим встречам, то обратите внимание на прекрасный фестиваль, который называется «Карандаш-фест», и который пройдет в Старице. Чудесный и красивый небольшой городок в Тверской области 31 июля и 1 августа. Это фестиваль клоунов и фестиваль уличных театров, фестиваль клоунов, фестиваль музыки и семейный праздник. 1 августа мы утреннее шоу «Подъемники» в полном составе выйдем на сцену фестиваля «Карандаш-фест» для того, чтобы весь день быть с вами, объявлять прекрасные коллективы и веселить вас. Мы будем тоже в костюмах. О коллективах, которые выйдут на сцену фестиваля «Карандаш-фест». «Анима Аллегра». «Бременские музыканты» — это спектакль театра Моссовета будет поставлен на сцене фестиваля. Музыканты будут, помимо клоунов, «Рубеж веков», «Хоронько оркестра». Также «Высокие братья» — это клоунская элита. Если вы вдруг разбираетесь в клоунских коллективах, «Споканки», «Восемь невероятных девчонок», которые делают фантастическое шоу. Это я про «Споканок» рассказываю.
2: Круто.
3: Александр Гусаров, «Комик Трест», Анвар Либабов, «Микос театр», «Оркестр Покава» и «Театр ОК», Максим Галицкий и «Клоун-театр Пампуш». И все это будет в Старице 1 августа на фестивале «Карандаш-фест», куда мы вас с удовольствием приглашаем.
2: Да, прекрасный маленький город принимает такой большой фестиваль.
3: Да, причем
2: очень красивый город.
3: Можно приехать из Москвы, ехать где-то 2.5 часа. Можно приехать из Твери, естественно, Смоленска.
4: Откуда угодно недалеко можно приехать, ребят.
3: Новгород, да. Обратите внимание, все близлежащие города, что вот такой праздник музыки, клоунов, театра.
2: Ну и самое детства. Главное, ты не назвал наши имена, мы там тоже будем.
3: Да, я сказал.
2: Нас несколько будет, раз.
4: А мы будем в костюмах, красивые.
2: Подожди, а нас будет видно или не будет понятно, что мы это...
3: Почему будет видно?
4: Будете? Ну, в костюме, это у тебя будет ростовая, ты будешь ростовая кукла, да.
3: Саша очень переживает, что его заставят выходить в костюме колбасы, например. Нет, Саша, ты будешь
4: что это?
3: В образе, но ты будешь узнаваем,
2: что у меня,
3: как и я, и Ян.
2: Травма студенческая. Я так зарабатывал раньше деньги.
3: Ну, Саш, вернешься...
4: В костюме колбасы?
3: Машина времени, да. Ну, костюме один колбасы. Выход в костюме колбасы, докторской. Ну, чтобы тебе комфортно было.
2: Ну, там был сервелат.
3: Ну, хотя, если с жиром, то да.
4: Тогда я буду пончиком.
3: Ждем всех в Старице 1 августа.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Энергообъекты Восточного Крыма ночью подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в Крымэнергоинформ. Там добавили, что сложной остается обстановка с электроснабжением и на северо-западе полуострова. Керчь, Джанкой, Красноперекопск, ряд других районов обесточены. В некоторых районах республики ограничат водоснабжение. Два человека пострадали при ударе БПЛА в Татарстане. Они ранены при попадании дрона по частному дому в Тукаевском районе, сообщила пресс-служба главы республики. Их жизни ничего не угрожает. Кроме того, под удар БПЛА попал Нижнекамск. Повреждены несколько предприятий.

0: эрами и массой. Тоннель между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив скорее является символом отношений между Москвой и Вашингтоном, чем экономически оправданным проектом. Об этом заявил Вестям президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, портфель потенциальных проектов России и США оценивается более чем 14 триллионов долларов. Однако тоннель скорее символический жест. Для окупаемости этого проекта требуются встречные грузопотоки, которых пока не просматривается. В России вырос спрос на гибридные автомобили на фоне топливного кризиса. Дилеры фиксируют рост интереса к ним с конца июня, сообщает РБК. У «Вилони» число запросов на тест-драйвы выросло на 30-40%, а онлайн-просмотры электрифицированных моделей более чем в 5 раз. Операторы зарядной станции также отмечают рост активности владельцев подключаемых гибридов. При этом эксперты призывают не ждать мгновенной революции в российском автопарке. Спецпредставитель президента, экс-министр культуры Михаил Швыдко заявил об элементах шизофрении в культурных запретах в России. По его словам, есть регламентация, связанная с поцелуями в фильмах для детей. Швыдко отметил, что в связи с тем, что в России идет борьба за демографию, и всем говорят «женитесь в школе», то научить людей целоваться перед тем, как они начнут рожать детей, имеет какой-то смысл. В интервью РБК Швыдко отметил, что для того, чтобы ребенок сумел различать добро и зло, ему нужно показать и то, и другое. А если подходить, например, к литературе с точки зрения запретов, то получается, что детям нельзя читать ни Библию, ни Ветхий Завет, ни Достоевского с Гёте. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привез.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 8 июля, сегодня среда. До 21 градуса обещают синоптики. Возможно, небольшие дожди. Возможно.
3: Да, ну что, давайте посмотрим в календарь. Еще раз, сегодня день семьи, любви и верности в России. День Петра и Февронии. Еще так его называют. Всех, кто сегодня отмечает, мы, конечно же, поздравляем. Хотя, судя по сообщениям, с утра проиграл в маркетинг наш праздник Дню Святого Валентина.
2: День... Ну, главное, чтобы он был у нас в сердце.
3: Это, да, Саша, согласна. День БАМовца в России. День зенитных ракетных войск Вооруженных сил России. Всемирный день борьбы с аллергией. Всех, кто мучается и страдает, всем терпением. Что еще, Александр?
2: Вчера, вы знаете, творческая бригада игры «Кто кого» услышала, как Лукьянова позволила себе подколоть меня и сказать: а сегодня, наверное, будет спаржа. Так вот, сегодня будет спаржа.
3: Ну, и пока вы перевариваете...
4: Обращайтесь, Александр, у вас когда своя закончится инициатива.
3: Пока вы перевариваете полученную информацию, давайте еще двух именинников поздравим. Сегодня день рождения у Дианы Сергеевны Арбениной.
4: Поздравляем.
2: С днем рождения вас, долгих лет, творческих успехов, в обнимашке. Мы давно не виделись с вами, но с ребятами вы виделись, меня не видели давно. Знаю эту невидимую нить, которая между нами, я не знаю, не натянута, слава богу.
3: Связывает нас.
2: И Диана, я еще раз искренне поздравляю вас с днем рождения.
3: Ну и, конечно же, не можем не поздравить Юру Музыченко.
2: Юра, дорогой.
3: Александр, давай про невидимую нить теперь с Юрой.
4: Про видимую теперь давай нить.
2: Ты знаешь, сколько людей мне позвонило и сказало, что они едут к тебе на день рождения. И один наш друг сказал: тебя что, не позвали? Ну, во-первых, мне не надо звать, я могу приехать в любой момент, но... Просто кто отмечает день рождения в тот день, когда мы работаем. Вот. Времена, когда мы ехали к тебе на день рождения, забив на работу, прошли.
3: Юра сказал, что будут лучшие люди страны, Александр.
2: Да-да-да.
3: У него на день рождения.
2: Это правда.
3: И нас там не будет.
2: Это правда.
4: С днем рождения,
3: Юра. Ну и всех именинников, кто сегодня отмечает день рождения, мы тоже, конечно же, поздравляем. Ну, а давайте теперь вернемся к спарже. Те, кто любит, против тех, кто до сих пор не понял этот продукт.
4: Я очень люблю спаржу.
3: А спаржа вообще в нашей жизни когда появилась? Вот казалось мне лично, что в моем детстве ее точно не было.
2: Но в новой истории она появилась.
3: Да?
2: Да, после 90-х.
4: Ну, в моей жизни она появилась в 17 лет.
3: У богачей уже, да?
2: Ну, в нулевых она появилась, спаржа. Раньше спаржу называли вот эту белую штуку, пенку от этого...
3: Корейская.
2: Пенка от соевого молока. И вот это называлось спаржей. Причем называлась она в ресторане, где я работал, в вегетарианском. Вот спаржу мы ее жарили.
3: Ну, она и на рынке, вот в этом отделе с оленями, тоже называется спаржа по-корейски, да.
2: Но настоящая спаржа, она зеленая, конечно.
3: Ну, просто ты реально сказал, это пенка от соевого молока.
4: Я люблю вареную просто, вот.
3: Ну, она спаржа. Не дешевая спаржа, я сейчас очень про вкусно. Обычную говорю.
2: Пучок что-то 210 рублей стоит.
3: Это дешево, Саш, не может. Пучок 210 рублей стоит.
2: Вот такой пучок 210 рублей стоит.
3: Сколько там, одна палка?
2: Почему? Там палочек 10, наверное.
3: Ну, палочек 10 будет точно дороже стоить.
2: Я сейчас у жены спрошу. Ну,
3: дороже, Саша, будет стоить.
2: Ну, хорошо, 280.
3: Точно дороже будет стоить.
2: Ну, что это за...
3: Это очень дорогой продукт, Саша.
4: Ну, нет, я, кстати... Да нет, подожди. Сколько стоит спаржа? Господи, сейчас я вам скажу.
2: Не в самом дешевом магазине покупал. 210 или 280 рублей она стоит.
4: Свежая зеленая спаржа в Москве продается по цене от 1380 до 2350 рублей за килограмм.
3: Спаржа быстро размороженная, Саша, в известном зеленом магазине. Понятно, что он дорогой. 460 рублей за 350
4: грамм.
3: Сашка
4: прав, смотри, вот.
3: Целая пачка.
4: В метро, например, 250 граммов, 369-589 рублей.
3: Но все равно не 200 рублей за 10 штук.
2: Игорь, вот...
4: Но 250 граммов, это 10 штук, наверное, и есть.
2: Не-не-не, я...
4: Что там?
3: Да не дешевая спаржа.
4: Она молоденькая.
2: Ладно, в этом смысле, конечно, она не дешевая.
3: Итак, те, кто любит спаржу, против тех, кто ее не любит. Ян, что, разыгрываем, ты сказала?
4: Нет, мы отправим, друзья, на концерт группы «Крематорий». Шикарный концерт, который состоится уже совсем скоро в Москве.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
0: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы, немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов 16 минут в столице. И будем играть с Кристиной. Кристина спаржу не любит, не понимает ее вкуса. Давала ей шансы много раз, но она так и не вошла в семейный рацион. Написала нам Кристина. Доброе утро.
3: Доброе утро, Кристина. Скажите, пожалуйста, какие шансы вы ей давали? Как вы ее готовили-то?
4: Доброе утро. Буквально вчера в холодильнике обнаружила упаковку спаржи, которая уже просилась просто на выход. Купила, не приготовила, до этого пробовала в ресторанах с разными соусами, вообще не заходит спаржа, мужу тоже она непонятна, в общем, она мимо нас проходит.
3: Понятно.
4: Каждый раз.
5: А многие нам тут прислали фотографии, выращивают спаржу на огороде. Я не видел ни у кого.
2: Она так красиво растет, прям.
5: Там кусты какие-то.
2: Да. Ну, красиво, просто согласись,
3: ее,
2: эффектная
3: есть,
2: очень.
3: Нужно с чем-то там прикольным. Например, со стейком она очень вкусно идет. Она
2: вкусно.
3: Просто идет к чему-то определенному.
5: Ну, стейк и без спаржи хорошо идет.
3: Ну, Игорь.
2: Нет, очень хорошо.
3: Давай
2: я согласна с Сашкой. Со стейком
3: давай,
2: мы прям отлично.
5: Во многих ресторанах, кстати, ее подают именно со стейком.
2: Да, и вкусный соус такой.
3: Сегодня четное число. Четное число, значит, преимущество вашего соперника. Спаржа бывает трех видов. Белая, лиловая и зеленая. Белая считается самой распространенной. Многие считают ее безвкусной. Однако гурманы, кем вы не являетесь, говорят, что она обладает едва уловимым привкусом. Привкусом чего? Капусты, орехов или артишоков?
4: Думаю, артишока.
3: Это орехи. Еле уловимый запах, привкус орехов.
5: А какие по вкусу артишоки? Вот если они не маринованные, вот в свежем виде, на что это похоже? Я что-то вот пытаюсь сейчас вспомнить, какой у них вкус. Ладно,
4: я
5: это вопрос.
4: Я так не пробовала.
5: Вопрос,
2: я подвисла, мне кажется, я никогда не пробовала.
3: Кому в древние времена запрещалось есть спаржу? Гладиаторам, монахам или женщинам?
4: Гладиаторам.
3: Монахам. Спаржа положительно влияет, как выяснили древние, на потенцию. Так что само название спаржи происходит из Греции. Что оно означает? Корешок, стебель или росток?
4: Второе.
3: Стебель. Абсолютно верно. Да, вы ответили на один вопрос. Я не знаю, спасет вас это или нет. Только если второй игрок ничего не будет знать про спаржу.
2: Да, но такое тоже встречается. Ждем тех из вас, друзья, кто спаржу любит.
5: Пожалуйста, вам достаточно один вопрос правильно ответить, чтобы победить сегодня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, с нами будет играть Тася. Тася спаржу любит.
3: Тася, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: В каком виде вы любите доброе спаржу?
4: Утро. Маринованную.
2: Маринованную. Я, кстати, не пробовала.
5: А как ее маринуют? Спаржу. Это вы сейчас про зеленую, да, рассказываете?
4: Но, нет, вот которая белая. Такая.
3: Да, да, да. Ну, в смысле, которая по-корейски, да. Которая из соевого молока делается?
4: Да, да, она вкусная. Еще там бывает, они добавляют и кунжут, и...
3: Ну, мы же выяснили, что это не спаржа.
5: Это не спаржа, это пенка от соевого молока вообще.
2: Ой, Тась, какое у вас чудесное, теплое имя. Это полное имя или это уменьшительно ласкательное? Или так прям в паспорте?
4: Нет, полная Таисия.
2: Таисия, вот. А, все правильно, Таисия. Да.
5: Многие считают, спасибо, что спаржа, вам нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Что спаржа – это королевский продукт. Однако ближайшим родственником спаржи является довольно распространенное растение. Какое? Лук, редис или сельдерей?
4: Так, я думаю, что это третий вариант.
5: Сельдерей. На самом деле это лук.
4: Лук.
5: Да.
4: Лук.
5: Что добавляют в почву, в которой выращивают спаржу? Золу, сахар или соль?
4: Золу, сахар или соль. Так, ну, судя по всему, в почву в саму, получается, перед... Так. Я считаю, что это, скорее всего, сахар.
5: Осталось размешать. Спаржа часто растет там, где почва пропитана морской водой. В зонах, где большинство других овощных культур не могут расти. По этой причине принято добавлять соль в землю, на которой культивируются растения. Это соль. Вы дарите шанс первому игроку. Как звучит научное название спаржи? Спатифилум, аспарагус, сансеверия.
4: Можете еще второй вариант. Какой еще раз?
5: Аспарагус.
4: Аспарагус.
5: Спатифилум, аспарагус, сансевьера.
3: Заклинание.
2: Сансеверия.
3: Из Гарри Поттера.
4: Аспарагус.
3: Прям.
5: Аспарагус. Думаете вы? Вам нужно ответить на один вопрос всего. И вы отвечаете аспарагус. Да, это правильный ответ. Это абсолютно правильный ответ. Мы вас поздравляем.
2: Тась, мы поздравляем вас с победой. Прекрасный результат. И, как обещали, дарим вам 2 билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория». Ну, а нашу первую участницу Кристину благодарим за игру и желаем красивого дня.
1: Подъемники на нашем радио.

не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтобы

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: всему на суточный ремонт.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 33 минуты в столице. Сегодня что? Сегодня среда.
3: Напомним, что сегодня день памяти святых Петра и Февронии и день семьи, любви и верности в России. И пришла новость.
2: Давай.
3: К празднику. Госпошлину за регистрацию брака хотят снизить. Вместо 350 рублей депутаты предложили установить символическую плату в 1 рубль. Это поспособствует укреплению института семьи и сделать процедуру бракосочетания доступной для всех. То есть, если человек собирается сочетать себя узами брака официально,
2: да,
3: то 350 рублей может его остановить. А рубль его не остановит. А если уж так переживают наши депутаты за семью, то может быть бесплатно вообще сделать регистрацию брака? Ну, так сказать, выделить из бюджета дополнительные деньги. Ну, рубль зачем символический?
2: Да.
3: Ну, вот сказать, вот бесплатно. Мы вот за семью,
2: пожалуйста. Слушай, там столько нюансов на самом деле, вот этих по пособиям и так далее. Потому что если ты студентка, и у тебя, допустим, ты получишь пособие, но оно копеечное. Копеечное.
3: За что?
2: Ну, на ребенка. На ребенка до полутора лет, или как там называется. Если у тебя нет работающего мужа, который это может оформить на себя, и тогда будет сумма приличная. А так, если ты учишься, да, на тебя будет там что-то, ну, в районе 3000 рублей.
3: В месяц?
2: Да.
3: Не, ну, меня просто интересует цена. Вот, ну,
2: действительно ли человек не работает?
3: Сейчас вот человек думал, так, будем мы с тобой расписываться или нет? О, новость. Рубль теперь стоит.
2: Рубль,
3: да. Пойдем. Пойдем.
2: Есть ощущение. Есть ощущение. Что?
3: А я, кстати, не помню. Давно было.
4: Вы,
3: уже.
4: Я вот тоже не помню.
2: Смотрите,
4: была у нас
2: смотрите,
4: какая-то...
2: смотрите, наверное, смотри, наверное, просто была. Вот создается новая семья, да?
3: Так.
2: Сразу им социальное жилье и квартира, и машина. Все, и у вас потоки пойдут. Вы скажете, денег нет, а я вам скажу, да есть деньги.
4: Ну тогда, Саша, эффективных будет браков очень много. Представляешь, если всем будут выдавать,
2: да,
4: квартиры,
2: идите, машины. Ян.
4: Ну, если так вот...
2: Специальная проверочная комиссия. Готов ее возглавить.
4: Не сомневаюсь.
3: К выборам готовишься, что ли? Сейчас там есть люди, которые гуфа взяли.
2: Ты говоришь абсолютно провокационные вещи. Тогда фиктивных браков. Так можно подойти к любому закону. Я сейчас говорю о благополучии семьи. О том, что ей дают базовые потребности. Диван, кровать.
4: Нет, я ж не спорю и не против. Я бы тоже не отказалась от машины и квартиры.
2: Скажи мне, пожалуйста, а что плохого... Что плохого в семье, которая пришла в брак фиктивно, а потом разрослась? Вот о чем вы должны были подумать, сударыня.
3: Сударыня.
2: Вот и все. Регламент.
3: Голосуй за Бона.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 44 минуты в столице. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро. Москвичи забыли в автобусах рыцарский шлем и аквариум с фейковыми рыбками. Так называется новость. В июне 26 года жители и гости Московской области и Москвы забыли в автобусах Мострансавто на автостанциях и автовокзалах предприятий более 150 личных вещей. Среди самых необычных, как я уже сказал, декоративный рыцарский шлем и аквариум без воды с искусственными рыбками, также детский музыкальный синтезатор. Однако по традиции чаще всего сотрудники перевозчика находили в салонах социальные, транспортные и банковские карты, а также зонты и очки.
2: Я сегодня нашел в каршеринге карту москвича, водительское удостоверение, человек из Омска.
3: Так.
2: И какой-то пропуск, он был без бренда.
3: Ты нашел его в ВК где-то?
2: Я
3: написал везде?
2: Я зашел в ВК, но там никого не нашел. Больше я никуда не писал, и вот я оставил там в бардачке.
3: А какая ирония, Янка, ты была в отпуске, Сашка забыл в каршеринге документы все.
2: Но они выпали у меня там.
3: Ну, какая разница, потерял, забыл. И наша слушательница...
4: А нашел другие.
3: Наша слушательница нашла, узнала Сашку на правах, да. И написала ему. И он забрал у нее.
2: Ты послушал вот это, ее песни?
3: Нет, все времени нет, Сашка. А она еще и певица.
2: Послушай,
3: пожалуйста. Сашка ей обещал песню в эфире. Но что-то не получилось.
4: Продюсирование.
3: А вот теперь как судьба повернулась. Ты нашел документ. Мне кажется, что сейчас самое распространенное, конечно, да, это зонтики.
4: Телефоны, перчатки, карты банковские.
3: Ну, телефоны, наверное, все-таки реже. Рюкзаки часто в электричках забывают, когда кладут или пакеты вешают, или кладут на полку, и потом забывают.
4: Выходят без них.
2: Угу. У меня самое главное, я это уже исправил, что картой можно оплачивать любые суммы, не подтверждая, только если ограничение стоит в самом магазине, чтобы не вводить пароль лишний раз там и так далее. Вот так. Это было все у меня снято, и это я потерял.
3: Янка, что ты забывала? Явно же забывала. Ужас.
4: Нет, в машинах, ты знаешь, честно говоря, не помню. Так вот терялись,
3: такси,
4: да. Я потеряла однажды головы. Банковскую карту возле школы, когда ходила встречать мелких, ну, буквально вот пару лет тому назад, наверное. И мне написали в чат в родительский, что, кажется, это наша мама, там, тыры-пыры. И оказалось, что ее нашла мама нашей одноклассницы, которая живет со мной жила со мной на тот момент в одном подъезде. Вот это было удивительно. А так мне возвращали посеянный мужу техпаспорт на машину. Ну, и мужу телефон возвращали. Муж телефон потерял, и ему тоже возвращали.
3: А как, позвонил на телефон?
4: Слушай, я уже не помню, как там обстояли дела, но телефон был, вот фактически, муж только купил его буквально, новый.
3: Помню, как я потерял
4: это
3: телефон.
4: Это удивительно было.
3: Он выпал, и потом отслеживал его передвижение по Подмосковью, потом в Москве, и потом где-то в районе Митинского рынка он пропал.
2: Не нашел, что ли? Я помню, мы вместе ее тогда смотрели.
3: Я его
2: видел. Я еще удивлялся, говорю, Игорь.
3: Ну, это, кстати, не мой был телефон, телефон жены.
2: Да, и мы смотрели по компьютеру, да, или по телефону.
3: Ну, с моего телефона смотрели по карте, как он двигался. Я причем писал, я отправлял уведомления, они приходили явно. Верните за вознаграждение, верните там. Потом понял, что человек уже не собирается возвращать, я начал ругаться. А потом просто в районе Митинского рынка я его заблокировал удаленно.
4: Вообще, говорят, что лучше не подбирать, конечно, в принципе, вот эти вот вещи незнакомые. Ничего, вообще, ничего, да, не трогать даже, потому что еще потом 30 тысяч,
2: слушай,
4: раз прилетит.
2: Слушай, ну вот так вот девушка бы не тронула, и я бы остался без документов. Я же лежал вообще, я даже не знал, где мои документы.
3: Он не знал, что он их потерял.
2: Я даже не знал, что
3: пока
2: я их потерял.
3: Пока ему не написали, он не знал, что он их потерял.
2: Да, меня нашли.
3: А его нашли в соцсетях и написали ему.
2: Вот так вот. Поэтому иногда
4: и теперь Сашка опять при документах.
3: Ну, иногда, Саш, нужно пройти все эти этапы восстановления.
2: А ты думаешь, жизнь — это история, вот, нашей жизни, она нас чему-то учит? Ты так думаешь, что история — это учительница? Нет, никогда такого не было. История — это не учительница. Это надзирательница.
3: Ладно, чтобы ты проходил, дорогие друзья, давайте на чем-то оптимистичном закончим.
2: Давайте.
3: Пожелаем всем хорошего дня, несмотря на погоду в столичном регионе. Она будет пасмурной в ближайшие 2 недели, говорят.
2: Но без солнца тоже надо пожить ненормально.
3: Берегите себя и до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: На нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой, оппозиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
6: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
5: В ответ Сталины Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии — решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Новые правила обслуживания газовых плит введены в России. Теперь ответственность за исправность приборов несут сами собственники и наниматели жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства торгово-промышленной палаты Константин Крохин заявил НСН, что новые правила не повлияют на газовую безопасность.
2: То, что сейчас ужесточат наказание в виде штрафа собственникам, которые себя не ощущают, это ничего не изменит. Единый газовый надзор не вводится. Попытались переложить ответственность на поставщиков газа. К чему это привело? Очевидный конфликт интересов. Поставщики газа, их основной бизнес и интерес продавать газ. Если они, действуя функции контроля, ограничивают подачу газа, они, значит, прекращают продажу. Понятно, что это практически не работает. 95% не оплачено элементарным обязательным ежегодным контролем.
1: Предельный срок работы газовых плит установлен в диапазоне 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Пули 90 иностранцев выдворят из России после рейдов в Подмосковье. Операцию «Нелегал» провели все.

0: С начала года на главных торговых улицах Москвы прекратили работу 115 точек общепита. Новых заведений открылось 90, сообщает РБК. Федерация рестораторов и ательеров говорит, что в целом по Москве новых ресторанов по-прежнему открывается больше, чем закрывается. Прирост в первом полугодии составил около 200 заведений. Самое заметное сокращение в центре показали бары и пабы. Но в этом году там практически не открывались новые пекарни и кондитерские, а также закусочные. В Москву в выходные обрушатся аномальные ливни. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что эффект Фудзивары породит суперциклон над центральной Россией, и на столицу обрушатся аномальные ливни. Выпадет до 80% месячной нормы осадков. Синоптик отметил, что эффект Фудзивары происходит в процессе слияния двух циклонов в один большой. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минпромторг исключил вмешательство в ценообразование в России. Рост наценок в торговых сетях на социально значимые сезонные товары не фиксируется, отрасль самоорганизуется, заявил замглавы министерства Роман Чекушов. Ведомство считает, что если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать. Однако механизмы есть, и если будет необходимость, Минпромторг вмешается в ситуацию, заверил представитель министерства. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Так он ответил на вопрос журналистов в Анкаре, где проходит саммит НАТО о мирных договоренностях между странами. По словам Трампа, в переговоры с Тегераном больше нет смысла. Премьер Дании пообещала защищать каждый дюйм Гренландии после угроз Трампа. По словам Мэтта Фредериксон, позиция страны не изменилась, Гренландия не продается. И призвала уважать право народа Гренландии на самоопределение. Об этом сообщает CNBC. Ранее в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в рамках саммита НАТО президент США вновь повторил свое мнение о Гренландии. Он заявил, что эту территорию должны контролировать США, а не Дания. В Пермском крае девушка погибла после падения со скалы «Желтый камень». Ее знакомая пострадала и находится в реанимации, сообщила администрация Лысвинского муниципального округа. ЧП случилось минувшую пятницу. Местные власти призвали не лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения. Скала «Желтый камень» находится на правом берегу реки Часовой. Высота возвышенности составляет почти 30 метров. Спрос на отдых в Анапе в июне вырос вдвое. Как заявили в ассоциации туроператоров, количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании «Турист», пик спроса на отдых в Анапе ожидается во второй половине июля. Туроператоры «Альянс» сообщают о росте количества бронирований на 36% на заезды в июле и августе. Там рассказали

0: ФИФА неоднократно заявлял, что санкции ничего не дают, они вносят только раздор в футбольную международную семью. Почва, как говорят, благодатная.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так. Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: Здравствуйте.
2: Мы к вам, я бы не сказал, что мы к вам сейчас только что прилетели с пылу с жару, мы охлажденно мытые. Оба влетели
1: с мокрыми волосами.
2: С мокрыми волосами, но зато мы чистенькие. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Хоть и не четверг сегодня чистый, но тоже, знаете, как бы мыться нужно почаще. И хочется сказать тому чуваку, который стоял сейчас просто передо мной в магазине. Я теперь еще думаю, хочу я есть или не хочу. Не хочу я больше есть то, что я купил.
1: Есть больше не хочу
2: больше
1: никогда.
2: Больше вообще никогда не хочу. Да. Так, Михална, давай.
1: Да, Михална вернулась из так называемого отпуска. Не буду утомлять вас деталями, что это был вообще не отпуск. Ну, просто скажу скромненько, да, хорошо, что у меня был один день свободный за этот отпуск. Все остальное время я работала.
2: Поздравляю.
1: Спасибо.
2: Знаешь, вот честно, когда, допустим, артист говорит, у меня один день в году занят, а все остальное я свободен.
1: Это катастрофа.
2: Да, поэтому в данном случае я поздравляю тебя.
1: Да, спасибо
2: тебя.
1: Большое.
2: Умничка.
1: Спасибо огромное-преогромное.
2: Да.
1: Вот, потому что вы не думали, что я там валялась как-то, не знаю.
2: Да, мы все равно видели твои фото, где ты валялась.
1: А где я валялась?
2: Это мы не видели, это ты мне лично присылала, что вот все, прости, да, точно.
1: Я вообще не понимаю.
2: Рядом был ноутбук, и там было написано диплом, так что все нормально.
1: Это было дело, правда. Ну, я же правда писала диплом, защитилась. Вот. Короче, вернулась Михайловна, это значит, что вернулись социальные эксперименты, которые мы с вами, любим. Любим мы с вами социальные эксперименты. Сегодня, значит, задание будет следующее. Вы берете в руки, у кого есть дети, берите в руки свои телефоны и пишите, пожалуйста, детям сообщение следующего содержания. Представь, что у тебя есть все деньги и вся магия мира.
2: Угу.
1: Все деньги, вся магия мира.
2: Так, я представил уже.
1: И ты можешь сделать мне, то бишь родителю, там маме, папе, да, там один подарок, но только один. Что это будет? И после этого вы присылаете нам их ответ, только я вас умоляю, не скрином.
2: Да, у нас сейчас скринами что-то беда.
1: С скринами у нас катастрофа, мы их просто не видим. У нас крутится вот это вот колесико по кругу и не открывается. Просто копипаст, скопировать, вставить.
2: Или просто слово напишите, что вам, собственно, подарили, да, и мы будем понимать.
1: Да, и обозначьте вы мама или папа, и обозначьте у вас сын, дочь, и сколько лет дитятки. А если вы сами...
2: Еще раз хочу сказать, можно сейчас, сейчас, извини, пожалуйста, перебил. Это не сбор какой-то там информации, не пугайтесь, пожалуйста. Никакой теории заговора. Просто хотим, повеселить вас и просто посмотреть, что,
1: что кому, чему желают. Ваших детей для вас самое необходимое сейчас, самое ценное, самое нужное. И самое
2: может быть,
1: важное.
2: Вы даже посмотрите на себя глазами ваших детей и такие, елки-моталки, оказывается, зубы нужны. Знаешь, вот так как-то...
1: Я про отпуск.
2: Да, про отпуск. Маме нужно в отпуск. Мама уже второй день курит макароны. Потому что ей тяжело, понимаешь?
1: Угу.
2: Да. Так, ладно.
1: Вот. Если у вас нету детей, то вы можете либо задать этот вопрос своим родителям, тоже это же интересно.
2: Да.
1: Либо представить, что вы бы, если бы у вас были бы все деньги и вся магия мира, что бы вы подарили своим родителям. Я вот об этом подумала. Несмотря на то, что моей мамы давно нету в живых, я бы подарила ей кругосветное путешествие. Причем вот прям не галопом по Европам, да, а вот прямо основательно, чтобы она на классном каком-нибудь лайнере или на классном каком-нибудь самолете или на каком-нибудь прям суперкрутом транспорте, она бы путешествовала по всему миру, все бы смотрела, всем бы восхищалась и удивлялась красотам этого мира. Это при том, что как бы у нас не самые лучшие были с мамой отношения, но я искренне ей вот желала бы, чтобы она немножечко передохнула от своей тревоги и посмотрела, как прекрасен этот мир. Вот.
2: Хорошо.
1: А ты бы что подарил?
2: Ой, я сейчас скажу честно, а это никому не понравится.
1: Ну,
2: поэтому
1: давай.
2: Не хочу. Я хочу, чтобы мама моя никогда не пережила то, что она, в общем, пережила и сейчас переживает с 2010 года. С потерей всех вещей, с тем, что в нее стреляли снайперы, в том, что как она вообще выжила там. Вот я бы хотел, чтобы этого никогда в ее жизни не было. Плевать, что у нас-то, может быть, нет тех денег, которые хотелось бы, но было нормально, понимаешь? И нам всего хватало. А вот теперь, как ее вернуть из этого состояния, отношений я абсолютно не знаю до сих пор.
1: То есть ты бы ей хотел подарить новую психику и чистые воспоминания?
2: Нет, я хотел бы, чтобы этого не было. Чтобы этого вообще не было. Если у меня вся магия мира, то я бы сделал, чтобы этого никогда не было. Понимаешь?
1: Угу.
2: Вот, поскольку не только моя мама пострадала, а десятки, сотен тысяч людей, поэтому я бы просто хотел, чтобы этого не было никогда.
1: Ну давай, чтобы не усложнять, возьмем из точки СИС, из сегодняшней точки, вот уже все, что было, это было, ты с этим ничего не можешь сделать.
2: Ничего не могу сделать.
1: Только вперед, вот в этой точке сегодня, здесь, сейчас, чтобы подарили вам ваши дети, либо чтобы вы подарили своим родителям.
0: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто, Алматинская 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, как сказать, мы попросили вас произвести социальный эксперимент. И сейчас вместе с вами будем смотреть, что же из этого вышло. А напомню, что мы попросили тех, у кого есть дети, отправить своим этим самым детям, ну, либо, может быть, задать прям очно вопрос. Вот у тебя есть все деньги, вся магия мира, и ты можешь сделать мне, родителю, да, один подарок. Это может быть что угодно, но это один должен быть подарок. Что ты выберешь? И вот что ответили дети наших слушателей. Привет, да. У нас пока нет высоких запросов, но 4-летний сын хочет подарить мне большой пикап и маленький домик с козочкой и собачкой, пишет нам Дима, Диме 45.
2: Ну, это вместе, в принципе, потому что сын, как бы, да, у него все это едино. Дальше, конечно, здоровье, здесь без подписи. Так, папа малому 7 ответил шоколадку. Да. Да, это там будут мило. Еще тоже милые такие.
1: У тебя все деньги и вся магия мира, и ты папе шоколадку, пунь?
2: Да. Папа. Ему 7 лет, папе шоколадку. А вот, может быть, папе именно в этот момент не хватает хорошего дофамина такого, знаешь? Вот, из бабао-каков.
1: Из бабовых, я понимаю.
2: Из бабао-каков.
1: Бабао-каков.
2: Из бабао-каков.
1: Смешно.
2: Я мама, сыну 8 лет, подарил бы живую бабочку. У меня все.
1: Привет, дневники. Закинул ваш запрос в семейный чат. Жена ответила. Мозги. Вспоминаю волшебника из Изумрудного города.
2: Если бы у каждого мужика были бы мозги, да, мы жили бы разными кланами.
1: Заметьте, не я это сказала.
2: Да.
1: А дочь – деньги. Вы будете их тратить на меня. А магию умница. Себе оставлю. Так и буду, как герой аниме.
2: Аниме.
1: Дочь Тася, 10 лет, жена Катя, 18 лет всегда. И папа Вова, 39.
2: Добрый день. Land Cruiser 300. Вопрос этот давно задавал у меня сын. Про это я ему пока периодически напоминаю. Сейчас ему 12. Подождем. Хорошая такая инвестиция. Надо прям капать аккуратненько, спокойненько.
1: Да просто к тому моменту, может, Land Cruiser 300 уже устареет морально. Это будет, знаешь, уже...
2: Неважно, будет...
1: Рухлить.
2: Будет Land Cruiser 3000. Неважно. Конечно, конечно.
1: Нолик приклеим еще один, да? Google килограмм золота, что бы это ни значило. Я мама 48, у меня сын, ему 15. Ну, это неплохо, кстати, килограмм золота.
2: Добрый день, я мама и моя дочка, которая 11 лет, подарила бы мне здоровье, чтобы я перестал мотаться по капельницам.
1: Здравствуйте, меня зовут Папел. Папел.
2: Папел, да. Хорошо, что мы... А хорошо, что мы хотя бы помылись с тобой, понимаешь?
1: Зато мы чистые. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я папа двух сыновей, 14 лет, ответил. Казино. Ну, что подаришь казино? Mm-hmm. Ты получишь деньги и купишь сам себе все, что захочешь. Вообще молодец, прагматик, просто супер. 10 лет начал задавать кучу уточняющих вопросов, а потом ответил: любовь.
2: Вот. Понимаешь, уже немножко подумал. Вот тут вот я не совсем понял. Привет, дневники. Меня зовут Татьяна. Я мама. Это мне ответил сын, ему 15. А, это что-то было вот видно вниз. Вот пока что я не понял, где это. Где это?
1: Ну найди предыдущее, значит.
2: Нету пока. Что-то пока еще не дошло. Я сейчас вот посмотрел на эту пока. Ладно, подожди. А вы еще раз пишите, пожалуйста, Тань, будьте добры.
1: Да, моя дочь Лиза, 20 лет, сказала, я бы сделала вот такой подарок. Поехать с тобой в Америку на концерт группы Red Hot Chili Peppers, пишет. Пишет нам Наталья, 49 лет. Угу. Горячие, красные горячие чилийские перцы.
2: Перцы в таком случае. Привет, мои любимые, желаю вам хорошего дня. Спасибо большое. Я бы своей маме подарил вечного здоровья, физического, ментального. Все остальное это не так-то и важно. Пишет нам Павел, и Пашке 37. Он из Курска.
1: А вот нам поясняют, Google это число. Я точно не забываю.
2: А, Google,
1: же, да.
2: Точно, мы же забываем, да, слушайте, на самом деле, вот. Итак, друзья.
1: То есть получается бесконечное количество килограмм золота.
2: Ну да. Какой? Что с ним делать? Зачем?
1: Ну, домик из него построить.
2: Да, унитазы уже из этого были, толку с того. Не всем это счастье принесло, понимаешь?
1: Да.
2: Да. Так, друзья, у нас соцэксперимент. Пожалуйста, напишите вашим детям вот такой, ну, там, дочь, сын, как там, ваше имя. Их имя напишите, что если бы у тебя были все мира и вся магия мира, да. Что бы ты мне одно подарил или подарила?
1: Да, один подарок.
2: Один, четко выделите капслоком. Один подарок. Вот, если спросят, почему, куда, к чему, почему, скажи, ну вот у мамы, у папы вот такие вот сегодня желания. Итак, пиши давай. Я тебя что, зря кормил сегодня?
1: Среда она такая.
2: Среда она такая, да.
0: Наша реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все. Здесь это Вадунька. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И у нас сегодня здоровая среда.
2: Здоровая среда.
1: Здоровая среда.
2: Да.
1: И наши с вами психологические эксперименты. Эксперименты и опросы. Значит, мы попросили вас отправить вашим детям сообщение следующего содержания. Если бы у тебя были все деньги мира и вся магия, что бы ты мне подарил? Но только с условием, что подарок должен быть только один. И вот что отвечают ваши дети. Это на самом деле очень интересно, потому что позволяет посмотреть на себя со стороны, на свои потребности и даже в какой-то степени на свои ценности и на ценности ваших детей, конечно же. Хрисонька, дочечка, поскольку ты любишь пингвинов,
2: так,
1: я бы подарила тебе пингвина. А поскольку ты любишь зеленый цвет, пингвин был бы зеленый.
2: Ответ дочери, 14 лет. Дальше держитесь. Дом у моря и включена в стоимость. Знаешь, как... Итак, золотая рыбка, я хочу...
1: Да-да-да, это раз.
2: Это раз, да-да-да. Вот так и здесь. Мама... Да. Так, сейчас, секундочку, вот. Так, дом у моря и включена в стоимость машина. Кабриолет, бармен с безлимитными напитками и сейфом с деньгами. И там будет мужик еще накачанный с татухами и на мотике.
1: Ну, неплохо. Выглядит как домик Барби,
2: это,
1: знаешь.
2: Или, да, вот это вот.
1: Да, привет нашим, мне 55 лет, актриса театра и кино, замужем за отцом сына. Сыну 13, на вопрос, что бы он мне подарил, чтобы он подарил маме, да, сказал, нового мужа. Невозможная, странная, страшная жизнь надоела. Понимаю. Понимаю.
2: Мама двойни, 14 лет, сын и дочь. Сын вот что ответил. Оказаться в том дне, в котором тебе было бы по-настоящему хорошо, спокойно, и не было бы усталости, и не было бы никаких забот. Дочь спросила, а можно ли два, пока думает, и вот он тоже прилетел ответ. Дочь, которая из двойни сделала бы так, чтобы большую часть дней у тебя были выходные дни, когда можно их тратить на что угодно. Отдых, путешествие, время на себя. Но ты была бы самым богатым человеком в мире и тратила бы средства, как тебе подскажет сердце. Возможно, волонтерство, различные путешествия в места, которые хотела бы посетить и так далее и тому подобное. Короче говоря, здесь все просто. Очень много денег. Очень много денег. Все. А вот там и путешествия, и волонтерство, и все, что хочешь.
1: Вот еще про деньги, смотри. Живем с дочерью вдвоем. Мне 41, ей 12. Ее ответ. Второго ребенка и деньги на его обеспечение. Пу-пу-пу. Что так написано?
2: Привет, наша. Так, отправил сообщение своим детям и на всякий случай жене. Дочка 7 лет ответила. Мне все равно на деньги и магию. Я подарю открытку своими руками с посланием. Ведь подарок своими руками намного дороже денег и магии. Сын 13 лет, ничего не ответил, может, позже. Супруга написала, дом из бревна большого диаметра на высшем берегу моря. Это моя мечта.
1: На самом деле, я так обратила внимание, точнее, мы с Митей обратили внимание,
2: да,
1: что очень много кто пишет про дом на берегу моря.
2: Вот, Ольга, 56 лет. Мне, в общем, дочь ответила, купила бы тебе дом у моря. Слушайте, друзья, мы тут тоже, вот, с Ларисой Михайловной подумали такие. Мы же запускаем людей в космос. Да, тут их очень много. Мы там что-то еще делаем. Мы там прокладываем подземные кабели через весь океан. Строим там разные... атомные там электростанции в соседних там странах или нам дружественных и прочее. Может быть, как-то, я не знаю, может быть, скинуться и выкопать в каждом регионе по морю. Ну, там есть Байкал, к примеру, да, а нам хотя бы тоже морюшко какое-то.
1: Ну,
2: давайте вот выкопаем.
1: Казахстан? Казахстан восстановил Аральское море.
2: Молодцы.
1: Ты слышал об этом?
2: Нет.
1: Вот они буквально недавно восстановили Аральское море, буквально за пару лет.
2: Угу.
1: Там вернулись рыбы. Не
2: так.
1: Знаю, прилетели.
2: Ну, неважно,
1: на
2: их могли запустить. Так.
1: Да, они действительно его восстанавливают. Я еще не читала подробно, каким конкретно образом. Почитаю вам, обязательно расскажу, как это происходит.
2: В каждом регионе, в каждой своей большой области было бы море. Че ерундой заниматься? И будем спокойно, летом поехал, отдохнул, сделать там, ну, нужного размера, какой нам нужен, ну, в зависимости от размера области, там, или еще что-то, там, или нашей губернии, ну, там, нашего края. И было бы прекрасно совершенно, понимаете?
1: Да, да, давайте выкопаем море. Каждый себе выкопает. Ну, если каждый...
2: В смысле, каждый себе выкопает?
1: Смотри, если каждый выкопает по кубометру...
2: Там, тут нужно, не надо вот это вот, тут нужно согласованно. Тут эти вещи должны,
1: конечно,
2: делать инженеры. Это не надо. Пошел, копнул, принес к себе на этот самый участок. Не надо. Не.
1: Море принес.
2: Кубометр
1: моря.
2: А так, кстати, слушайте, представляете, вот это... Слушай, а если, к примеру, в Госдуму взять и баллотироваться, каждому региону свое собственное море, интересно, будет ли это иметь успех или нет?
1: Ну, нам придется добавить регион.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Написала дочке, она ответила: бессмертие и вечные нервы. А у нас с вами сегодня социальный эксперимент, я напоминаю. Пишем своим детям: если бы у тебя были все деньги мира и вся магия, что бы ты мне подарил, но подарок может быть только один.
2: Задала ребенок вопрос про деньги, магию и подарок. Ответила: силу исполнять свои желания. Ну, то есть сама, Верунчик, сама. Да.
1: А вот инженер-гидротехник на наше предложение выкопать море в каждом регионе пишет: море в каждом регионе вызовет ужаснейшие экологические и климатические изменения. Увы и ах, инженер-гидротехник Женя.
2: Женя,
1: а я тогда
2: большое.
1: Предлагаю просто, смотри, так как Россия окружена морями, просто поделить ее на регионы таким образом, чтобы, ну, фактически...
2: А зачем ее, ну, в принципе, делить, если так они есть? Вот туда, правда, каждый не может туда доехать. А тут вот еще пишут: а если дом у Белого моря похож на ссылку? Вы знаете, нет, потому что есть люди, которым нравятся холодные моря, холодная погода. Вот я такой человек. Я вообще люблю зиму и вот эту вот осень ноябрьскую, когда слякоть, вот эта серость, обожаю просто. Это мое прям.
1: Вот. Чтобы моя мама увидела, как моя жена вешает на шею моей дочери 20-миллионное ожерелье в моем 600-м Мерседесе, стоящем у бассейна рядом с моим особняком в Беверли-Хиллз.
2: В Беверли-Рублевка? Что собираетесь куда-то уезжать? Если у вас будет такая возможность, то можно жить здесь.
1: Поверьте, недвижимость на Рублевке намного дороже, чем Беверли-Хиллз.
2: Да, но очень сложно быть богатым человеком.
1: Там налоги. Особенно, если ты не резидент налоговый, особенно, если ты гражданин другой страны.
2: Ну, у нас вся магия мира! Все! Мы
1: так
2: забыли.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В метро к открытию Рублево-Архангельской линии навигацию заменили на 50%. Все работы по замене выполняются в ночное время, когда на станциях нет пассажиров, сообщили в столичной мэрии. Всего обновят более 1000 указателей. В ближайшее время специалисты также приступят к обновлению схем метро. Рублево-Архангельской ветке присвоили графитовый цвет. Открытие 5 станций от делового центра до бульвара генерала Карбышева запланировано на сентябрь. Иностранка пыталась привезти через Шереметьево незадекларированные ювелирные украшения на 12 миллионов рублей. 60-летнюю женщину, прибывшую из Пекина, остановили таможенники. В ее багаже обнаружили 18 ювелирных украшений. Иностранка заявила таможенникам, что не задекларировала их, потому что они принадлежат ее покойной бабушке, а она всегда возит их с собой в память о ней. Тем не менее, экспертиза установила, что украшения новые. Против женщины возбудили дело о контрабанде. Более 14 тысяч выпускников в Москве планируют пересдать ЕГЭ. Это 19% от общего количества. В их числе более 1000 человек с результатами выше 80 баллов, включая 118 ребят с 90 и более баллами. Самыми популярными для пересдачи оказались экзамены по русскому языку и профильной математике, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Там отметили, что дополнительные дни пересдачи ЕГЭ дают 11-классникам шанс улучшить свой результат, если они понимают, что могут показать более высокий уровень подготовки. В Москве открыты 4 новые площадки для регистрации брака. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, сегодня день семьи, любви и верности. Для тех, кто в этот день заключает брак, доступно порядка 200 локаций. Дворцы бракосочетания, центры госуслуг и выездные площадки. Самой популярной остается 84-й этаж башни Ока в Москва-Сити. Однако в этом году появились 4 новые площадки для выездной регистрации. Они расположены в отреставрированной усадьбе Воронцова, на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве» и на двух площадках фестиваля «Театральный бульвар», у Политехнического музея и на Чистопрудном бульваре. У пары лебедей на Патриарших прудах второй год подряд вылупились птенцы. Птицы вновь обустроили гнездо на плавучем домике в центре пруда. В нем находится не менее 4 птенцов, они еще не спускались на воду, передает ТАСС. В прошлом году эта пара лебедей на Патриарших впервые стала родителями. Тогда на свет появились 6 лебедят. На Москву в выходные обрушатся аномальные ливни. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что выпуск

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: В прошлом части у нас с вами был социальный эксперимент. Почти всем дети написали, что хотели бы подарить им домик у моря. И только одна девочка 18 лет написала: началось.
2: Ой, она видно... Значит так, девочка 18 лет, подожди, подожди чуть-чуть. Мы потом посмотрим, что будет с тобой через 20 лет. И что ты будешь спрашивать у своих детей. Я слышу, деловая какая сосиска.
1: Дорогие друзья, хочу в этом части с вами обсудить вот такую тему.
2: Давай.
1: Значит, сейчас в социальных сетях трендится люди... Трендится. Что делает от слова тренд, то бишь веяние, мода, поветрие, вот так вот. Значит, мода...
2: Не, разные вещи, ну ладно, в общем.
1: Почему же?
2: Ну, потому что...
1: Тренд и поветрие?
2: Если поветрие, это где-то еще непонятно, вот как бы пока какие-то намеки, полунамеки.
1: Думаешь?
2: Поветрие, конечно.
1: А если как же модные поветрия? Не знаю, мне кажется, что...
2: Веяние.
1: А веяние?
2: Новые, да, модные веяния. А ну, поветрие...

0: это знаешь, вот что-то чумой повеяло слегка, понимаешь? Вот, лежит Верона. Да, ладно.
1: А ты знаешь, что у слова «поветрие» еще есть смысл? Вот я сейчас нагуглила. Это эпидемия, эпидемическая болезнь, быстро распространяющаяся эпидемия и мор.
0: Ну, я так и сказал, чума.
1: Хорошо, модная чума.
0: Модная чума.
1: Короче, есть в социальных сетях такая мода. Люди делятся тем, как у них свистанула фляга после 40. То есть по кому как ударил кризис среднего возраста. Просто берут и признаются.
0: Не получится.
1: Кто-то пошел второ.
0: Я эту тему, пока тебя не было, я эту тему воспитывал. Я ее пробовал. Хочешь, я ее трендил. Воспитывал. Я ее трендил.
1: Так это было без меня.
0: Ну, давай
1: а
0: с тобой.
1: У тебя без меня
0: хорошо.
1: Плохо.
0: Да нет, ты знаешь, ничего так было.
1: Да ты знаешь, вот меня вот не было у тебя. Сколько тут работает? 16 лет, да? Меня здесь не было. И вот к чему это привело? Теперь у тебя образовалась
0: я. Теперь у меня оба глаза дергаются.
1: Да, дергаются. И неврологические проблемы. Заикаться стал он.
0: Да.
1: Я тоже... Митенька, как у тебя свистанула фляга в 40 лет?
0: Никак.
1: Врешь?
0: Никак совершенно. Вообще
1: у тебя раньше свистануло?
0: Вообще такого не было. Я
1: позже?
0: Только сейчас начал здраво смотреть на себя, и, мне кажется, заканчивается подростковый возраст. Только сейчас. И я сейчас только успокаиваюсь. Мне сейчас еще нет 40 ментально, поэтому все нормально. Ну, 36 это мой любимый возраст в данном случае. Я себя чувствую хорошо. Это заметно. Это заметно, да.
1: У меня свистанула фляга капитально в 37, наверное. 37, да.
0: И ты к нам пришла, да?
1: Да. Угу. Да. И я поменяла очень много в своей жизни. Начиная так. У меня полностью сменился состав моего проекта, кроме одного человека, кроме директора. Просто директор сменился за год до этого, поэтому менять его не было
0: смысла.
1: Он еще
0: пока тебя терпит. Так, да.
1: Да, конечно, да.
0: Ну, если что, я сейчас терпение, это любя говорю.
1: Любя моего директора, я так понимаю.
0: Тебя.
1: Ангельского терпения человек. Короче, я пошла учиться сразу в два вуза, в МГУ и в РАНХИКС. Еще я пошла работать на радио. Угу. Еще я состригла волосы. У меня же были длинные волосы. А потом я сделала себе каре. Не разводясь, сделала себе каре.
0: Хорошо, ладно.
1: Вот, также я начала регулярно ходить в церковь. Вот, так что, но Таро нет. Таро миновало.
0: Пока миновало.
1: Да, астрологии Таро миновало.
0: А красные трусы на люстре?
1: Так они там висят уже лет 15. Ты знаешь, что мы неправильно...
0: Конечно, это же я же тебе рассказал, что их нужно, оказывается... А я теперь не хочу снимать, там пыли столько, что...
1: Может, теперь наоборот надо их с люстры снять и надеть перед... ну да.
0: Да как-то я что-то не готов. Короче, ладно, давайте. Насчет вот чего там у нас тема.
1: Как у вас свистанула фляга в возрасте около среднего, в кризис среднего возраста? Как по вам он ударил? Что вы сделали? Кто купил мотоцикл, кто купил гитару? Признавайтесь. Тем более, что после 40, как мы все абсолютно знаем, начинается абсолютно новая жизнь. Баба-ягодка опять и только в путь.
0: Да.
1: Да.
0: Пишите, друзья, через наших ботов в...
2: Наша реклама.
3: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО «Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Сделано в России.
10: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. К
9: Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем, как у кого свистанула фляга в кризис среднего возраста. Добрый день. Моя мама считает, что у меня снесло флягу, когда я развелась в 29 лет. А я считаю, что я как раз жить-то начала, как хочу именно я. В 32 года набила первое тату «Анархия». В 33 отрезала волосы, стала ходить по рок-концертам, ездить, путешествовать и так далее. И все это так офигенно, что можно не заморачиваться и делать, что хочешь.
2: Это вот из разряда того, что ты вот вначале выучись,
1: да,
2: а потом делай, что
1: твои
2: хочешь.
1: Твои дискотеки никуда не денутся, вот. Твои друзья никуда не денутся.
2: Вот.
1: Делись куда-то.
2: Ты знаешь, а вот нет, пожалуйста.
1: У меня делись куда-то.
2: А вот, пожалуйста, пожалуйста.
1: А мне силы делись куда-то.
2: Вот, поэтому давайте мы как бы сравним. Может быть, тебе нужно набить татуху?
1: Нет.
2: Да.
1: У меня даже уши не проколут.
2: Ужас вообще. Так, сейчас давай.
1: Да, дачу. После 40 лет накрыла, купила дачу, хотя до этого свекром и родителям говорила: я дача, вы с ума сошли, никогда. А теперь выращиваю розы, фиолетовую картошечку, фиолетовую морковку, белую клубнику, белые огурцы. Ну и кабачки, куда же без них?
2: Продолжаем тему садоводства. Привет, душнилки. Мне еще не 40, аж на целых 10 лет меньше. Но у меня, как у моих сверстников, то же самое. Все это синхронно произошло, и все резко ударились в садоводство и огородничество.
1: Mm-hmm.
2: Теперь только о помидорах с укропом и разговариваем при встречах.
1: Mm-hmm.
2: Да.
1: Здравствуйте. 39 психанула, уволилась с руководящей должности в поликлинике. Полгода лежала дома. Все эти полгода меня периодически звали на такую же должность, республиканский психотерапевтический центр. Пришла просто посмотреть. На следующий день вышла на работу. Обожаю коллектив, я их ждала все 18 лет своей трудовой деятельности. Вижу, что нужна своим сотрудникам и руководителям.
2: Класс.
1: Сейчас мне 40, могу с уверенностью заявить, у любой истории есть год спустя, пишет нам Настенька из Уфы.
2: Какая вы мудрая, какая вы умница вообще просто. А вот смотрите, у меня с 16 лет фляга свистит, это внимание. И тут вот, пожалуйста, а я не знаю, в свои 15 радуюсь жизни. Подождите 16 лет, подождите чуть-чуть.
1: Вот, Валера, 49 годиков, пишет нам, почему сразу после 40? У меня фляга насвистывает лет так с 30, задорно, с переливами, и останавливаться не собирается.
2: Да и не надо. Вот, как-то так свистануло, вы нам прислали сообщение, Танечка из Тольятти, но, к сожалению, я его не смогу. А, нет, пожалуйста, все открылось, вообще прекрасно. А это что такое, Крымский мост, что ли, такой длинный получается на этом фото? И вы с велосипедом, вы шикарно выглядите. Так вот, минус 19 килограммов и велосипед. Дома не удержать, домашние плачут, пишет нам Татьяна из Тольятти. А что не плачут? Пусть радуются, пусть берут вторые велосипеды и едут с вами, если мамку догонят.
1: Угу. Купила гитару собаку, подобрала кота, пошла заниматься на пилоны, закончила заниматься, вывихнула плечо. Увлеклась походами, 41 год. Походами, аккуратнее, пожалуйста.
2: В 38 продали двушку в новостройке, купили трешку в Сталинке в центре города. Потолки 3,20, два французских, балконы, лепнина, кайфуем!
1: Доброго дня, душнилкины. Лет 35-36 фляга окончательно засвистела. Отпустил бороду, не стригусь. Жена бомжом называет после этого. Руководство пыталось потребовать побриться и постричься. Было вежливо послано отдыхать на три веселых буквы, пишет нам Сергей из Москвы.
2: Так, сейчас, так, Лиза Михайловна, следующее читайте. Мне тут
1: да,
2: нужно,
1: здравствуйте, я всегда любил готовить. После 40 как бабахнуло. Коллеги подарили сертификат на поварской мастер-класс. С тех пор учусь, мечтаю стать шефом. А дома завел...
2: Класс, решение.
1: Аппарат по изготовлению того, чего Минздрав не одобряет, а также научился варить шикарнейшее домашнее пиво. Вкуснее, чем крафтовое в баре. Молодец.
2: Вот вам, пожалуйста, немножко противоположная сторона. Насчет курсов на шефа – это здорово. Но вот насчет всего остального... Привет, мне 44, стукнуло, в 40 бросил полностью пить и курить. Уж больно хочется здоровья набраться к 50. А потом опять начну. Напишет нам кто-то. Напомним, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы должны это сказать обязательно.
1: 42, фляга на месте. Страшно.
2: Молчу. Меня после 40 потянуло на адреналин. Прыгнула с парашютом, встала на сноуборд и вейксерф. Множество тарзанок и так далее.
1: У меня уже лет 15 свистит и свистит. Сейчас мне 52. Я тоже говорила, что палец о палец в огороде не ударю. А теперь и огородик 80 кустов рос. И вдарилась в эпоксидную смолу.
2: А, заливаете это все, делаете всякую красоту, бутоны ваши розовые и так далее. Ну, это же круто, слушайте. Это же творчество прикольно. И потом, давайте честно, розы — это не огородик. Мы тут попытались с семьей и тепличку сделать, и все прочее. Уже второй год она стоит. Знаешь, я снял с нее все вот эти вот плексиглазы и все прочее. Стоит такой скелет. Вот, левиафана лежит, и все. Теперь только цветы, и желательно так, чтобы они сами сеялись.
0: Наша реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Проще простого. Телефон Реслужкве 795-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили, как у кого свистанула фляга после 40. И выяснилось, что она может свистануть не только в 40, а еще как бы ну плюс-минус 20 лет. Даже 25.
2: Да, вообще, когда угодно может быть.
1: Привет, Наши. Фляга свистанула в 27 лет, когда женился. Свистит до сих пор. Год назад развелся, выгнал жену. Теперь прекрасно себя чувствует со своей свистящей флягой. Пишет Олег 39 из Тулы. Олег и его свистящая фляга.
2: А вот нам пишет, так, Дмитрий и Мишанька пишут нам, вот, после 40, так, фляга свистанула у моей бывшей жены, когда она оставила на воспитание мне ребенка и укатила в закат жить в столицу со своим новым бойфрендом. Зато мы с сыном оба сделали перезагрузку и живем для себя. И, кстати, даже выслали фотографию, два рокера, которые нас сейчас слушают, шикарные, красивые, молодые мужички, вот, молодцы, ребята, молодцы.
1: А меня накрыло после первого инсульта. Испугалась, что не могу не успеть. И не стала ждать 40. Родила еще ребенка, подружку себе. Покрасилась в зеленый, мечта детства. Развела дома зимний сад, завела кота и мейн-куниху. Жизнь прекрасна. Почему, знаешь, кот это...
2: Мейн-куны это разные вещи.
1: Это
2: абсолютно.
1: Разные животные.
2: Да, абсолютно.
1: Попрошу.
2: Я знаю что это такое.
1: Мейн-кун
2: поэтому...
1: это почти собака. По характеру.
2: Да, 41, 3 года занимаюсь греблей на каяке, участвую в марафонах на 25 километров, пишет нам Анна из Москвы.
1: Я прям ждала этого сообщения. Кто же сознается? Кто из вас сознается, что начал бегать марафон?
2: Так если очень много.
1: У меня есть
2: же...
1: один родственник тоже, который начал бегать марафон. Ничто не предвещало. Но у меня папа, например, начал бегать с 16 лет.
2: Вот, и все нормально. Бежит же.
1: То есть у человека свистанула фляга еще в 16.
2: Вот, и пусть его финишная ленточка будет как можно. Пусть это будет супер-пупер-мега...
1: Забег.
2: Марафон, да. Угу. Такой, который еще никогда не бегали. Итак, друзья, как ты там это формулируешь? Мне очень нравится уже фраза, я уже устал от фразы «свистит фляга», прям ужасно. Ну, давай.
1: Кризис среднего возраста. В каком,
2: еще хуже.
1: В какой форме он пришел в вашу жизнь? И пришел ли вообще, может быть, он пришел и не в среднем возрасте? У кого гитара, у кого мотоцикл, у кого марафоны, у кого таро?
2: А у кого просто счастливая жизнь? Тоже напишите. Да?
1: А может, лучше, когда сам не видишь, как у тебя свистит фляга, опросить окружающих?
2: Так ведь все же расскажут столько всего. Знаешь, вот если мы сейчас выйдем в коридор и скажем, расскажите нам, поверь, ты и я услышим столько. Друзья, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Что, Олеся Михайловна?
2: Наша,
1: здравствуйте. После 42 купил новую гитару и рыболовный набор, удочки и так далее. Пишет нам кто-то. Вот. А еще тут вот Сергей пишет, что у него в положительном направлении свистанула фляга, принял решение работать на себя и развиваться вплоть до создания фирмы. Быть добру, сказал нам Сергей.
2: Ой, Ами. Добро пожаловать в мир.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи. Вопросом отцовства, материнства и детства. Член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
4: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
3: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. «Газпром» сообщил об атаке БПЛА на компрессорную станцию «Краснодарская». Она задействована в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток». Атака произошла накануне вечером. В компании заявили, что она была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Сейчас идет устранение полученных повреждений. Также сообщается, что оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок. Продажу бензина по четным и нечетным датам вводят с четверга в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном правительстве. Ограничения не коснутся заправок на трассе М-12. Дни недели, в которые можно будет заправить транспорт, будут зависеть от номеров автомобилей. По четным датам можно будет заправить автомобили, номера которых начинаются с четных чисел 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным – транспорт с номерами, которые начинаются с цифры 1, 3, 5, 7 и 9. Аналогичная схема продажи бензина рассматривают и, например, в Липецкой области. Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не собирается ни на кого нападать. Высказываясь в адрес России и ее президента Владимира Путина, политик потребовал не играть с Североатлантическим альянсом, заверив его исключительно оборонительные задачи. Генсек НАТО заявил, что блок намерен защищать западный образ жизни, демократию и свою территорию. Рютте добавил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для блока. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Гель-лак запретят детям до 14 лет. В России с 1 декабря вступит в силу новый ГОСТ на маникюрные услуги. Согласно ему, детям до 14 нельзя будет делать обрезной маникюр, наращивание и покрытие гель-лаком. Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние 50 лет. Диетолог Мария Тмохина рассказала НСН, что на это влияет неограниченное потребление пива, а также лишние килограммы.
2: Это уже стало просто прохладительным напитком, который содержит фитоэстроген, хмель, который тоже влияет очень плохо на мужчин. Естественно, что ожирение, оно также, жировая ткань, это депо и фабрика синтеза эстрогенов. У мужчин также есть эстрогены, усиливается количество эстрогенов и фактически подавляется синтез тестостерона.
1: Как пишет Guardian, среди возможных причин снижения тестостерона у мужчин исследователи называют также воздействие химических веществ и других факторов окружающей среды. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В этом часе я прямо сейчас вот вам настоятельно советую быстро взять ваши, ну, там, либо телефоны, либо, если вы на работе сидите за компьютером, то быстро посмотрите на сайте norwaypark.ru и в разделе акции, в разделе скидки, в разделе, в общем, просто посмотрите, изучите сайт, пожалуйста, поскольку в этом часе будем разыгрывать билет на посещение крутого веревочного парка Norway Park, и все это будет в самое ближайшее время, так что, друзья, дождитесь, пожалуйста, мы с вами как сыграем, как

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом сингле группы «Трите», а еще заодно расскажу классную новость для всех, кто за рулем. Группа «Трите» выпустила трек «К тебе». По словам музыкантов, это вдохновляющий сингл о любви, который становится главным ориентиром в жизни. А еще эта песня о дороге, и написана она была тоже в дороге, рассказывает лидер команды Вячеслав Муртюшов.
2: Песня «К тебе» написана и даже частично записана в нашем туре весеннем в гостиничных номерах разных городов. Вот, поэтому она вдохновлена, в общем-то, туром и переездами между городами бесконечными и вообще вот этого вот этим вот состоянием, когда ты в дороге постоянный. Вот. Нам хотелось, чтобы она получилась такой легкой, летней, и как будто бы у нас это получилось. И нам нравится такой звук тоже, поэтому такая вот получилась песня.

0: от тебя.
1: Послушать новый трек от группы «Третья» можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. А еще не забывайте, что фит команды с группой «The Hatters» песня «Прощай» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Ну а вторая новость сегодня для всех автолюбителей. Наши голоса с Игорем Паньковым теперь есть в Яндекс.Навигаторе. Построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Если вы пользуетесь приложением, можете выбрать кого-то из нас для голосовых подсказок и слушать каждый день, не только в эфире. Чтобы включить, переходите в настройки, выбирайте голосовые подсказки, голос и находите там знакомые имена. Услышимся в дороге.
2: Ну что, прокатимся? Поверните направо, на дубль.
1: Через 400 метров перед мостом держитесь правее, затем съезд. Поверните направо. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
3: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, немножко полезной и интересной информации для вас от нашего партнера ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+.
2: Итак, друзья, мы вам давно уже рассказывали про веревочные парки Норвей Парк. В Москве 6 парков из этой сети Норвей Парк. Итак, 3 больших веревочных парка. Норвей парк Барвиха, естественно, в Барвихе, в парке Раздолье. Норвей парк Красногорск, в парке Сказочный. Норвей парк Лазутинка в Одинцове, в парке Ларисы Лазутиной. 2 парка сетчатые лабиринты нет-парки для посетителей ростом от 100 сантиметров и весом до 100 килограммов. Норвей парк Шишки в Истринском районе, в лесопарке Шишкин лес, Норвей парк Вишня в Балашихе, в Вишняковском лесопарке, Изиплайн Норвей парк Авангард, это город Электросталь, парк Авангард, там 2 зиплайна над озером длиной 450 и 250 метров. Нет, не так, 250 и 450 метров. Вот так звучит круче. Конечно. Напомню, что все парки работают ежедневно.
1: Все верно. А еще парки расположены на территориях благоустроенных лесопарков, где есть удобная инфраструктура, фудкорты, дорожки для прогулок, пеших и вело, детские площадки. В общем, все, что нужно, чтобы провести отличный летний день на природе. И вот от вас поступают нам вопросы, сколько стоит вход в парк. Отвечаем. На территорию веревочных парков Норвей парк вход бесплатный. Вы можете свободно гулять под трассами целый день. А вот если вы решили подняться на сами трассы, вам нужно купить билет в кассе парка. И сделать это можно вот сразу, как у вас случился порыв, полазать и посмотреть на природу с высоты птичьего полета.
2: То есть, по сути дела, получается так, ты вначале пришел, приценился, посмотрел.
1: Посмотрите, как другие лазают.
2: Да,
1: это бывает
2: азарт,
1: очень увлекательно.
2: Сыгра, естественно.
1: Вызов принят.
2: Вызов принят, да.
1: Итак, смотри, как я могу.
2: А вот с этим, пожалуйста, аккуратнее. Все цены можно посмотреть на сайте, как мы уже говорили, norveypark.ru. А сегодня сертификат на бесплатное посещение веревочного парка получит тот, кто нам... Каким?
1: 16-м.
2: Ну вот.
1: Потому что в прошлом часе обсуждали...
2: Женщина хочет 16.
1: Среднего возраста.
2: Да.
1: Чай не 16, а у нас чай 16.
2: А у нас 16.
1: Да?
2: Да, сколько стоит билет в Норвей парк Лазутинка на 3 часа в будни? Для посетителей ростом от 140 сантиметров. Ответ, как всегда, ищите на сайте norveypark.ru. Ну, либо просто в поисковике вбивайте «норвежский веревочный парк», и вам первая ссылка, это будет то, что вам будет нужно.
1: Просто «норвежский парк».
2: Так я так и сказал, да. Да.
1: Без веревочного.
2: Просто, да, норвежский парк, да. И, кстати, тоже сработает. Вот, да. Михаил, на права мы лично проверяли.
1: Да.
2: Все, друзья, ждем от вас правильные варианты ответов через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: И 16-й, кто пришлет нам нужный ответ, получит сертификат на бесплатное посещение любого веревочного парка Норвей парк.
0: Наша реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, ну что, будем подводить итоги сегодняшнего розыгрыша, ну, билета, сертификата в Норвей парк, в Норвежские речные парки. Это приключение на высоте. На высоте птичьего полета. Классно, здорово, безопасно, самое главное. И вообще работает для всех
2: совершенно. На самом деле не так сложно.
1: Ну, смотря какая есть, трасса.
2: Нет, есть трассы,
1: есть, конечно, черные есть трассы, там вау. И там я так...
2: Захватывающие, скажем так.
1: Я понаблюдал в прошлый раз просто, как люди делают. Я понял, что во мне слишком много жира, и мало мышц. Итак, Алиса Михайловна.
2: Да, вопрос у нас звучал таким...
1: Ну да. Да, сколько стоит?
2: Звучал таким образом, сколько стоит посещение веревочного парка.
1: На, самое, 3 часа в будни.
2: Да.
1: В будни.
2: Да.
1: Это сам посетитель ростом от 140 сантиметров. Итак, правильный ответ — 2800 рублей за 3 часа. Да. В эту стоимость входит снаряжение, инструктаж и свободное посещение всех трасс, доступных вашему росту. А подробнее вы можете узнать сами на сайте в разделе «Вопросы». И напоминаем, для всех слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Действует она до закрытия сезона парков, норвежских веревочных парков, до... Итак, сейчас скажу, 31 октября 2026 года. Нужно просто сказать кассиру, что об этих парках норвежских веревочных вы узнали от нашего радио, от нас, Алиса Михайловна. Скажите, да, я все слышал, это все на нашем радио. Ведущих не помню, кто вообще помнит их имена, но вот слышал все на нашем радио. И 10% скидка вам гарантируется. Скидки и акции не суммируются, имейте в виду. Итак, Алиса Михайловна, номер телефона 16-го, скажите нам, пожалуйста.
2: Да, номер телефона заканчивается на 32-39. Вот, мы вас поздравляем. Билет на посещение любого парка Норвей парк в Москве на ваш выбор отправляется к вам. А норвежский веревочный парк и Норвей парк тем временем — это отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+. Поздравляем победителя!
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, плюсы работы с девушкой в паре, в качестве напарницы, в том заключается, что у меня на полке порядок. В нашей тумбочке там все как бы хорошо, все очень здорово. Минусы заключаются в том, когда счастливец Михаил говорит: а ты знаешь, сколько видов щипчика продается там на каком-то маркетплейсе для завития ресниц?
2: Я сама купила.
1: Сколько?
2: 37 разновидностей, это только те, что в наличии.
1: У вас верхняя, нижняя?
2: Я не понимаю, зачем, я не понимаю. Я на них смотрю, я не понимаю, как они отличаются.
1: Чем они, главное,
2: чем
1: отличаются?
2: Ценой хотя бы отличаются? Ценой они отличаются разительно.
1: Так.
2: Значит, смотри, верхняя планочка у нас 4000 рублей.
1: Это щипчиков.
2: Цена.
1: Это то, что зажимаешь, это то, чем вы себя мучаете.
2: Да, и реснички закручиваются наверх.
1: Ага.
2: Абсолютно, абсолютно один в один такие же. Мне кажется, просто в фотошопе изменен цвет рядом за 521 рубль.
1: Вот, так фиг ли вы тратите?
2: Я не понимаю. У меня просто сейчас взорвется мозг.
1: А тут теперь вопрос. Если разброс вот такой большой, то скажи, пожалуйста, ты куда деньги дела, а?
2: Они были?
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Комплексный ремонт Пречистенской набережной проводится в центре столицы. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в этом году в порядок проведут еще 3 набережные в районе Хамовники – Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Они представляют собой точки притяжения благодаря множеству известных локаций, в том числе Олимпийскому комплексу Лужники и парку Горького. Поэтому основная задача – обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов. На Пречистенской набережной запланирована полная замена асфальта на проезжей части и тротуарах. Там также установят удобные лавочки, проведут озеленение. Работа по замене шумозащитных экранов развернулись в столице. Специалисты комплекса городского хозяйства уже обновили более 1100 квадратных метров, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он отметил, что шумозащитные экраны – важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов. В частности, шумозащитные экраны обновили на участках МКАДа и 3-го транспортного кольца на Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и ряде других магистралей. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия. Третья Московская международная издательская неделя пройдет в столице с 14 по 19 июля. Ее участниками станут представители крупных компаний, авторы книг, переводчики и другие специалисты из 17 стран. Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, деловая программа объединит больше 50 издательств. Впервые событие соберет в Москве экспертов из таких стран, как Индонезия, Чили, Непал. Разноформатная культурная программа будет включать экскурсию по детскому издательству, лекцию о системе Станиславского, творческую прогулку по литературным и театральным местам Москвы. Состоится также кинопоказ фильма «Броненосец Потемкин». Пройдут уроки ораторского мастерства и встречи книжных клубов. Департамент культуры Москвы организовал 3 новые площадки для молодоженов. Это сцена «Круг» на Чистопрудном бульваре и амфитеатр у Политехнического музея в рамках фестиваля «Театральный бульвар», а также оранжерея усадьбы Воронцова. В прошлом году в парках, музеях, кинопарке «Москино» и других местах было зарегистрировано свыше 3300 браков. Около 20 трамваев разных поколений приняли участие в ночной репетиции парада ретро-транспорта в Москве. Колонна исторической техники проехала от станции метро Новокузнецкая до Чистопрудного бульвара. В репетиции приняли участие в том числе поезд из моторного вагона F «Фонарный» и прицепного вагона N «Нюрнбергский». Парад ретро-транспорта пройдет в субботу 11 июля. Колонна стартует в 11:30 от метро Новокузнецкая. Гости смогут увидеть 18 исторических трамваев, а также более 40 ретро-автомобилей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наткнулась тут на обсуждение, значит, странных бизнесов.
2: Так.
1: Реакция, реакция того человека, который задал эту тему, была такая: неужели на этом реально кто-то зарабатывает?
2: Ну, давай. Интересно, в качестве примера, да. Что я пока хочу понять.
1: И люди пишут...
2: Сейчас на всем заработать
1: люди
2: можно.
1: Делятся в... Вопрос, сколько, понимаешь? Люди делятся в комментариях. Мой дядя торгует приправами, купил 3 квартиры.
2: Так, нормально.
1: На Ютубе есть канал с одним единственным видосом на многочасовое видео горящего камина. Все.
2: О, это да,
1: мы
2: это
1: все
2: я в курсе.
1: Видели,
2: мы
1: да.
2: все его видели. Да. А в HD-качестве тоже. Чувак его залил, и все. И все.
1: Миллиарды просмотров. Владелец зарабатывает на этом видео около 150 тысяч долларов в год.
2: Нормально так.
1: Да. Потом, значит, вот такой бизнес. Человек брал канистру, клал туда 2-3 ложки клея ПВА, наполнял водой из-под крана, клеил этикетку и продавал, что это праймер для укрепления стен и потолков. Купил участок, построил большой дом, купил BMW X5.
2: Я, ну, окей, хорошо, ладно.
1: Знаете проволочку
2: хорошего
1: на конце
2: ему.
1: Колбасы? Угу. Это называется клипса. Средний мясокомбинат закупает таких аж на 50 тысяч долларов в год. Иногда и несколько видов.
2: Это же просто проволока.
1: Представляешь?
2: Да, нормально.
1: Угу.
2: Так, хочу клипсом торговать.
1: Есть приложение, в котором ты должен заплатить $1, чтобы посмотреть, сколько людей уже заплатили $1. Чтобы посмотреть, сколько людей заплатили $1.
2: Ой, какой кайф! Ой, как круто! Слушайте, как это здорово на самом деле. Так.
1: В Швейцарии в поезде разговорилась с женщиной. Она собирает пенсионеров. Они приезжают в офисы к фирмам, у которых проблемы, и молятся. Рассказала, так. Что какие-то айтишники не могли решить проблему, пока ее пенсионеры не приехали и не помолились там.
2: Слушай, ну раньше же были платные плакальщицы, допустим, да, и это еще с, в общем, времен Древнего Рима там и так далее, Древней Греции, когда там просто нанимали плакальщиков. Это тоже была, как бы, ну, тоже бизнес, и ты был профи-плакальщик, приходишь, ой, по что ж ты, сенатор.
1: Наш оставил,
2: своим...
1: нас
2: да,
1: оставил.
2: Да, да, да, да, да. И по что ж ты, Буцефал, нас, это самое, оставил наш сенат, понимаешь? Так.
1: Подписка для грибников. Митя, тебе это было бы интересно. Мне кажется, где,
2: нет.
1: Где можно посмотреть локализацию произрастания тех или иных грибов? Типа, сегодня гриб на Могилевщине пошел.
2: Ага, так, mm-hmm. Нормально. Да. Хорошо так все. Так, ладно. Смотри, какой гриб-то может пойти, ладно?
1: И куда?
2: И куда? Поэтому давай вот...
1: Куда он пошел? Mm-hmm. Корешка пошла, знаешь, у нас...
2: Итак, что да. Обсудим в этом чесе?
1: Обсудим бизнес, который, ну, как бы явно ни кофейня, ни на

0: точки, а вот чтобы реально у нас была вопросительная физиономия у меня и у Ленского, ну, неужели это действительно?
1: Неужели это прям все деньги?
0: Да, это прям отдельный бизнес.
1: Так, давайте, бизнесмены. Мы не то, чтобы мы вас хотим в свет вывести. Все уже давно платят налоги, это все нормально, поскольку пенсионный фонд сделал так, что хочешь, не хочешь, надо платить. Да и вообще налоги платить надо. Вот масса там примеров тех, кто не платил. Сейчас они работают швеями, к примеру, в местах не столь отдаленных. Конечно, да. Раньше, видишь, вот давали интервью Собчак. Поэтому все сейчас как бы легализованы. Поэтому давайте, есть какой-то странный бизнес?
0: С каким самым странным бизнесом в своей жизни вы сталкивались? Либо, может быть, вы именно в этом бизнесе работаете, Бог вас знает. Делитесь, пожалуйста, удивите нас.
1: Попался мне ролик. Одна барышня, говорит, я купила себе какая-то, машинка, которая делает медиаторы. Делает из чего угодно. Просто прижимаешь, а это типа дырокола. Чпок, все. Она сейчас стала делать их на продажу, и у нее там, не суть, какие-то копейки, реально там сущие копейки. Просто там что-то 10 копеек, 20, условно, там 10 рублей, 20 рублей. Вот, а заказы у нее есть. Она говорит, пожалуйста, заказы я сейчас не принимаю, сижу, долблю дырки. Вот, нанимаю других долбачей, чтобы тоже теперь долбили ей дырки.
0: Очень многие медиаторы. Я поняла.
1: Да,
0: я поняла.
1: На всякий случай, это для Мизулиной. Так.
0: Господи, зачем ты это сказал, Митя?
1: А что?
0: Чего? Мне из-за этого выпало теперь из головы то, что я хотела сказать.
1: Ай, хорошо. Выпало и выпало. Вот, может быть, оно там и не нужно было.
2: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили вас, дорогие друзья, о каком необычном бизнесе вы последний раз слышали и подумали, ух ты, ничего себе, на этом кто-то реально зарабатывает. И вот что мне написали, мне написали, очень смешно. Работаю рядом с ипподромом, и почти каждый день ко мне подъезжают и спрашивают, где здесь продается гуан. Я сначала не знал, что это, а когда узнал, мне показалось странным, что это еще и продается. Еще и недешево.
2: Это очень недешево. Вы знаете, вообще все вот это вот, короче говоря, гуану, все вот это вот, только не от летучих мышей, а от лошадей, коров и всего прочего.
1: А голубиная гуана как дорого продается?
2: У меня мама в свое время, это были 90-е и прочее, она была бухгалтером фирмы, которая из куриного помета делала минеральные удобрения.
1: И на этом минеральные, ради бога. Минеральные — это те, которые из земли откопали.
2: А этот оттуда и откапывали. Куры были, да, исторические. Знаешь, как их звали?
1: Нефть.
2: Динозавры.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем обсуждать бизнесы, в которые сложно поверить. И вот что вы нам пишете. Привет, да, душнилки. Что? Паньков рассказывал, что в сезон с мая по октябрь на покосе травы можно заработать от 400 тысяч. Сот или ста?
2: От 400 тысяч рублей.
1: От 400 тысяч рублей.
2: Я тебе расскажу по секрету, Михайловна. Пока ты сейчас, вот нас никто с тобой не слышит, только ты и я. Если ты в чем-то ошибаешься, не заостряй на этом внимание, тем более в прямом эфире. Тихонечко проехал, сделай вид, ну, ляпнула и ляпнула. А так вот это вот брать и педалировать данную ситуацию, это то же самое, что брать, учить коллегу работать тоже в прямом эфире. Это считается фу вообще, это моветон в конце концов. Хорошо, все.
1: Буду знать.
2: Отлично. Итак, 1-1.
1: Это не относится только к Москве и области, а цифра 400 – это данные со всей России.
2: Значит, на даче у меня покосить, ну, там, час работы, 5000 рублей покосить траву на моем участке. Все.
1: Добрый день. Выращивание пиявок. У коллеги такой друг был. Слушайте, не знаю, как насчет выращивания пиявок. У меня был знакомый, который выращивал мучных жуков.
2: Только он их не жуков, а как это называется? Личинок, скорее всего.
1: Нет, жуков. Вот эти маленькие африканские мучные жуки.
2: Зачем?
1: Потому что он где-то начитался, что если в первый день пить... Ну, там была целая схема, как этих жуков надо было употреблять. Их надо было класть в стакан с кефиром.
2: А, их надо было еще есть, надо было?
1: Да. Господи, и тогда, умирая в том желудке, они выделяли какое-то там сверхвещество, которое делало тебя практически бессмертным. И вот надо было в первый день одного жука с кефиром.
2: Его уже вылечили, скажи мне, пожалуйста. Он все уже прошел, он как бы съездил к доктору Шурову, в Кащенко и так далее. Было? Нет? Не было?
1: У него появились другие проблемы. Про жуков он как-то и про бессмертие подзабыл.
2: Ну, ясно дело. Диарея, она, знаешь, ее же просто так этим самым...
1: Да, подожди, там была целая схема. Там была целая схема. Значит, в первый день один жук, во второй два, в третий три и так далее до 30 дней. А дальше по убывающей 29, 28, 27. И он посчитал, он сидел, складывал числа на калькуляторе 28 плюс 29 плюс 30 плюс 29. И он вычислил, что там 7 тысяч с чем-то жуков. Я могу сейчас ошибаться, но около того. И он решил, что пока он их всех не вырастет, он не приступит, ну, не начнет эту вот схему.
2: Ага.
1: Вот. Но проблема была в том, что как бы популяция жуков так и не достигла желаемой цифры. Представляешь, 7 тысяч жуков развести в аквариуме.
2: Ты лучше представь, что все это нужно потом съесть. И ты себя чувствуешь потом Тимоном или Пумбой. Акуна матата.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждали мы с вами в этом часе бизнес, который удивителен. Удивительно, как на этом люди зарабатывают.
2: Вот человека... Они зарабатывают же.
1: Человек предположил, смотри, у нас уже пошла творческая мысль человека. Я думаю, у меня пошел бы бизнес по очищению рыбы и фисташек в пабах. А вот я не согласна.
2: А вы что еще и есть место нас? А вы еще и есть место меня будете? Ага.
1: Просто мне кажется, мое мнение...
2: В 39-м царстве, помнишь?
1: Я не смотрела.
2: Надо посмотреть.
1: Я знаю.
2: Это же прекрасно.
1: Мне кажется, что в фисташках одно из самых главных... Мне кажется, что в фисташках 90% дофамина заключается в том, что ты вот открываешь фисташку, это прям наш инстинкт добытчика, мне кажется, такой глубинный инстинкт, он реализуется.
2: Фисташка — это один из самых подлых орехов. Вот, потому что пока ты, вот вскрываешь фисташку, и она легко вскрывается, это нормально. Ты свой дофамин и гормон, там, радость, удовольствие получаешь. Но как только на дне пакета остаются эти просто предательские сволочи, просто сейчас хочется ругаться матом, которые не раскрываются.
1: Это как не разорвавшиеся попкорненки.
2: Да, эти, ладно, еще сгрызть можно, а эти ж нифига. И чаще всего вот в этих не раскрывшихся фисташках, которые все равно есть в твоем пакете, либо такой червячок, который обидно, да, вот это, когда уже съел все, понимаешь? Либо ты вскрываешь, она какая-то на вкус как...
1: Как пыль.
2: Да.
1: Как она либо как пыль, либо как божественная
2: вчерашняя
1: фисташка.
2: Как вчерашняя любовь.
1: Она просто туда соль не проникает, поэтому...
2: Нет, они чаще всего такие, знаешь, это не гадские, это как плевок вообще, весь твой дофамин. Это как, знаешь, это как, не знаю, шикарно взять и провести отпуск, и потом 48 часов перекладными там оленями...
1: Да, ты так устаешь.
2: Все, абсолютно. Поэтому нужно...
1: Короче, дорогие друзья, отдавайте не раскрывшиеся фисташки белочкам и прочим птичкам, а мы с Ленским медленно, но верно покидаем дневной эфир, оставляя нагретые кресла нашим вечерним коллегам. До завтра, пока-пока.
2: Счастливо!
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон об ужесточении требований к мигрантам для работы в России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Трудовые мигранты, в частности, должны будут содержать членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае они будут обязаны покинуть страну. Мигранты будут отчитываться о доходах, за их уровнем будут также следить уполномоченные ведомства. Дети мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты им фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, либо подать заявление на выдачу патента. Россия будет принимать контрмеры в ответ на решение стран Балтии разместить на своей территории ядерное оружие, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение не добавит безопасности этим странам, в отличие от их ожиданий. Так Песков прокомментировал решение Литвы открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия. При этом президент республики отметил, что пока размещение ядерного оружия не планируется. По словам Пескова, страны Балтии будут гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. 1 июля в этой стране вступили в силу поправки об отмене запрета на ядерное оружие. Новые обмены военнопленными между Россией и Украиной пройдут в ближайшее время, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, работа в этом направлении не останавливается ни на один день. Омбудсмен также рассказала, что располагает списком российских военнослужащих, которые находятся в теневом плену на линии боевого соприкосновения. По ним также идут переговоры о возвращении. Кроме того, аппарат уполномоченного проводит проверку содержания и состояния пленных, организует обмен письмами и гуманитарными посылками. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Интерес россиян к литературе о браке и отношениях за январь-июнь вырос на 56% относительно показателя во второй половине прошлого года. Как сообщает НСН, об этом свидетельствует исследование книжного сервиса «Кион Строки». Оно представлено ко дню семьи, любви и верности. Самой популярной в категории стала книга «Кризисы личных отношений. Как распознать и преодолеть». На втором месте «Счастливый союз. 7 навыков высокоэффективных пар». Тройку лидеров замкнула книга «Внутренние семейные системы. Принципы и методы». Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в шоу «10 баллов». И, как обычно, лучшее вечернее радиошоу современности приветствует вас на волнах
2: нашего радио. Забыл сказать, в обозримой вселенной
1: и не в обозримой. Ну, современности. Давай не будем костными формами оперировать.
2: Давай будем каждый раз что-то придумывать.
1: Конечно.
2: Вот. Современность.
1: Современность. Потому что, конечно, были лучше нас, будут лучше нас. Но в данный, в текущий момент, в текущей обстановке, ну что может быть лучше десятибального шоу? И я вот прямо сейчас могу сказать, привести одно из доказательств этой теоремы.
2: Давай.
1: Но если вот сейчас люди слушают 10 баллов, они же не будут слушать абы что.
2: Конечно.
1: Согласись.
2: Да. Ты какой коварный мужчина.
1: Да.
2: Мужчина коварный наружности.
1: Ну что, ребят, традиционно начнем мы.
2: Давай поблагодарим дневное шоу.
1: Давай.
2: Они, Алис Михайловна, грела стулья. Тепло.
1: С работой справилась.
2: А как Митя-то? Так, да, на троечку.
1: Как обычно. Генерировал так себя.
2: Ладно, ребята, все, шутки в сторону. Это, если что, это мы так шутим.
1: Да. Давайте про серьезное. Мы традиционно начинаем с того, что проверяем, насколько мы созвучны, насколько мы звучим в одном ключе, в одном соль диезе или ля бемоле, или в чем-то еще.
2: В любой тональности, не имеет значения. Мы должны быть созвучны.
1: Совершенно верно.
2: Сегодня, кстати, сложно, ребят, задание.
1: Да как сложно?
2: Мне кажется, сложно.
1: Для людей нашего с тобой возраста уже нет ничего сложного.
2: Но, как вчера нам написало молодое поколение, не надо все время говорить, что вас слушают только ваши ровесники. Нас с тобой слушает молодежь, и мы должны показывать им пример. И
1: до 16 и старше.
2: Да.
1: Давайте, ладно, ребят, перейдем. Итак, внимание, стихотворная строка. Ну а завтра, если б знать заранее, сколь исповедимы их пути, что им стоит так, без расписания, улизнуть с уроков рисования, в космос просто пешими уйти. Да что им стоит так, без расписания, улизнуть с уроков рисования, в космос просто пешими уйти.
2: Прекрасная строчка.
1: Вот если догадались, про какую песню идет речь, вдруг что-то в голове звякнуло, блямкнуло, можете прислать... Кто исполняет, коллектив или исполнитель, припев, да все что угодно. Главное, чтобы мы догадались.
2: Да можете прислать три слова.
1: Вот, да, ну, да хоть да одно, неважно. Главное, чтобы мы поняли, что вы догадались, о какой песне идет речь. Мы же пока будем загружаться на ваши радиоприемники на следующие 4 часа.
0: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, давайте начнем подводить сначала итоги нашего музыкального созвучия.
2: Да, давай, конечно.
1: Нашей полифонии. Конечно. Ну, что могу сказать?
2: Ну, неверные ответы есть, кстати говоря.
1: Да.
2: Это, не «Ленинград. Групп крови». Это Нет. не «График несчастный». Конечно, не «Хоп, хей, ла-ла-лей».
1: Да.
2: «Хоп,
1: да.
2: хей, ла-ла-лей» у нас уже был.
1: Да. Это не «Школьная пора» и не группа «Несчастный случай» из песни «График». Это, ребят, ну, это прекрасная песня с таким прямо хиповым запилом.

0: Шикарнейшая песня.
1: Волшебная песня.
0: Да, вот нам пишут, что в этом году, 12 июля, Валентине Васильевне Толкуновой исполнилось бы 80. Замечательная певица была. Вот очень много... Во-первых, красоты была.
1: Да, да, да, потрясающая
0: вот, абсолютно. Такой вот невычурный, а какой-то скромный. Всегда нравилась у нее вот прическа. Это была такая шикарная, прям роскошная грива с жемчугами. Ну и ладно, ребят, не об этом. Сегодня есть праздники, с которыми необходимо поздравить всех нас. Это, во-первых, день зенитно-ракетных войск ВКС России.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем. Спасибо за то, что бережете наш крепкий сон. И сегодня день любви, семьи и верности.
1: Да.
0: Опять же, поздравляем всех.
1: Всех.
0: Ну, потому что мы же большая, крепкая семья.
1: Абсолютно верно.
0: Да. И в связи с этим хочется устроить семейный холивар.
1: Давай, мы всегда поддерживаем. Мы же здесь тоже, знаешь ли, большая семья.
0: Это правда. Хочется устроить небольшой такой холиварчик, ребят. Дело в том, что в текущей парадигме мобильных средств связи, иными словами, гаджетов, да, сложился некий паритет между двумя основными системами. Это система Android, она же Vedroid, и система macOS, она же яблочная система. И, собственно, две системы делят пополам мир.
1: Да, однозначно, совершенно, потому что третьего не дано, и хорошо, что есть две, что хотя бы есть конкуренция.
0: Нет, есть кнопочные телефоны там, ну, на
1: есть,
0: какие.
1: Есть, понятно. Да.
0: Но это уже как бы мы про девиации не будем говорить.
1: Не будем. Конечно, нет. Да. Ну, две системы, две самые популярные, причем здесь разделение идет примерно среди людей, как между кошками и собаками, потому что они говорят, это невозможно пользовать.
0: Это правда.
1: Другие говорят, да вы что?
0: Если до недавнего прошлого смартфоны на Vedroid'е были чуточку дешевле, то есть они выигрывали у яблочных смартфонов за счет своей цены, то теперь Vedroid'ный смартфон есть и подороже яблочного.
1: Однозначно, да.
0: Вот. Хороший флагман стоит примерно как яблочный флагман.
1: А то и больше.
0: Да. Ребята, хотим мы сегодня вот с вами поговорить. Вот вы же для себя сделали какой-то выбор. Вы на чем-то основываетесь. Вот почему ты выбрал для себя яблочный смартфон?
1: Я тебе расскажу, но это будет небольшая история, такой экскурс в мою молодость, ну, юность. Дело все в том, что в свое время я выиграл первый iPhone, так, который был вот еще с металлической вот этой задней частью. То ли он первый был, то ли второй, я уже не помню. Первый, по-моему. Вот, я его выиграл, а у меня была Nokia на тот момент. Обычный телефон, ну, такой слайдер красивый. И такой думал, какой тут экран, какая графика, как интересно. А потом, когда я начал с ним разбираться, я пошел его на Горбушку и отдал перекупом.
0: Ага.
1: Вот, потому что я понял, что если мне музыку надо закачивать в телефон таким способом, то шел бы он куда подальше. А потом я совершенно неожиданно, уже когда появился 3GS, я вернулся к яблоку, и мне нравится то, что все сделано... Знаешь, они шутят, что телефон для американской домохозяйки, когда ничего не надо, надо просто нажать на кнопочку. Нет настроек, ничего.
0: Юзабилити.
1: Да, но, кстати говоря, конкурирующие телефоны, они тоже пришли к этой схеме, когда у тебя не надо копаться в настройках, не надо какое-то образование иметь, ну или хотя бы понимание.
0: Нет, как раз-таки я могу свой телефон настроить именно так, как мне.
1: Да, да, можешь.
0: Дать какие
1: у тебя открытая система, у Apple система закрыта. Там никуда, ни в какие настройки ты не лезешь. Ты пользователь.
0: Да, юзер.
1: Юзер. Что, ребят, тебе дали, тем и пользуешься.
0: Давайте сегодня пообсуждаем. Вот вы приверженец какого-то определенного... у вас либо яблочный смартфон, либо ведроидный. Почему именно в эту сторону сделан был выбор? Почему именно это вы выбрали?
1: И что вы в нем выделяете? Ну, просто вот как яркая отличительная черта.
0: Да. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте пообсуждаем эту тему.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили с вами, ребята, подискутировать на предмет, телефон какой системы вы используете и почему. Потому как, мне кажется, люди, однажды становясь приверженцем той или иной системы, уже, ну, это вот как кошки и собаки, как правильно сказал Андрей Германович, или как чай или кофе, очень сложно свернуть с протаренного пути.
2: Привет, короли, только Android. Все понятно, куча бесплатных приложений. Если они платные есть интернет. В общем, после айфонов мои руки всегда берут только Android. А вот брат с его женой, их не переваривают и закатывают глаза от моей привычки, пишет Павел из Курска.
1: Ну, их можно понять, да? Потому что они взяли, распаковали телефон из коробки, вот как там вот это вот, сейчас они распаковываются, последний айфон, так своеобразно. Вставляют сюда сим-карта, и все, тебе больше ничего не нужно делать. Ты ввел там свой этот Apple ID.
2: Да, он тебе все загрузил.
1: Он тебе все тут же подтащил, и все, да. И у тебя все, как ты привык в твоем смартфоне. Даже обои те же самые.
2: Да, да, так и есть.
1: Доброго дня, мужчина. Владею 14-м яблоком. Не ломается и не глючит. А больше мне ничего и не надо. Вот тоже, кстати. Он не глючит. Он не ломается. Ну, то есть для того, чтобы сломать яблочный смартфон, ну, это нужно... уронить его.
2: Я, наверное, открою секрет. У меня есть дома iPhone, который 3GS жены. Его просто заменили, и вот он... У него больше не было, кстати, ни разу Apple-ской продукции. Я его иногда включаю и показываю, что он работает. Он работает. Он не обновляется, ничего. Да. Но как телефон его можно использовать.
1: При этом, кстати, по обновлению Apple компания Apple свою продукцию дольше обновляет. Обновления выходят. То есть можно больше пользоваться.
2: Да, но там начинаются другие проблемы, что как только приходят эти обновления на старую технику, она начинает очень тяжело работать.
1: Доброго вечера, наши. Я всю жизнь пользовалась андроидами. Недолгий период телефона на винде не считается. И вот 2 месяца, как поменяла Samsung на яблоко. Всему причиной стала камера, которая мне очень понравилась, пишет Настя.
2: Ну, тут не поспоришь, потому что там вот эта цифровая обработка иллюстрации у Apple, это, конечно, это космос какой-то.
1: Нет, так я тебе могу сказать, что вот мой относительно бюджетный, с бюджетными камерами китайский смартфон, сейчас те же самые функции точно так же снимает. Там даже вот эти вот, как у вас, живые фотографии, лайв-фото. Когда вот ты фотографии делаешь, ты можешь там из 5 или 10 кадров
2: снимать. Не надо, ты совсем недавно говорил, что, конечно, камера у него...
1: Андрей, вот выкатили последнее обновление, и он стал заметно лучше.
2: Но это не камера, это математика.
1: Ну, так, камера, количество пикселей одинаково везде.
2: Да, пиксель к фотографии не имеет никакого отношения.
1: Это правда, это правда. Нужна как бы вот сама... Ладно, ребят, как у вас?
2: Я смотрю, мы с тобой заводиться начали.
0: Еще бы. Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, продолжаем.
2: Давайте, да. Ну, привет,
1: десятибалльники. Некий холивар по поводу.
2: Ну, конечно. Ну, это, понимаешь, это как спросить, что лучше, кошки или собак?
1: Каждый выбирает для себя.
2: Вот. И каждый может обосновать, почему он это сделал. Все разумное время сижу на андроиде, нет желания переходить на яблоко. Камера отличная. На одной из последних моделей и искусственный интеллект в смартфоне.
1: Кстати, искусственный интеллект, да, сейчас вот много решает. Привет, королям. В вопросе яблоко Android для меня прежде всего политика. Я не буду финансировать американцев. Пускай японцы разработают, китайцы зарабатывают.
2: А где собираются айфоны, вы знаете?
1: В Китае, вот берете там Assembled in China написано. Нет, это как бы вопрос, ну, сложный.
2: Ну да, он такой. Здравствуйте, мужчины. Главный минус. Айфон для меня выключается на холоде. Невозможно идти на улице и разговаривать при низких температурах, пишет нам Вениамин из Екатеринбурга, где морозы-то бывают ого-го. Кстати, это действительно так, подтверждаю.
1: До конца прошлого года был уверенным и последовательным пользователем яблочной техники. Айфон имел красненький, потом сравнил цены и характеристики новых моделей айфонов и андроидов и решил, что я яблочный, что я и яблочная техника нам больше не по пути. Купил рисофон и очень рад.
2: Ну вот, на самом деле, похожее сообщение, да, привет, перешел на Android, очень хороший телефон, но с удовольствием вернулся бы на Apple, если бы работал Apple Pay.
1: Да, если бы можно было платить телефоном, это было бы прямо вот, ну...
2: Да там еще сейчас другие проблемы, фактор. Там с подпиской, оплатой подписки проблема, ну то есть там...
1: У вас же еще подписка, у меня тут все бесплатно. В андроиде.
2: Халявщик ты, Леня.
1: Я не халявщик.
2: Ты партнер, я знаю.
1: Не зря же в свое время корпорацию Google назвали корпорацией добра. Что она как бы людям дает все бесплатно. Ну как, бесплатно. В неком объеме. Потом, конечно, просит денежку. Ну вот человек пишет, Nokia N95 на Симбиане. Неубиваемый. До сих пор в строю.
2: У меня тоже была.
1: А что вы на нем на Симбу уже ничего не накатите? У вас там...
2: Телефон.
1: Ничего там нет. Это звонилка просто.
2: Звонилка, смс-алка. Но красивая.
1: Ну, наверное, да, я уж не понял.
2: Привет, наши. Меняю андроиды по мере выхода из строя аккумуляторной батареи. С удовольствием вернул бы Nokia с фонариком и змейкой. В качестве звонилки лучше не найти.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы тут сегодня затеяли такую небольшую, ну, не назвать это холиваром, ну так... На какой стороне вы? На стороне добра или на стороне яблока?
2: Хорошо сказал. Привет, ребята. Меня бесит огрызковая политика. Все, что нужно, приходится покупать. И причем только их. И принципиальная несовместимость с наушниками, зарядками и других производителей. Даже с огрызковыми прошлых лет.
1: Это правда.
2: Не, но сейчас они не надо. Сейчас они перешли на стандартный вот этот Type-C. Все последние модели.
1: 16-17.
2: Нет.
1: 16-17?
2: Нет, по-моему, нет. Да ну вот у меня 15-й вон у него.
1: 15-й?
2: Да.
1: Я думал, тебе 16-й, у тебя еще и телефон-то оказывается древний.
2: Да.
1: Пишет нам, что на маркетплейсах продаются сертификаты для оплаты iCloud без проблем. Яблоко не тонет, не тупит, не выходит из моды. Телефон яблоко, планшет яблоко, ноут яблоко, Джобс гений, хоть и... хоть вот.
2: Ну вот я с вами согласен, когда это такая единая система, это очень удобно.
1: Да, когда у тебя все в одной экосистеме, это потрясающе. Но сейчас и Android, только что она чуть замороченнее, чуть менее очевидные, больше телодвижений нужно сделать, чтобы создать экосистему.
2: Ну, они придут тоже к упрощению, скорее всего. Ну, так всегда бывает.
1: Android — это свобода, яблоко — это клетка. Android ты можешь настроить под себя так, как тебе надо. Яблоко дает лишь минимум возможностей выбора. Ты ограничен во всем, поэтому только Android.
2: Так, если вдруг пройдет сообщение. Пользуюсь Sony, наверное, лет 20. Техника на Android, но он дорабатывается отдельно. Есть рабочий iPhone, но это другое. Камера Sony просто чудо. Приложения на Sony все работают. Работа отдельного телефона лет 5+. Была компакт-серия, это было просто чудо. Передайте компании Sony восстановить. Серию опять закажу из Японии.
1: Ну, сейчас вот мы достучимся только. Кто там? Sony-san. Извините, пожалуйста. Добрый вечер, наши. У меня Android. Ну, первое, что меня прям подкупает, это аккумулятор. Есть андроиды даже с повышенной емкостью батареи. Второе, это цена. Третье, не требуется iTunes. Минус тормозит, плюс-минус, где-то через полтора года. Более уязвим к вирусам, пишет Юля из Москвы.
2: Вот, кстати говоря, Юля, вот очень тонкий момент подцепили, потому что на Apple нет вирусов. Именно из-за закрытости этой системы. Нет, они существуют вообще в природе. Вот. Но я не знаю ни одного человека, кто болел.
1: Ну, сегодня вот угнали у одной широко известной, у лидера общественного мнения, два аккаунта. Я думаю, что
2: слушай, у нее... аккаунт не имеет отношения к телефону.
1: Я думаю, что сто пудов у нее...
2: А какая разница? Это защита аккаунта, а не телефона.
1: Не, я думаю... Ну, то есть у нее смартфон это явно яблочный, а угоняли фишили. Ну, фишинговые атаки. Знаешь, что такое?
2: Знаю. Что, какая, ну, разница? Какая разница? Сломали-то не телефон, сломали аккаунт. Ну, телефон-то не сломали.
1: Да, но там не сломали.
2: Ну короче, увели.
1: Угнали пароли. Привет, наши. Только Android. Нравится, что можно настроить телефон под себя. Установить любое приложение на любой вкус. Александр Саратов. И это правда. И если приложение есть за деньги, то всегда можно где-нибудь покопаться и найти это же приложение без денег, бесплатно. Но... ставить на свой страх и риск.
2: С 2007 года на яблочной продукции были короткие переходы попыток на Android, но яблоко победило. Что не говорит, это техника для жизни. Даже несмотря на ограничения, не собираюсь переходить на Android. В общем-то, все проблемы они решаемы.
1: Ну, тоже верно. Наклеил он на чехол вот этот вот платежный стикер.
2: Зачем? Ну зачем? У тебя все работает с телефона, если QR-код выводится или...
1: Ну, а если QR-кода нет...
2: Почему нету?
1: Ну, вот мало ли, вот, ну. Не, да понятно, Андрей
2: Германович. Везде он есть. Ну, что ты?
1: Ну, я вот просто телефон прикладываю.
2: А ты молодец.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы сегодня так это немножечко решили пошуметь относительно того, каким вы смартфоном пользуетесь, какой модели.
2: Ну, в общем-то, системы. В общем-то, по большому счету, поровну. «Привет, наше яблоко не тонет» — прикольная фраза. Вы знаете, очень забавная история была с яблочным телефоном. Один наш коллега в свое время в командировке, купив себе новый Apple-овский телефон, говорит, мы были где-то на озере, и он говорит, давай я сниму, как ты плывешь. В итоге телефон у него забулькал, и до утра он никак не мог вычистить воду из вот этой сеточки. Поэтому не надо, все тонет.
1: Добрый вечер, короли обозримой вселенной. Только Android. На нем принципиально лучше работает навигатор. А в такси это совершенно необходимо, пишет Вадим. А я вот не знал.
2: Я вам всегда говорил, что на самом деле Apple для профессиональной деятельности, вот яблочный телефон, он не годится. Есть куча программ, сделанных только под Android, и специалисты вынуждены брать именно этот телефон, потому что они там есть.
1: Предыдущие у меня оба телефона, но удобнее уже давно Android. Платить телефону, устанавливать нормальные приложения, а не надои коров. Также включать наушники на андроиде удобнее. Айфон, вот только чтобы видео снять. А ты не в курсе, наверное, про надои коров? Почет надоев, по-моему, так называется. Приложение банка. Ну, то есть оно есть в App Store, но под названием там «Почет удоев» или что-то такое. Есть банк, у него есть приложение.
2: Ну, понятно.
1: Поскольку банк под санкциями, приложение называется что-то «Почет надоев» или что-то.
2: Я не знал. Нет, у меня все стоит, мне все работает.
1: Да, ну, вообще, ребят, спасибо.
2: Тут, знаешь, хорошее сообщение пришло. Хватит мериться телефонами. Главное, камера и как играет музыка. И какая музыка играет?
1: Ох, ну камера уже давно, мне кажется, плюс-минус у всех одинаковая. Вот 102 мегапикселя — это маркетинговые истории. Ладно, ребят, спасибо большое.
2: Спасибо, ребят.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Первое в России промышленное производство жидкокристаллических дисплеев и уникальная линия полного цикла по выпуску оптоэлектроники, запущенная на площадке особой экономической зоны Технополис Москва. В ее открытии принял участие Сергей Собянин. Он отметил, что в прошлом году в Москве было введено около 1 000 000 квадратных метров высокотехнологичных предприятий. В этом году будет около 2 000 000. Откроются десятки новых предприятий. Мэр заверил, что правительство Москвы и впредь будет оказывать высокотехнологичные технологичным производством помощь, чтобы те могли развиваться и захватывать российский рынок. Средства противовоздушной обороны сбили еще 3 беспилотника на подлете к столице, сообщил после 16 часов Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. За час до этого мэр сообщил о 4 сбитых дронах. Всего с начала суток на подлете к столице сбито не менее 14 беспилотников. Росавиация после 16 часов сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово. Более 630 пар отметили в центрах московского долголетия юбилей супружеской жизни. Такая традиция родилась в июле прошлого года, сообщили в Департаменте труда и соцзащиты населения. Как там отметили, программа «Московское семейное долголетие» напоминает, что любовь и поддержка с годами становятся только дороже. Среди участников есть уникальные долгожители, например, одним супругам 99 лет и 93 года. Их история вдохновляет в том числе и молодые семьи. На церемонии приходят сразу несколько поколений – дети, внуки и правнуки юбиляров. Мероприятие проходит в 40 центрах московского долголетия во всех округах столицы. Мероприятие по случаю празднования Дня семьи, любви и верности состоится на Останкинской телебашне в Москве в субботу 11 июля. Для юных гостей подготовлены занимательные задания, викторина «Уроки финансовой грамотности в 39-м царстве» и показ познавательного мультфильма «Разумное финансовое поведение». А для более взрослых гостей башни пройдет лекция. Практикующий психолог поможет развить навыки эффективного общения и научит конструктивно разрешать семейные разногласия. Любителей активного образа жизни ждет тренировка на свежем воздухе по йоге с профессиональным тренером на открытом воздухе. Праздник завершится под аккомпанемент живой музыки. Аномальные ливни могут обрушиться на столичный регион в ближайшие выходные 11 и 12 июля. Их принесет суперциклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сработает эффект Фудзивары. Он заключается в объединении двух циклонов, которые и сформируют мощный вихрь. Может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди ожидаются в воскресенье при температуре воздуха от 19 до 24 градусов. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Привет, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Что имеем сказать, ребята? Помните, наверное, ну, мы же любим с вами в старые песни играть. Помните, наверное, песню такую «Гайдар шагает впереди»?
2: Конечно.
1: На Москву обрушится мегациклон Гайдар. Угу. 11 и 12 июля.
2: Неизвестно, как звать его. С фамилией все
1: Гайдар,
2: понятно.
1: Гайдар. А у них же, ну, либо имя, либо фамилия. Будет формирован Гайдар из двух циклонов, один из которых носит имя Бернадет, второй Каспиец.
2: Бернадет,
1: да. В общем, ребята, выльется, ну так вот, по прогнозам, до 67 литров воды на квадратный метр площади. 67 литров — это полванны. Ну, где-то так вот. Полванны.
2: Ну, или три канистры. Нет.
1: Три канистры.
2: Ну, много.
1: Три канистры.
2: На квадратный метр. Три канистры. А можно 92-ю?
1: Лучше 95-го,
2: лучше,
1: конечно.
2: Согласен.
1: Вот этот мы бы одобрили такой циклон.
2: Где этот циклон-то?
1: И сразу, чтобы канистрами падал. Пластиковую, чтобы не дай бог.
2: Пластиковую не наливай, только алюминиевую.
1: Чтобы, не дай бог, не повредило там, не знаю, деревья. Ладно, ребят, до выходных нам еще обещают в Москве 30-градусную жару. Ближе к концу недели.
2: Хорошо.
1: В общем, погода, вот эти вот качели погодные сведут с ума гипертоников, гипотоников и метеозависимых людей. Мы же в этом часе не будем никого сводить с ума. Мы будем, наоборот, нести что-то приятное, доброе.
2: Высокоинтеллектуальное.
1: Совершенно верно. Будем разыгрывать титул умника дня, все как обычно. Готовьтесь.
2: Третий на этой неделе, между прочим.
1: Третий на этой неделе. Готовьтесь за него побороться.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
4: Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Это навсегда.
9: 10 – это не просто число, не проходной балл, не результат тестирования и даже не загруженность на дорогах. Это ваша оценка нашего вечернего шоу.
10: Шоу
9: «10 баллов»
10: с Игорем Седовым и Андреем Ломановым.
9: По будням с 4 до 8 на нашем радио.
8: Шарадио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да-да, ребята, и мы уже готовы пригласить вас побороться за титул «Умника дня», блеснуть эрудицией, скоростью реакции и познаниями. Нужна кодовая фраза?
2: Абсолютно точно нужна и из тебя.
1: Ну, сейчас мы начали с информации о грядущем суперциклоне Гайдар. Так. Поэтому будет кодовая фраза звучать так. Тайфун Васек. Ну, им же дают имена людей.
2: Ну да.
1: Тайфун Васек.
2: Тайфун Васек. Хорошо.
1: Опять же, что-то созвучное с Басё есть. Васек, Басё. Ну, что-то вот есть созвучное. При неком допущении можно сказать, что это японское имя. Басёк.
2: Басёк. Ну, а, кстати, да.
1: Итак, ребята, Тайфун Басёк, автор 20-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». Первым сегодня за него будет бороться Павел. Павел, добрый день.
2: Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: А вот вы сказали... Здравствуйте.
2: Спасибо.
1: А вот вы сказали, что вы сейчас куда-то на второй этаж. У вас двухэтажный особняк?
3: Трехэтажный.
2: Резиденция это уже.
1: Трехэтажная резиденция. Особняк. Ничего себе. А в подвал есть погреб там, вот всякое вот это вот?
3: Ну, он водой затоплен, туда никто не ходит.
1: Ну, хоть что-то меня обрадовало. Простите, а то трехэтажный особняк подбросило. Так, Павел, с кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо. Итак, у нас минута времени, давайте начнем первый раунд. Поехали. Кто является автором крылатого выражения? Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Гоголь, Салтыков-Щедрин или Чехов?
3: Чехов.
1: Салтыков-Щедрин. В каком виде спорта выступала Елена Водорезова?
3: Волейбол.
1: Фигурное катание. Является ли мощность векторной величиной?
3: Нет.
1: Правильно. В каком королем какой страны был Эдуард I Длинноногий?
3: Англия.
1: Правильно. Существует ли химический элемент с названием Италий?
3: Нет.
1: Правильно. В какое море впадает река Днестр?
3: Средиземное.
1: В черное. Как правильно говорить, каталог, каталог или допустимо оба варианта?
3: Каталог.
1: Каталог. Существует ли государство, названия которых начинаются на букву Я, кроме Японии и Ямайки?
3: Нет.
1: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма носил титул шевалье д'Эрбле?
3: Дальше.
1: Арамис. Дальше у нас уже не получится, потому что закончилось время. 9 вопросов прозвучало.
2: 4 верных ответа и 4 я зафиксировал. Да, значит, все верно.
1: 4 из 9.
2: Хорошо так. Сыграли.
1: Да, хорошо сыграли. Спасибо. Спасибо вам, Павел. Желаем откачать воду и пользоваться подвалом.
2: Да, и судя по всему, этого никому не нужно. Там наверх 3 этажа, и зачем тебе один вниз?
1: Спасибо большое, Павел. Хорошего продолжения дня. А мы в скором времени пригласим второго участника состязания. Озвучим вторую кодовую фразу, и уже тогда будем определять, кому достанется титул.
0: Наше радио.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», но для этого нам нужна вторая кодовая фраза.
2: «Цунами Эсмеральда». Будет так звучать вторая кодовая фраза. «Эсмеральда», кстати, означает «изумруд». Если вы не знаете.
1: Ну, хорошо, теперь.
2: Цунами Смиральда. Цунами цвета изумруда. Красиво, мне кажется. Представляешь?
1: Нет. Цунами Смиральда, ребята. А с какого Смиральда изумруд?
2: С латыни.
1: Цунами Эсмеральда, автор 20-го сообщения, будет вторым игроком. Принимаем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И через несколько минут начнем второй раунд.
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 075 000 рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 000 рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы представить вам Дмитрия, который будет бороться за титул. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: У вас тоже трехэтажный особняк? Нет?
1: С затопленным подвалом.
3: Поменьше.
1: Скромно два. Дмитрий, ваш соперник Павел сыграл с результатом 4 из 9. И Андрей Германович вас будет экзаменовать. Вы готовы?
3: Конечно.
1: Поехали.
2: В какой стране был образован дуэт Pet Shop Boys?
3: Британия.
2: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма носил титул барон Дю Валон?
3: Портос?
2: Да. Существует ли государство, название которых начинается на букву «Э», кроме Эстонии и Эфиопии?
3: Эквадор.
2: Правильно. Существует. Как правильно говорить? Столяр, столяр или допустимо оба варианта?
3: Оба.
2: Столяр, правильно говорить. В какое море впадает река Урал?
3: Пас.
2: Каспийская. Существует ли химический элемент с названием арминий?
3: Да.
2: Нет. Королевой какого государства была Мария Антуанетта Австрийская?
3: Франция.
2: Правильно. Является ли освещенность скалярной величиной?
3: Нет.
2: Является. В каком виде спорта выступала Мартина Навратилова?
3: Теннис.
2: Правильно.
1: Да, 5 верных ответов на 9 прозвучавших вопросов. Таким образом, сегодня Дмитрий одерживает победу над Павлом и забирает себе титул умника дня.
2: Все верно.
1: Поздравляем и выдаем титул. Дмитрий, большое вам спасибо. Хорошего продолжения дня, пожалуйста. Павел, вам просто спасибо и слова благодарности. Ну, а всем, кто хочет поиграть, но не имеет такой возможности, напомню, что проэкзаменовать себя можно, взяв в руки обычный смартфон и найдя в мессенджере Макс или в социальной сети ВКонтакте, вбить в поиске «Умник дня». Подписавшись на группу или сообщество, в зависимости от того, где вы это делаете, вы будете получать доступ к вопросикам, которые помогают расшевелить с утра серое вещество и немножечко так встряхнуться, взбодриться, а также узнать полезную информацию. Например, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день. Так. Ну, во-первых, сегодня день рождения Дианы Сергеевны Арбениной. Поэтому мы поздравляем Диану Сергеевну, благодарим за творчество и желаем всего самого наилучшего.
2: Да, абсолютно.
1: Кроме
2: верно.
1: Того, в 1709 году, именно в этот день, состоялась Полтавская битва, крупнейшее сражение Великой Северной войны, которому Александр Сергеевич Пушкин даже посвятил целую поэму «Полтава». Кроме того, в 1947 году в прессе появились первые сообщения о якобы крушении НЛО под Розуэллом, и впоследствии вот эта вот зона 51, вот или как она там называется?
2: Зона 51.
1: Зона 51. В общем, в 1947 году все это началось.
2: Вскрытие инопланетян.
1: Совершенно верно. В прессе кто-то, видимо, знаешь, как, ну, не мне тебе рассказывать, нечем было забить подвал, ну, оставалось свободное место, материала не было.
2: Срочно в номер.
1: Срочно в номер кто-то решил. Под Розуэллом разбился НЛО. В общем, вот подобно.
2: Зато ты представляешь, ведь до сих пор люди едут в этот Розуэлл, чтобы посмотреть на место, где якобы разбился неопознанный летающий объект.
1: Вот, если хотите еще больше информации про этот день, кто родился, какие события произошли, напомню, ребят, берете смартфон, находите либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте «Умник дня», подписывайтесь и развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки, мамки на кухнях пекут пирожки, бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой,

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, есть ли что-нибудь любопытное в окружающей нас действительности?
2: Конечно, на нас движется вот этот вот страшный
1: циклон. Гайдар.
2: Так. Гайдар, да. Это печально. Потому что, честно сказать, в этом году я с собакой гуляю в лесу. Было буквально 3-4 дня, когда дорожки были сравнительно сухие. А так все, ты ходишь вот по этой чваче просто. А придет, сколько ты говоришь, там несколько, получается, 3 кони...
1: 87 литров.
2: 3 кони...
1: 68 литров.
2: 68 литров. Ну, будем считать, что...
1: 70. Давай округлим до 70.
2: Давай округлим до 70 и скажем, что 4 канистры 20-литровых выльется на 1 квадратный метр. Сколько это будет сохнуть, я боюсь предположить.
1: Да, ну, Андрей Геннадьевич, мне что-то кажется, что в этом году... Все против нас.
2: Не нагнетай пессимизм.
1: Я не нагнетаю.
2: А, кстати говоря, многим, между прочим, такая погода нравится. Говорит, а не жарко.
1: Это правда. Я вот был в Волгограде в минувшие выходные. Там люди говорят, ой, 22 градуса, какая красота в Москве. И при этом у них в Волгограде... Я не видел таких кузнечиков, Андрей Геннадьевич. Они сантиметров 7 в длину, ну, 6 точно. Весь, вся набережная усыпана этими кузнечиками. Идешь под ногами, хрумкает,
2: хрустит. Вьетнамцы бы их съели.
1: Ну, в Волгограде есть пока что есть, помимо кузнечиков. Вот. Но таких огромных кузнечиков я видел первый раз в жизни.
2: Прям вот страшно брать их?
1: Я, если честно, не брал. Я так пальцем потыкал, он не очень приятный на ощупь, этот кузнечик.
2: Читиновый, конечно.
1: Но, говорят, они не кусаются. Ну, во всяком случае, мне говорили, что они не кусаются. Ну, ты видел у них какие эти жвалы у саранчи, у кузнечика?
2: Саранчи огромные. Но они, ну, в общем, не для твоих рук.
1: В общем, я впервые увидел гигантского кузнечика и, конечно, был впечатлен.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает не только людям, но и животным. На этой неделе к нам поступило сразу несколько обращений от волонтеров из разных регионов. Они просят защитить собак от трэш-блогера из Подмосковья, в руках которого недавно оказалась новая жертва. В Кривую линию на этой неделе обращаются зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены судьбой собаки Моники, попавшей к блогеру Олегу Балосяну из подмосковной деревни Красновские Выселки. Волонтер Диана Михайлова рассказала НСН, что 3 недели назад отдала щенка женщине с ребенком. Однако он внезапно оказался у блогера, который давно находится в черном списке зоозащитников. Они называют Балосяна трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум 2 собак – Графа и Миры. На новом видео появилась уже Моника, которую безуспешно пытаются забрать назад.
2: Вот смотрите, развитие сюжета. Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе для нее щенка в семью. Вызывает к себе доверие, рассказывая, как будет здорово и хорошо жить этот щенок в Москве. Обманным путем забрали щенка, и тут же она передает третьему лицу, вот этому Балосяну Олегу. На следующий день мне люди начинают писать, которые создали чат по нему, по той ситуации, когда было с питбулем Графом. Эти собаки, взятые им, беспородные, служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того, чтобы ему снимать платный трэш-контент, нужны новые жертвы. Новых жертв он приобретает с помощью подставных лиц, так как сам он давно уже в черных списках везде у всех волонтеров.
1: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководство МВД России выяснить, что происходит с животными в Красновских Выселках. А жители подмосковной деревни Качково в муниципальном округе Шатура устали бороться с автобеспределом. В прошлом году на ее единственной дороге положили хороший асфальт. С тех пор и днем, и ночью там носятся машины, пугая детей и пенсионеров.
3: Эта деревня находится вдали от трассы, в лесу, параллельно трассе. Положили асфальт и не поставили никакие знаки ограничения скорости, нету лежачих полицейских. Машины стали объезжать трассу по нашей деревне. То есть 70-80 километров, как они едут по трассе, они также едут по деревне. Очень много детей приезжает на лето, много пожилых людей. Они носятся, дома стоят прямо рядом с дорогой. Выйти страшно. Отпустить детей куда-то тоже страшно.
1: Мы обратились в ГИБДД с просьбой обеспечить безопасность жителей Катчикова. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте NSN в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. NSN решает проблемы. nsn.fm

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, который мы с напарником сделаем плодово-выгодным.
2: Да почему бы нет? У нас есть для вас сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой

0: Угу. Самая известная пиратская песня – это «15 человек». На сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома.
1: Да.
0: Вот, но поскольку Минздрав предупреждает о том, что...
1: Ну, Минздрав, кстати, про йо-хо-хо ничего не говорит. Но...
0: Зато про бутылку рома.
1: А вот это да, говорит. Это правда.
0: Поэтому, ребят, можно заменить бутылку рома на что-нибудь такое, на что Минздрав или какое-то другое ведомство не будет возбуждаться. Вот, ну, например...
1: Йо-хо-хо и 2 литра 92-го, да.
0: Не рифма. Нужно, ребята, вы знаете, нужно соблюсти ритмическую структуру. Да. И здесь рифмы быть не может, поэтому добавлять можно все, что
1: йо-хо-хо
0: угодно.
1: Йо-хо-хо и в канистру можно.
0: О, вот, вот можно же, когда
1: захочешь.
0: Йо-хо-хо и в канистру.
1: Ну, можно.
0: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и в кроссовках ноги.
1: Ха, отлично.
0: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и на море в отпуск.
1: Ой, вот это, да, отлично.
0: Йо-хо-хо, 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и смартфон в кармане.
1: Угу, да. Ну,
0: вот, йо-хо-хо, 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и котлетка с гречкой. Точно ни одно ведомство не возбудится.
1: Нет, нет, ребят, придумывайте. Задание достаточно простое.
0: Достаточно простое. Главное, ритмический рисунок сохранить. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и...
1: чего-то.
0: И чего-то тоже.
1: Чего-то тоже. Подходит, кстати, под ритмический рисунок.
0: В общем, ребят, вы присылаете свои версии, развиваете, тренируете креативную железу. Мы зачитываем ваше сообщение и автору одного из вручаем обещанные билеты в Карибию.
2: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом сингле группы «Трите», а еще заодно расскажу классную новость для всех, кто за рулем. Группа «Трите» выпустила трек «К тебе». По словам музыкантов, это вдохновляющий сингл о любви, который становится главным ориентиром в жизни. А еще эта песня о дороге, и написана она была тоже в дороге, рассказывает лидер команды Вячеслав Муртюшов.
2: Песня «К тебе» написана и даже частично записана в нашем туре весеннем в гостиничных номерах разных городов. Вот, поэтому она вдохновлена, в общем-то, туром и переездами между городами бесконечными и вообще вот этого вот этим вот состоянием, когда ты в дороге постоянный. Вот. Нам хотелось, чтобы она получилась такой легкой, летней, и как будто бы у нас это получилось. И нам нравится такой звук тоже, поэтому такая вот получилась песня.

0: Тебя.
1: Послушать новый трек от группы «Третья» можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. А еще не забывайте, что фит команды с группой «The Hatters» песня «Прощай» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Ну а вторая новость сегодня для всех автолюбителей. Наши голоса с Игорем Паньковым теперь есть в Яндекс.Навигаторе. Построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Если вы пользуетесь приложением, можете выбрать кого-то из нас для голосовых подсказок и слушать каждый день, не только в эфире. Чтобы включить, переходите в настройки, выбирайте голосовые подсказки, голос и находите там знакомые имена. Услышимся в дороге.
2: Ну что, прокатимся? Поверните направо, на дублёр.
1: Через 400 метров перед мостом держитесь правее, затем съезд. Поверните направо. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
3: За сценой. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Казалось бы, при своей простоте задачка оказалась не всем по зубам.
3: Да.
2: 15 человек носит дух мертвеца, йо-хо-хо, тара-та-та-тара.
3: Все ну, просто кажется.
2: Та-та-та-ра-тара. Ну, тра-та-та-та-тара. Ну, то есть, ну, крайне просто... Количество слов...
3: Ну, ну, да. Ну,
2: считать
3: ну
2: количество что-то слогов...
3: объяснять, да.
2: Ну ладно, ребят, что имеем на эту минуту?
3: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, на такси поеду. Да, подай, все в порядке.
2: Чисто мужское, 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и пришлось жениться.
3: Да.
2: Печально.
3: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бензин по 20.
2: Ну, это что-то из области фантастики. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и шнурки в стакане.
3: Да, хорошо. А вот многие сейчас поймут. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и с утра бросают. Отлично просто.
2: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и пора по пиву.
3: И пора по пиву. Собственно, бутылку рома заменили пенным, да, и все. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и копать картошку.
2: Ребята, все крайне просто. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, нам подарила старая английская моряцкая песня. А вот что после йо-хо-хо, вот посчитайте количество слогов. Тара-та-та-тара, тра-та-та-та-тара, тра-та-та-та-тара. Ну, в общем, тут вариантов не так уж много, но, в смысле... Короче, развернуться есть где.
3: Есть,
2: главное,
3: есть,
2: ритмический
3: есть,
2: рисунок соблюсти.
3: И чем неожиданнее финал, тем круче.
2: Да, что после йо-хо-хо-то бывает.
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ну вот, ребята, вы оживились, да, как-то задачу мы вам как-то прояснили, и стало поинтереснее.
2: Вот, мне очень нравится. 15 человек на сундук мертвеца, ю-ху-ху, и осталось двое.
1: Отлично. Тут замечательное продолжение, оно немножечко не в размер, но меня прям чуть не разорвало. 15 человек на сундук мертвеца, ю-ху-ху, and nothing else.
2: Хорошо. Ой, что еще? Вы пишете: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бросай их в воду.
1: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и пришла зарплата.
2: Да, хорошо. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и опять 17. А тонко на самом-то деле.
1: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и кольцо на пальце.
2: Вот это тоже отлично. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, Биг Мак с собой.
0: Наше радио.

наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаются наши экзерсисы. Что еще пишете?
2: 15 человек, но сундук мертвеца, йо-хо-хо, а сундук закрытый.
1: 15 человек напились с утреца, йо-хо-хо, и отдел уволен.
2: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, я попал в размерчик.
1: Хорошо, 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и нашла заначку.
2: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и пропил квартиру. Грустная какая очень история.
1: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, ритуальный бизнес.
2: Вот это мне очень нравится. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и за руль не сяду.
1: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, в электричке жарко.
2: А вот это хорошо. На сундук мертвеца, йо-хо-хо, и пиши пропало.
1: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и на боковую.
2: На боковую. То же самое, 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и восстали зомби. Такой вариант есть.
1: Ребят, есть еще возможность побороться за приз, напрячь креативную жилку. Присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов. В скором времени подведем уже итоги.
0: Наше радио.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, немножко еще можем почитать. Да. Йо-хо-хо и ни грамма меньше. Это у нас, по-моему, было. И мне кажется, я зачитывал, а может и нет.
2: Нет. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и два перелома.
1: Два перелома. Это хорошо. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и деньжат немного.
2: Так, 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, а на утро стыдно.
1: Да. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, короли в эфире. Это нам с тобой, видимо.
2: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и сегодня можно.
1: Сегодня можно. Так, что еще вы пишете? С утра бросаю, мы читали.
2: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и билет в кармане.
1: Ну, ты знаешь, если честно, вот положа руку... А, вот, кстати, нет, не в размер. Мне, конечно, я могу сказать, больше всего понравилось и Биг Мак в дорогу, и Биг Мак с собой.
2: Ну, мы не можем...
1: Я знаю, что мы не можем выдать. Вот, но это прекрасно, конечно.
2: Да, поэтому давай...
1: Генерацию включаем?
2: Да.
1: Да, ну давай, 63 сверху.
2: 63 сверху. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и ни грамма меньше.
1: И ни грамма меньше.
2: Ну, хорошо, получайте билет в Карибию. Так распорядилась судьба. Кто мы такие, чтобы противиться вот этой силе, которая определяет победителей?
1: Ну, потому что генератор случайных чисел. Да. Это прекрасный способ снять с себя ответственность.
2: Но человек, который нам прислал про Биг Мак с собой.
1: Да, да. Вы получаете приз...
2: зрительских симпатий.
1: Безусловно, совершенно.
2: Судейских симпатий.
1: Что-то мне так захотелось с собой.
2: Биг Мак с собой.
1: Чего-нибудь такого вредного. Не, слушай, это несовместимые вещи. Ты же знаешь, это убить и то, и другое называется.
2: Ну что, ребят, мы благодарим вас за проявленный креатив. Надеемся, что вы тоже развлеклись и послушав, и немножко пошевелив мозговой извилиной.
1: Покреативили, в конце концов.
2: Покреативили, да. В следующем часе мы уже как-то будем более серьезно переоблачиваться. Из этого скоморожьего образа выйдем.
1: Зато нам есть что с тобой в следующем часе обсудить.
2: Подискутировать.
1: Тема прямо, ребят, будет очень такая необычная.
2: Неужели про бензин?
1: Ну, в том числе.
2: В том числе. Да. Авточас, как обычно, в среду у нас тест-драйв по-нашему, так что всех автомобилистов ждем.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступень.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин обсудил в ходе совещания с правительством вопросы топливного и транспортного комплексов. С докладом выступил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил о введении со среды полного запрета на экспорт дизельного топлива. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил Новак, ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. При этом спрос вырос примерно на треть. Как уточнил вице-премьер, в этом месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Дополнительные объемы производства наращиваются за счет нефтепродуктов. Продуктов более низкого экологического класса. Кроме того, перенесен на более поздние сроки плановый ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы дополнительные мощности. Прогресс по урегулированию конфликта России и Украины достигнут в последней неделе, заявил Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Турции. По словам президента США, урегулирование конфликта может не потребовать предоставления Киеву гарантии безопасности, хотя Соединенные Штаты при необходимости могут обеспечить закрытие неба над Украиной. Он назвал эскалацией удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России, которые, однако, по его словам, могут ускорить процесс урегулирования. Дональд Трамп сообщил, что сегодня вечером планирует всего телефонный разговор с Владимиром Путиным. Участники саммита НАТО в Анкаре приняли итоговую декларацию, которая стала самой короткой, по меньшей мере, за последнюю четверть века, передает ТАСС. Лидеры НАТО в документе утверждают, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Члены Альянса заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые годом ранее на саммите в Гааге. Тогда они договорились увеличить военные траты до 5% валового внутреннего продукта к 35-му году. Также заявлено, что союзники строго привержены коллективной обороне в рамках 5-й статьи, которая означает, что нападение на одного считается нападением на всех. Средний балл единого госэкзамена в России демонстрирует устойчивую положительную динамику. Он растет на 2 единицы ежегодно, а в естественно-научном сегменте еще больше, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его данным, в этом году установлен рекорд. 330 тысяч школьников набрали 70 и выше баллов на ЕГЭ. Это фактически каждый второй выпускник. Кроме того, по словам главы Минпросвещения, становится больше высокобальников. Те, кто набрал 70 и более. Государственный Эрмитаж объявил об изменении тарифов на вход в зависимости от времени, чтобы перераспределить потоки посетителей. Как отметили в музее, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и выставочных пространств. Гибкая система билетов вводится с 14 июля. Вечерние сеансы станут дешевле дневных в диапазоне от более 1,5 до без малого 2,5 раз с учетом дня недели. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в «Тест-драйв» по-нашему. Будем про машины говорить.
2: Да.
1: Ты знаешь, мы с тобой сегодня, напарник, обсудим достаточно серьезные темы, но начать хочется с курьезной истории. Дело все в том, что завирусилось видео, как в Москве робот, в общем-то, стал участником ДТП. Ну, понятно, что это не робот, а вот автоматически это доставщик, который в западном Дегунино въехал в легковушку, причем бабахнул, да и посмотрел, поехал дальше. Все нормально. И вот прямо, знаешь, пользователи...
2: У него полис есть.
1: Социальных сетей начали, знаешь, спорить, что же делать, почему он ушел, будет ли это игнорирование правил дорожного движения и, ну, то, что он покинул место ДТП, например. Но по факту, я думаю, что ничего такого не будет, потому что это же не транспортное средство как таковое. То есть это? Ну, это, понимаешь, это как условно человек на самокате процарапал во дворе машину.
2: Это участник дорожного движения?
1: Нет. Какой он участник дорожного движения?
2: Тогда он не имеет права передвигаться по...
1: Почему?
2: По дороге.
1: По парковке? Да может.
2: Нет, по дорогам, потому что все, что передвигается...
1: А он не ехал нигде по дороге. Это было где-то во дворе. Ну вот, если точно, инцидент случился на Базовской улице, рядом с домом номер 14. То есть это не то, что он по магистрали шарашил на всех парах, в кого-то уехал. Вот, просто я так понимаю, что это просто единственное, что здесь может быть, это порча имущества.
2: Ну, тоже, ну, кто-то же должен понести ответственность.
1: Ну, просто это первый прецедент, никто еще не знает. В Москве это действительно первый случай, когда робот. Их много раз поднимали, потому что они там то в яму заедут, то ехать дальше не могут, то в бордюр упрутся. Но добрые наши одногородчане вот, всегда помогали этим роботам. А тут вот он так навредил. Я думаю, что на самом деле хозяин легковушки недоволен. Вот. Но я думаю, все это легко решится. Ладно, ребят, вот такой курьезный случай. Будем следить за судьбой робота. Как его будут наказывать? Или уже будут наказывать компанию? Все, давайте прервемся ненадолго, потому что дальше хочется поговорить на серьезные темы, коих много.
0: Наша реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну и предлагаю обсудить достаточно серьезную тему. Последнее время несколько человек, несколько автолюбителей, хороших друзей, заинтересовались и вообще спрашивали меня, стоит ли вообще ставить газобаллонное оборудование. Ну, в нынешних условиях тем более. Или, может быть, рассмотреть электрические автомобили, но на тут нужно понимать, что и там есть свои плюсы, и там есть свои минусы. Давайте начнем сначала с плюсов. Потому что если, например, ваша машина позволяет установить газобаллонное оборудование, сейчас, правда, есть сложность, потому что около 3 месяцев очередь на него.
2: И до 100 тысяч.
1: Да, подорожало. Ну, естественно. То, в принципе, это неплохо. Как правило, газобаллонное оборудование удобно ставить на большие автомобили, потому что в маленьких автомобилях съедается очень большая часть багажника. Но, тем не менее, некоторые все равно ставят, особенно те, кто, ну, багажником не пользуется, как бы, полноценным, да, огромным. Ну, стоит
2: картошку
1: там что-то.
2: Не возят.
1: Да, абсолютно верно. Ну, среди плюсов газа, это, естественно, что снижение токсичных выбросов. Для многих, конечно, экология — это там немножко второе. Но если хотите первое, то, пожалуйста, у вас...
2: газ есть везде.
1: Во-первых, газ, да, действительно, газ есть везде. Во-вторых, у вас мотор работает очень... Он очень чистый на газу. То есть, вот если вскрыть цилиндр, удивляешься. То есть, вот у тебя нет ни нагаров, ничего там. Даже свечки, когда выкручиваешь после газобаллонного автомобиля. То есть, а потом у тебя... Это же не чисто газовый автомобиль, да? То есть, бывают и такие, но, как правило, это все-таки дополнительное оборудование. То есть, у тебя есть возможность ехать как на бензине или там солярке.
2: Как правило, заводятся на бензине, греются, потом...
1: Да, да. Ну, вот, например, наш технический директор, он ездил тут в Питер, у него как раз вот гибридная такая система, да, и газ есть, и бензиновая машина. Он говорит, я замечательно газу. Ест очень много на газу, конечно, примерно в 2 раза больше, чем бензиновый вариант, но при всем при этом нужно понимать, что и стоимость газа, она существенно дешевле. Ниже, да. Но эксперт приводит примерно, я вот посмотрел цифры, примерно экономию в 2-3 раза по сравнению с бензином. То есть это в вашем кошельке, это экономия. Дальше, окупаемость оборудования, она у всех по-разному происходит. Если эта машина как бы работает как коммерческий автомобиль, то это происходит очень быстро. Если автомобиль дачный, например, и вы всего лишь ездите там, не знаю, 3 раза в год на дачу, он не окупится никогда. Поэтому для вас это вообще не самый интересный вариант и не нужен. То есть все-таки газ интересен прежде всего для тех, кто ездит, ну, в достаточных объемах.
2: А ты знаешь, Андрей Германович, извини, перебью.
1: Давай.
2: Такая мысль закралась. Нам же тут сейчас всех пугают, что Евро-3, Евро-2 начнут бензин на заправке поставлять, да? Ну, то есть с повышенным содержанием серы. И многие как бы опасаются этот, ну, опасаются, не навредит,
1: ну,
2: ли
1: не
2: потом...
1: повредит ли мотору, да.
2: Газ в этом случае абсолютно безвреден.
1: Ну,
2: потому
1: конечно.
2: Что, ну, там какие-то примеси присутствуют. Что там, пропан, бутан, что там.
1: Смотри, тут еще что... Нет, ну, газ, я тебе говорю, что когда ты смотришь газовый мотор в разборе, который проработал, не знаю, там на газу практически все это время, он у тебя абсолютно чистый, потому что там нагара такого нету, там не с чему им образовываться, там нет этих фракций. Вот, но еще нужно считать, что все-таки у нас крупнейшие запасы газа. То есть это национальное достояние. Вот. Ну и плюс к этому у нас, я так посмотрел, достаточно круто выполнена локализация по именно газобаллонному оборудованию. То есть нам для этого не нужен теперь итальянский редуктор или что-то еще. То есть все это есть. Поэтому тут нужно понимать, насколько вам, именно вам, как конкретному водителю, это актуально. Я говорю, при большом количестве разъезде и при условии, что вы готовы пожертвовать там, ну, некой частью там автомобиля, чтобы установить бак, то да, это выгодно.
2: Баллон.
1: Баллон, да, естественно. Вот. То есть, в общем...
2: теперь... Вот если вот кто-то озадачился этим раньше, то сейчас вот люди в условиях дефицита бензинного, я думаю, не испытывают таких проблем с дефицитом газа.
1: Ну, так я говорю, наш технический директор тут скакал на улице, рассказывал мне про вот эту историю. Собственно, я поэтому и решил поговорить, потому что многим вполне вероятно, кому нужен автомобиль, чтобы у него...
2: Постоянно.
1: Автомобиль постоянно, и чтобы у него был очень большой пробег на одной заправке, то вот эта схема, на мой взгляд, она очень хорошая. Я думаю, я хотел сразу здесь же и про электрический автомобиль поговорить. Ну, давай мы, наверное, поговорим уже в следующем выходе.
0: Наша

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Включите мне, пожалуйста, микрофон, месье. И про электроавтомобили хотим немножко поговорить, потому что, естественно, продажи их выросли. Выросли в процентном соотношении просто чуть ли не на 100%. Но если мы говорим про штучно, то, конечно, никакого такого роста нет. Один очень хороший приятель звонит мне, вот как только начались эти жуткие очереди на заправках, звонит и говорит, какой из дешевых купить? Я говорю, да ты что, с ума сошел? Ну, во-первых, дешевый не надо покупать. Во-вторых, зачем тебе? Я буду на нем ездить на работу. Ну, у него, в принципе, ситуация позволяет ездить на электромобиле, да, это человек, живущий за городом, который может поставить себе в частном доме, может поставить себе свою персональную зарядку, и при условии, что он будет ездить только там куда-то на работу и обратно, то, в принципе, это возможно. Но, когда ему начал объяснять, почему не особенно не берут электроавтомобили, а, например, предпочитают гибридные версии, он прям был очень удивлен. Но потому что я прекрасно помню, как у меня родственники, даже не спросив меня, купили себе электромобиль. И выяснили, что то, что у них заявлено пробег на одной из зарядки, это вообще никак не соответствует истине. То есть это половина в лучшем случае. И понятно, что машину надо фактически каждый день или там раз в два дня заряжать.
2: Они думали, как...
1: Они думали, что он будет ехать 400 километров, да, на одной на зарядке, да, используя кондеи, особенно в наших климатических условиях. Но тут еще есть другая засада, про которую, ну, наверное, не все знают, что у нее очень большая потеря в стоимости, в остаточной. То есть как только она выкатывается за порог дилерского центра, если вы новый машину берете, то она сильно теряет в цене. И вот как, по крайней мере, эксперты отмечают, 50% стоимости теряет она за 2-3 года. Вот. Собственно, в два раза быстрее она теряет в цене, да, чем обычный автомобиль. Вот. Ну и плюс к этому, что все-таки батарейка не вечная. Это все прекрасно понимают, как в вашем мобильном телефоне. То есть через какое-то время она перестает принимать заряд, быстрее разряжается, и ее в этом случае нужно менять. У всех по-разному, от 30 до 50% от стоимости автомобиля стоит процедура по замене батареек. Вот. Вот я бы, честно говоря, не очень бы хотел всем этим заниматься. И также поступают владельцы электромобилей, которые просто, знаешь, понимают, что скоро, вот-вот уже надо будет батарейку менять, они ее скидывают по остаточной стоимости. Ну, это уже проблема следующего покупателя, да, это уже не твои. Вот, поэтому при покупке автомобиля, конечно, электромобиля, нужно взвешивать очень много за и против. Я не говорю, что не надо их покупать. Просто вы должны понимать, насколько вам удобно будет его эксплуатировать.
2: Ну, вот как ты все время говорил, электромобиль — это не единственный автомобиль в семье.
1: Да, да.
2: Второй ты... Мама, чтобы там детей в детский сад, в школу возила, да.
1: Я знаю людей, которые, например, пользуются электроавтомобилем исключительно для того, чтобы бросать его в городе, потому что парковка бесплатна для него. Вот он, я купил его, исключительно я много мотаюсь по центру, и мне везде там надо останавливаться. Я его купил только потому, что мне нужно вот состоять. А если куда дальше ехать надо, у меня для этого есть бензиновый автомобиль. Вот, поэтому имейте в виду, что выбирая себе электроавтомобиль, нужно взвешивать все за и против.
0: Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы и пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну а теперь про автомобили. Российский бренд Tenet объявил о старте продаж новой пятиместной версии своего флагманского кроссовера T8. А машина уже в салонах, и главная интрига — это, конечно, цена. Потому что базовый вариант Active с учетом трейдина обойдется от 2 999 тысяч рублей. А новый Tenet T9 создан для тех, кто выбирает простор. Вместо 7 кресел здесь 5, но за счет этого вырос багажник. 889 литров и почти 2 куба при сложенных сиденьях. Для семьи или активного воздуха, мне кажется, вообще в самый раз. Фишка новинки — это технологии. В машине появился голосовой помощник. Достаточно сказать «Привет, Tenet» или нажать кнопку на руле. И можно управлять климатом, обогревом, музыкой, не отвлекаясь от дороги. А через мобильное приложение дистанционно запускать двигатель, включать подогрев. И, например, можно находить автомобиль, если он где-то стоит на парковке, прямо по геолокации. Для любителей классики цифровую панель приборную обновили, добавили тему с привычными круглыми шкалами, спидометр и тахометр, о чем, видимо, многие просили. В базе есть уже 15, почти 16-дюймовый экран, панорамный обзор на 540 градусов, 6 подушек безопасности, полный зимний пакет, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и даже форсунок омывателя. Кстати, для Т8 официально разрешили буксировать прицеп массой до 750 килограммов. То есть, в общем-то, можно спокойно ставить фаркоп. И еще скажу, что новый пятиместный Tenet T8 уже в 4 цветах на выбор. Есть черный, белый, серый и изумрудно-зеленый. Если автомобиль вам интересен, то можно смело обращаться к ближайшему дилеру и отправиться на тест-драйв.
2: Так что, ребята, обратите внимание, если вдруг находитесь в процессе выбора.
0: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну что, ребята? Ну а что, у нас уже, собственно, время наше на исходе.
2: Хотя нас тут спрашивают, есть ли смысл в отключении двигателя на светофоре, например, на одну минуту?
1: Нет.
2: Никакого. Знаете,
1: нет, он есть, конечно, но это все такие микронные.
2: Да, но вот если вы поймете, что каждый раз у вас работает стартер вместо одного рода, когда вы завелись.
1: Стартер жалко.
2: Да.
1: Жалко, жалко его.
2: И другие как бы напрягаются. Вот эти вот пусковые токи, там такая... Ну, то есть, если хотите заморачиваться, поизучайте, что такое пусковые токи, вот это вот все.
1: Да, потом, если вы все время ставите пробку, ладно, на одном светофоре она отключилась. Но если она отключается только на одном светофоре, у вас экономии никакой нет. А если она у вас каждые 5 минут заводится, у вас аккумулятор начинает разряжаться.
2: Да, ну, в общем,
1: это очень спорная история.
2: Сомнительная история. Ладно, ребят, спасибо большое за то, что вы провели очередной летний вечер в компании «Королей вечернего радиоэфира».
1: Да,
2: мы, пожалуй, все в сложившейся традиции сейчас будем всех обнимать, а некоторых даже целовать.
1: Да, некоторым будем пожимать руку крепко.
2: Пожинать.
1: А некоторым нежно. Вот так.
2: Все, ребят, мы хотим в сказочное замкадье, пока дождь не ливанул. Желаем вам прекрасного окончания этого дня.
1: Ну, услышимся уже, естественно.
2: Услышимся, да, как обычно. Будем нести разумное,
1: пока,
2: доброе,
1: ребята.
2: Вечное. Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин призвал вертикально интегрированные компании не зажимать топливо только на своих автозаправках, но и продавать его независимым АЗС. Об этом президент заявил в ходе совещания с правительством по вопросу обеспечения топливом. Он, в частности, поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. Вице-премьер Александр Новак доложил о мерах правительства по стабилизации ситуации на топливном рынке. Так, временный запрет экспорта дизельного топлива распространили на производителей. Он будет действовать до 31 июля. В этом же месяце Россия начинает импорт нефтепродуктов и наращивает дополнительные объемы производства за счет топлива более низкого экологического класса. Госдума приняла правительственный законопроект о комплексе мер по модернизации поддержки Почты России. Для госкомпании предлагается ввести новые источники получения финансовых средств. Так, почта сможет за отдельную плату принимать у граждан физические заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем приносить заявителям результаты. Закон также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе госуслуг. Документ предполагает и другие нововведения. В частности, предлагается ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по графику каникул в новом учебном году. Он начнется 1 сентября и завершится 26 мая. При системе обучения по четвертям школам рекомендуется планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график, но также имеет право составить собственный на его основе. Международная федерация волейбола приняла решение о снятии всех ограничений с российских сборных. Спортсмены и технические официальные лица во всех дисциплинах будут допущены к участию в соревнованиях под эгидой федерации, а также в мировых и официальных турнирах. Днем ранее Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России и временно восстановил членство Национального комитета. Мужская и женская сборные России по волейболу будут отбираться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 111 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами. Отчет вечером опубликовало Министерство обороны. Дроны ликвидированы над 6 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирии и Татарстаном. Также беспилотники сбивали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. А за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 190 дронов. Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. С инициативы выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства. Глава государства согласился, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, имея в виду удары ВСУ по крупным нефтезаводам. По словам Путина, привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и тоже поощряется. Он призвал быстрее принять меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс. Президент отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорт на фоне возникших сложностей. Новое руководство Ирана может исчезнуть так же, как и его предшественники. При этом война вряд ли возобновится. Об этом заявил Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре. Президент США выразил сомнение в необходимости подписания нового соглашения с Тегераном в текущих условиях. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты в конечном счете обязательно вывезут ядерный материал из Ирана. В этот же день глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану. До этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Трамп не исключил, что может стать жертвой покушения со стороны Исламской Республики. Режим чрезвычайной ситуации ведут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами. Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки способствует жаркая погода. В центральной части Якутии столбики термометров показывают 35-36 градусов. При этом возможное похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создаст дополнительные риски возникновения новых возгораний. Сейчас в регионе продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью свыше 26 тысяч гектаров. Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. Решение по возможным нововведениям в программе «Пушкинская карта», в том числе включение в нее цирков и увеличение номинала, будет принято только по итогам сбора отзывов и предложений. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры. Днем ранее стало известно, что ведомство подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по «Пушкинской карте». Ее номинал при этом планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Это навсегда.
10: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Радио.

0: ему на суточный ром.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,61%, исходя из недельной динамики. Росстат сообщил, что за отчетную семидневку рост цен составил 0,31%. Недели ранее годовая инфляция была на 0,4% больше. При этом недельный рост цен сохраняет высокие темпы. Во многом это обусловлено подорожанием топлива. Рост потребительских цен с начала года составил почти 4,5%. Замедление годовой инфляции объясняется тем, что в прошлом году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом индексация перенесена на 1 октября. Плодово-овощная продукция за неделю подешевела на 0,4%, больше всего огурцы и помидоры. Турция, если потребуется, готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной по регулированию конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре. По словам лидера республики, с самого начала конфликта Турция выступала за диалог и дипломатию для поиска решения. Эрдоган подчеркнул, что при справедливом мире не будет проигравших. Госдума приняла закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы осужденных, которые ушли на спецоперацию. Государство поможет им вернуться к нормальной жизни, трудоустроиться, восстановить документы, получить жилье и пройти социальную реабилитацию. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо будет лично прийти в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства или пребывания и подать письменное заявление. Законом также устанавливается, что такие люди, даже если у них раньше уже была составлена индивидуальная программа восстановления, смогут подать заявление о помощи в течение 6 месяцев после увольнения с военной службы. Подтверждение личности по биометрии добавили в сервис приобретения недвижимости серии жизненных ситуаций на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, сделано это по запросам граждан. Возможность подтверждения личности продавца и покупателя по биометрии – это дополнительная защита для участников цифровых сделок, пояснил Григоренко. Приобретать недвижимость онлайн благодаря биометрии теперь становится еще безопаснее, соответственно, удобнее. Первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами» открылся в Москве. В программу вошли 8 полнометражных фильмов из России, Испании, Франции, Туниса, Катара и Индии. Киносмотр пройдет до 12 июля. Фильмом открытия стала документальная картина «Лариса» режиссера Элема Климова, посвященная кинорежиссеру Ларисе Шипитько, его супруге. Закроет фестиваль французская мелодрама «Между небом и землей» режиссера Алис Виаль. Помимо конкурсных показов, в программу вошли встречи с авторами фильмов, дискуссии, круглые столы, посвященные современному кинопроизводству, международному сотрудничеству и роли женщин в киноиндустрии. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом сингле группы «Трите», а еще заодно расскажу классную новость для всех, кто за рулем. Группа «Трите» выпустила трек «К тебе». По словам музыкантов, это вдохновляющий сингл о любви, который становится главным ориентиром в жизни. А еще эта песня о дороге, и написана она была тоже в дороге, рассказывает лидер команды Вячеслав Муртюшов.
2: Песня «К тебе» написана и даже частично записана в нашем туре весеннем в гостиничных номерах разных городов. Вот, поэтому она вдохновлена, в общем-то, туром и переездами между городами бесконечными и вообще вот этого вот этим вот состоянием, когда ты в дороге постоянный. Вот. Нам хотелось, чтобы она получилась такой легкой, летней, и как будто бы у нас это получилось. И нам нравится такой звук тоже, поэтому такая вот получилась песня.

0: ведет к тебе.
1: Послушать новый трек от группы «Третья» можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. А еще не забывайте, что фит команды с группой «The Hatters» песня «Прощай» сейчас находится в хит-параде «Чартова дюжина». Ну а вторая новость сегодня для всех автолюбителей. Наши голоса с Игорем Паньковым теперь есть в Яндекс.Навигаторе. Построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Если вы пользуетесь приложением, можете выбрать кого-то из нас для голосовых подсказок и слушать каждый день, не только в эфире. Чтобы включить, переходите в настройки, выбирайте голосовые подсказки, голос и находите там знакомые имена. Услышимся в дороге.
2: Ну что, прокатимся? Поверните направо, на дубль.
1: Через 400 метров перед мостом держитесь правее, затем съезд. Поверните направо. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
3: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает не только людям, но и животным. На этой неделе к нам поступило сразу несколько обращений от волонтеров из разных регионов. Они просят защитить собак от трэш-блогера из Подмосковья, в руках которого недавно оказалась новая жертва. В Кривую линию на этой неделе обращаются зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены судьбой собаки Моники, попавшей к блогеру Олегу Балосяну из подмосковной деревни Красновские Выселки. Волонтер Диана Михайлова рассказала НСН, что 3 недели назад отдала щенка женщине с ребенком. Однако он внезапно оказался у блогера, который давно находится в черном списке зоозащитников. Они называют Балосяна трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум 2 собак – Графа и Миры. На новом видео появилась уже Моника, которую безуспешно пытаются забрать назад.
2: Смотрите, развитие сюжета. Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе для нее щенка в семью. Вызывает к себе доверие, рассказывая, как будет здорово и хорошо жить этот щенок в Москве. Обманным путем забрали щенка, и тут же она передает третьему лицу, вот этому Балосяну Олегу. На следующий день мне люди начинают писать, которые создали чат по нему, по той ситуации, когда была с питбулем Графом. Эти собаки, взятые им, беспородные, служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того, чтобы ему снимать платный трэш-контент, нужны новые жертвы. Новых жертв он приобретает с помощью подставных лиц, так как сам он давно уже в черных списках везде у всех волонтеров.
1: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководство МВД России выяснить, что происходит с животными в Красновских Выселках. А жители подмосковной деревни Качково в муниципальном округе Шатура устали бороться с автобеспределом. В прошлом году на ее единственной дороге положили хороший асфальт. С тех пор и днем, и ночью там носятся машины, пугая детей и пенсионеров.
3: Эта деревня, она находится вдали от трассы, в лесу, параллельно трассе. Положили асфальт и не поставили никакие знаки ограничения скорости, нет лежачих полицейских. Машины стали объезжать трассу по нашей деревне. То есть 70-80 километров, как они едут по трассе, они также едут по деревне. Очень много детей приезжает на лето, много пожилых людей. Они носятся, дома стоят прямо рядом с дорогой, выйти страшно. Отпустить детей куда-то тоже страшно.
1: Мы обратились в ГИБДД с просьбой обеспечить безопасность жителей Катчикова. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте NSN в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. NSN решает проблемы. nsn.fm.
4: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Фонотека на нашем радио.
5: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
4: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Панк.
6: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, короче говоря, эти выходные я провел музыкально. Что значит музыкально? Это значит, что я был на фестивалях, был на концертах под открытым небом, и вот о чем примерно, может быть, я еще точно не знаю, пройдет наша передача. Давайте не будем сразу, так сказать, затягивать, потому что я сразу скажу о том, что вы летом очень плохо присылаете свои композиции на мыло propunk@naše.ru. Еще раз повторюсь, мать вашу, propunk@naše.ru. Если не будете присылать свои песни мне, то я буду ставить свои. И это значит, что сегодня так и будет. Но благо у нас есть много хороших релизов, которые вышли специально, так скажем, для передачи Propunk. И поехали, конечно же, с самого первого и самого главного ожидаемого. Потому что, ну кто бы мог подумать, что когда-нибудь эти два человека сольются, так сказать, музыкально в одном творчестве. Конечно же, речь идет о Дарье Ставрович и Алексее Румянцеве. Это группы «Нуки» и пионерлагерь «Пыльная радуга». Конечно же, они давно уже сказали, что что-то выпустят вместе. И, наконец-то, это вышло. Песня называется «Экклезиаст». Поехали! Поехали!

конечно же, туда, куда и клонили, за что им огромный респект и уважуха. Ну, а мы едем дальше. Я говорил вам о том, что я был на фестивале, конечно же, я буду сто пудов говорить о нем. Это мой любимый фестиваль Доброфест. Вы знаете, с 22 года, когда все пошло по... этот фестиваль, так сказать, встал на стоп. Не потому, что его нельзя было, как так сказать, делать, а потому, что его было невозможно делать. И, соответственно, мы все очень долго ждали, пока вообще он возродится. Ребята пытались его возродить, делали все возможное для того, чтобы он проходил в Ярославской области на аэродроме Левцово. А этот аэродром и есть, так сказать, дом этого фестиваля. К сожалению, больше его не будет. Я имею в виду этого аэродрома Ярославской области, но все же я скажу, Доброфест случился, и я приезжал туда на оба дня поддержать, потусоваться, пообщаться и так далее и тому подобное. И самое главное, что я хочу вам поставить группу с этого фестиваля. Хочу отметить неплохую группу, но ее многие знают, и эта группа называется Хохма. Вживую, конечно, я не особо все понял, но если вы хотите послушать, вы, конечно, найдете сами и послушайте. А на волнах нашего радио в передаче «Про панк» группа «Хохма» с песней «Играем с тем, что есть».

давайте я начну с самого начала. Итак, фестиваль Доброфест раньше проходил в Ярославской области и собирал очень-очень много людей. Там было две сцены всегда: зеленая, красная. Иногда еще был шатер, где я выступал лично с акустикой «Метель». Но в этом году была одна сцена, потому что, во-первых, сменилась локация. Локация сменилась довольно-таки радикально, на мой взгляд, потому что, ну, никакого бомжарства, а я люблю в фестивалях бомжарство, потому что это, так сказать, роднит всех присутствующих на фестивале. И самое что интересное, что там была взлетная полоса на аэродроме, и с одной стороны полосы была зеленая сцена, а с другой красная. И чтобы от одной до другой дойти, ну, достаточно много времени требовалось. И вот пока ты идешь, ты со всеми общаешься, фоткаешься, идешь, проходишь всякие фудкорты, там покупаешь себе жрачку, пивасик там купить, выпить его до дна, конечно, можно.

кем-то поделиться. Кстати, Минздрав предупреждает, делиться не надо, пейте все в одно рыло. Ну, а мы переходим к следующей композиции. Я буду дальше вам рассказывать про фестиваль Доброфест. Он является одним из любимых фестивалей, ну, потому что это трушный фест, панк-фест. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая выступала там. И эта группа называется «Эль Маше». Это мои друзья из города Екатеринбург. Они пели песню, которую мы записали вместе. Точнее, я фитовал в этой песне вместе с ними. И песня называется «В плеере, душе и сердце».

вам прикольная история про Эль Маше и меня. Конечно же, мы встретились заранее, потусовались. Конечно, ребята пошли играть, а выступали они после группы The Translators. Небольшая ремарка. Группа The Translators — это два чувака с радио «Максимум», Чак и Шуманский, ведущие утреннего шоу, по-моему, вот так называется. Вот, и я их очень обожаю, поэтому мы в воскресенье приехали рано-рано, к 12 утра, для того, чтобы я посмотрел специально на выступление группы The Translators. Передаю им привет с нашего радио, привет, получается, радио «Максимум». Вот, и, значит, после их выступления как раз выступала группа «Эль Маше». И мы договорились, что я выйду с ними спеть песню, ну, потому что мне лично не в западло, да, и это вообще трушно и по панк-року. Поэтому я аккуратненько наблюдал, когда же будет моя песня. Но трек-листа я, к сожалению, ни в гримерке нигде не нашел. Я даже заходил за сцену и, пытаясь своим зумом своего телефона увеличить настолько сильно, попытался сфотографировать то, что там висело. Оказывается, там висел не их трек-лист, ну а на фотографии у меня просто были какие-то тупые полоски, вообще ни одной буквы невозможно было разобрать. В итоге я протусовался в гримерке группы The Translators, кушал очень вкусный сладкий виноград, который засовывал мне Чак в рот. И пока это все происходило, я краем одного своего слышащего уха услышал, что какая-то знакомая песня. Я вышел из этого шатра и услышал, что песня уже подходит к концу. Ну, что я сделал? Я, конечно, побежал. На что я успел, то я и спел. А спел я, дорогие радиослушатели, самую последнюю фразу. В плеере души и сердце. Ну и, конечно же, поклонился вместе с вокалистом. И все. Вот такой вот фит произошел. Мне так стало стыдно, что я не знал, что и ребятам сказать. Ну, а ребята сказали, что это было лучшее вообще, что можно было придумать совместное. Поэтому все удалось, все классно получилось. Ну, а композицию я, конечно же, поставлю от той группы, которая выступала на фестивале Доброфест. И группа называется «Кардио Киллер», а песня называется «Твой». Погнали!

их, но обещаю то, что за мной зайдешь. Я уже твой, ой-ой-ой-ой, да, ты меня найдешь. Забираю лучших, но обещаю.

0: теперь давайте немножко поподробнее о двух днях фестиваля Доброфест. Первый день были набраны такие мощные команды, как Алиса, Северный флот и много-много других групп, которые реально должны были собрать народ. Но мне кажется, что это все группы какие-то они унылые, знаете, там типа у них даже цвета все черные какие-то там. Ну, короче, все черное. Вот. И, соответственно, я больше вдохновлен, конечно же, вторым днем, потому что, ну, во-первых, было солнышко, было клево, были более веселые группы, близкие ко мне, так сказать, по уровню рока, выступлению, юмора и все остальное. Поэтому про первый день мне как бы сказать нечего. Единственное, что я хочу сказать, что я, пока ехал на фестиваль, я молился, чтобы тот дождь, который сопровождал меня в дороге около часа, не пришел на фестиваль, потому что, ну, это было бы размазня. Кстати говоря, про размазню. Новая локация находится около ЦКАДа на территории парка Москино. Скажу вам так, Доброфест, так сказать, из моего любимого говнофестиваля, в кавычках, конечно же, превратился в такой вылизанный, классный фестиваль с огромной-огромной сценой. И сам парк и вообще все там сделано на уровне. Поэтому, конечно же, немножечко было не по себе. Но в целом, идеальное место, конечно же, для фестиваля. Очень плохо, что отменили в самый последний момент палаточный городок. Я считаю вообще, что если ты сказал «да», то вообще переодеваться, перебываться не нужно. Но это, конечно, к нашим, так сказать, властям не относится, поэтому они все, что хотят, то и делают. Меня это раздражает, честно говоря, потому что я сам имел отношение к организации фестиваля «Песок» в городе Истра, и поэтому я понимаю, что такое запретить. Наш фестиваль, кстати, запретили тоже из-за проблемы просто, сейчас я сформулирую, наверное, просто впадлу было вставать со своего стула. Вот по этой причине очень много фестивалей у нас и запрещают. Я все понимаю, безопасность и так далее, но все же можно организовывать-то и получше. Люди в данной ситуации нуждаются в музыке, нуждаются в местах для встречи, и это не обязательно библиотека или что-нибудь такое. Надо все-таки немножечко давать людям воздуха, какого-то уюта, кайфа и разрешать почаще, побольше, наверное. Может, даже и с палатками ночевать. Именно поэтому во второй день было чуть-чуть меньше народу, чем в первый. Но все же, мой любимый фестиваль я посетил и посещать буду, мать вашу. Ну, а всем хейтерам, которые сейчас от меня услышали, так сказать, прямую речь в адрес того, кого нужно, я хочу поставить группировочку «Смех» с песней «Первыми пойдем».
1: Мы отрежем себе интернет, мы раздавим весь западный сыр, запретим всем своим читателям.

Самое, что интересное, что я 2 дня не бухал на фестивале Доброфест, потому что я был за рулем. И я вам скажу, что это неплохо, в принципе, ты ходишь, и все твое время занимают те люди, которые хотят с тобой сфотографироваться, взять у тебя автограф. Мне так приятно, реально, все спрашивают, почему вы не играете на фестивале Доброфест? Я отвечаю, ну, потому что этот фестиваль только-только встает с колен, и поэтому своими, так сказать, дурацкими песнями я не хотел помешать организации, иначе бы не только Палаточный городок могли отменить, но что-нибудь еще. Поэтому мы с Сергеем Силушиным, кстати говоря, я пользуюсь ситуацией и своей передачей хочу передать Сергею Силушину и всей команде Доброфеста огромный-огромный просто респект, поклон в ноги за то, что вы все-таки это сделали. Я все знаю, всю кухню изнутри, сам был, видел, и это очень круто и заслуживает просто огромнейших респектов. Дорогие друзья, я с вами всегда буду до конца, ну, как музыкант, соответственно. Если вдруг моя какая-то помощь понадобится, я всегда помогу. Серега, респект тебе, еще раз жму все руки, ноги, обнимаю и надеюсь до следующего года, до следующего фестиваля Доброфест. Ну, а мы переходим дальше к истории, которая случилась со мной после Доброфеста в воскресенье. Я тоже не стал дожидаться конца фестиваля, и мы поехали в Москву на сольное выступление группы наших друзей Джинсы Тарковского из города Санкт-Петербург. Конечно же, я с ними тоже пел песню совместную, и она ротировалась на нашем радио в чартовой дюжине. Песня называется «Red Flag». Но сейчас я хочу поставить другую песню, потому что мне кажется, что песня «Друг» у Джинса Тарковского сейчас очень стала актуальной. Дорогие друзья, друзей много не бывает, а вот такой друг, как у ребят из Санкт-Петербурга, каждому важен. Итак, передача про панк Джинса Тарковского с песней «Друг».

самое интересное, что я был и там, и на том фестивале, и на том выступлении, и пел на сцене тоже. А это важно для музыканта, который не играет на данных мероприятиях. Увидели, запомнили, так сказать, он торганул, и все хорошо. Ну, а мы переходим к следующей группе, ну, которая просто мне понравилась, потому что я искал песенки для сегодняшней передачи, и как бы наткнулся нечаянно на группу с хорошим названием. Я послушал, и мне и песня понравилась. Итак, дорогие друзья, впервые в передаче про панк такой экспромт под названием «Мытищи в огне» с песней «Комфорт».

всего, я напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну а мы переходим к новостям. Новость номер один. Секс продлевает жизнь. Люди, которые хотят жить дольше, должны чаще заниматься сексом, заявили сексологи. Регулярный секс – это физическая нагрузка для сердца и сосудов. Он снижает стресс и уровень кортизола, а также поддерживает работу мозга и иммунитета. Кроме того, секс замедляет возрастное снижение когнитивных функций, помогает сжигать калории и снижает хроническое воспаление. Вот поэтому все мне и дают 30 лет. Ну а мы переходим к новости номер два. Шотландец избил прохожего, внимание, чайками. Во время конфликта мужик схватил двух рандомных птиц, попавшихся под руку, и начал избивать ими оппонента. Полиция квалифицировала чайку как оружие и задержала мужчину. Птицы, к счастью, не пострадали. Ну а мы переходим к следующей новости. Москвич бросил жену ради свиньи. Буквально. Друзья семьи подарили паре на годовщину мини-пига по кличке Хавронья. Но из мини-пига она превратилась в 50-килограммового поросенка, который начал уничтожать мебель, плинтусы и покой. В итоге уютная студия москвичей быстро превратилась в свинарник, а женщине начали делать замечания на работе из-за запаха. Точка невозврата наступила, когда Хавронья оккупировала супружескую кровать. Муж был не против, а жене пришлось ставить ультиматум: или я, или свинья. Муж выбрал вторую, и теперь пара разводится. Вот так вот подложили свинью парочке. Ну а мы переходим к следующей, к новости, самой интересной, наверное, за сегодняшний выпуск. Мужчина сломал пенис, пробивая насквозь картонные коробки. Так он хотел впечатлить подруг и показать мощь стояка. 37-летний мужчина установил фаллопротез за 750 тысяч рублей. Врубил его на максимум и, хвастаясь перед подругами, начал пробивать стояком картонные коробки. 4 он успешно пробил, а на 5-й его киберписюн дал сбой и сломался. Ремонт обойдется мужику в 200к. Ну а мы переходим к следующей новости, заключительной на сегодняшний день. А может быть и нет. Мужчины любят бывшую всю жизнь, утверждают психологи. У 60% парней есть та самая, после которой ни одни отношения уже не кажутся такими яркими. Парни идеализируют прошлые отношения, забывают весь негатив и начинают ностальгировать. У девушек работает немного иначе. Они переживают не из-за несостоявшихся отношений, а из-за времени и сил, которые они потратили не на того. Психологи предупреждают: застревать в прошлом опасно. Можно уйти в иллюзии и не дать шанса новым отношениям. Ну что ж, у меня тоже такое бывает, я со всеми люблю дружить. Ну и теперь конечная новость на сегодня. Дорогие радиослушатели всей страны, мою старшую дочь отчислили из ее шараги. Теперь она не учится и не работает, а живет со мной и радует меня своим присутствием. Люблю тебя, дорогая моя Машенька. Ну а мы переходим к следующей композиции от группы «Ермак». И называется она «Из окна».

Дорогие друзья, конечно же, время не резиновое, и мне хотелось бы много рассказать про фестивали. Я еще раз передаю всем организаторам фестиваля Доброфест респект. Респект за то, что вы существуете, за то, что вы решили это сделать, за то, что, несмотря на все, так сказать, подножки и камни, и палки в колеса, вы все равно это сделали. Низкий вам поклон. Ну а мы, конечно же, переходим к последней песне, которая, так сказать, по традиции раньше была иностранной группы. Сегодня я решил вам поставить, познакомить вас с одной из моих любимых групп. Кстати говоря, мы дружим, я их лично знаю. Это группа из Израиля, и называется она Useless ID. Вскоре мы наверняка увидимся, потому что мы опять к моему другу полетим в октябре в Израиль на концерт, на классный концерт. Ну, а с Useless ID обязательно увидимся. Итак, дорогие друзья, с вами был Сережа Метель, передача «Про панк» на нашем радио. Ну и, конечно же, помните, время и место встречи изменить нельзя. Ну а напоследок, Useless ID, Night Stalker.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 111 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами. Отчет вечером опубликовало Министерство обороны. Дроны ликвидированы над 6 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией и Татарстаном. Также беспилотники сбивали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. А за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 190 дронов. Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства. Глава государства согласился, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, имея в виду удары ВСУ по крупным нефтезаводам. По словам Путина, привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и тоже поощряется. Он призвал быстрее принять меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс. Президент отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорт на фоне возникших сложностей. Новое руководство Ирана может исчезнуть так же, как и его предшественники. При этом война вряд ли возобновится. Об этом заявил Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре. Президент США выразил сомнение в необходимости подписания нового соглашения с Тегераном в текущих условиях. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты в конечном счете обязательно вывезут ядерные материалы из Ирана. В этот же день глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану. До этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Трамп не исключил, что может стать жертвой покушения со стороны Исламской Республики. Режим чрезвычайной ситуации ведут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами. Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки способствует жаркая погода. В центральной части Якутии столбики термометров показывают 35-36 градусов. При этом возможное похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создаст дополнительные риски возникновения новых возгораний. Сейчас в регионе продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью свыше 26 тысяч гектаров. Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. Решение по возможным нововведениям в программе «Пушкинская карта», в том числе включение в нее цирков и увеличение номинала, будет принято только по итогам сбора отзывов и предложений. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры. Днем ранее стало известно, что ведомство подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по «Пушкинской карте». Ее номинал при этом планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.